0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

Radiohead. But I'm a creep. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо». I said my life.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 72 239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: реклама.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специалист реконструкции Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
4: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co. теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co., они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. ООО «Респект».
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.
6: На Рок-Арсенале.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
4: На рок-арсенале.
3: Эх, понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама, не оферта. О, респект.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеле 33.
1: Итак, сегодня 24 июля. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Информация на правах рекламы.

Автомобили Тенет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 музыкальный марафон, 26 июля в 20:00 Blues Doctors. Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

«Рок-арсенал».

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости.
2: Здравствуйте. Санкт-Петербург и Ленинградскую область сегодня атаковали беспилотники. Один из ударов пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сообщил утром в пятницу губернатор северной столицы Александр Беглов. В настоящее время идет ликвидация последствий, сказано в его сообщении. Других подробностей удара беспилотника он не привел. Также федеральные ленты пишут об эвакуации двух терминалов Wildberries, которые расположены в Ленобласти. Из-за атаки беспилотников аэропорт Пулково не принимал и не отправлял самолеты в течение 4 часов. К этой минуте ограничения сняты. Тем временем ограничения на продажу алкоголя вернутся в центр Екатеринбурга уже на следующей неделе. Ограничения будут действовать 31 июля, а также 1, 2, 8 и 15 августа. Наибольшую территорию сухой закон охватит 1 числа в день города. Спиртное не будут продавать в районе площади Российской армии, в центре от Мускомедии до Храма на Крови и Литературного квартала, а также на улицах вокруг Екатеринбург-арены, стадиона «Динамо», городского пруда и исторического сквера. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году

0: планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». В середине августа, в ночь звездопада Персеиды, в небе будут видны сразу 6 планет. Пик метеорного потока в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа. Звездопад будут сопровождать Нептун, Сатурн, а также Уран, Марс, Меркурий и Юпитер. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария. Начинать наблюдение можно будет с половины 10 вечера по Москве. Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, сегодня 24 июля в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков и температура воздуха плюс 30 градусов.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

0: реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уголовное дело завели в Каменске-Уральском после гибели мужчины во время сплава. По данным регионального управления СКР, днем 22 июля 5 лодок с туристами перевернулись на пороге на реке Исеть. У мужчины, который погиб, не было спас-жилета. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом пишет «Коммерсант Урал». Как сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, после происшествия на Исети в полицию обратилась спутница погибшего сплавщика. Мужчину ищут. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новое место. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны будет запущена сеть кадровых центров «Работа России». Жениха для карликового бегемота Евы из зоопарка Екатеринбурга продолжат искать в Индии. Как рассказали представители зверинца на пресс-конференции, куратор животного рекомендовал пару из Чехии, однако этим планам пока мешают санкции. В обозримой перспективе представители зоопарка Екатеринбурга отправятся в Индию на конференцию Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Там поиски пары для Евы продолжат. В это же время в зоопарке уже сформировали пары для выдр, капибар и белоплечих орланов. И в планах создание еще двух семей. На Земле минувшей ночью началась вторая магнитная буря июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Причину

0: по которой в магнитном поле планеты начались возмущения, ученые еще определяют. События не относятся к разряду рекордных всего-навсего G1, но становятся всего вторым по счету за месяц. Ученые добавили, что лето в целом не богато на геомагнитные события. Ждем активную осень, подытожили свой пост представители лаборатории. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 30 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
2: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход. От консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:04 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Мидрышов. Доброе утро.
8: Доброе утро.
2: Присоединяйтесь, ваши свидетельства, ваши соображения, ваши вопросы присылайте на +7 908 909 104.5 через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Вот как раз свидетельство, как там ремонты идут дорог, потому что в мэрии две новости сообщили относительно ремонта. Первое позитивное, хорошее. В Екатеринбурге, несмотря на продолжительные ливни, подрядчики в срок смогли провести работы по ремонту дорог. Срывов графиков в уральской столице не зафиксировано. Об этом рассказал заместитель директора городского департамента благоустройства Виктор Юровицкий. Но это то, что касается дорог, которые, ну, собственно, мэрия ремонтирует, скажем так. Или подрядчики, которых мэрия, вот прям дорогу надо отремонтировать. Вот тут все хорошо. Дожди, не дожди, во-первых, раньше начали. Теплая погода была в апреле, начались ремонты. И вот сейчас даже со сдвигом влево некоторые, как мы знаем, объекты сдаются. Что бывает нечасто. В этом случае все хорошо. С другой стороны,
8: так,
2: рабочие
8: есть,
2: стали...
8: Есть и плохая новость.
2: А вот плохая новость, что рабочие стали в 5 раз чаще срывать восстановление дорог после коммунальных аварий. Ну, тут лидер водоканал, на него приходится 57% срывов. То есть, вот это плохие ремонтники, которые вот раскопают сначала сами, что-то там поменяют и ждут, что же там можно еще сделать, и не ремонтируют дорогу. С одной стороны, у нас все хорошо с ремонтами, с другой стороны... У нас срывы.
8: Ну, с ремонтами плановыми хорошо.
2: Плановыми, да.
8: Плановыми,
2: да,
8: всегда нехорошо. Да, вот.
2: Не, не всегда стало хуже. Вот в 6 раз.
8: Любой внеплановый ремонт, там, да, он, естественно, как бы такой неожиданный, да, и может быть там у того же водоканала не хватает ресурсов, сил для восстановления в дальнейшем дороги. Может быть, это технологический процесс, мы же с тобой откуда знаем, да? Может быть, трубу починили и ждут, не прорвет ли ее снова,
2: например, какое-то время. Чтобы она утряслась.
8: Конечно.
2: Устоялась.
8: Улежалась.
2: Улежалась. Что там у них есть. Да-да-да. Все может быть.
8: Вполне возможно, да.
2: Ну, вот эти, да, работы по восстановлению дорожного полотна, это, конечно, что-то с чем-то. Вот часто хожу по Розе-Люксембург, что, например, на Энгельса, что на Карла Маркса, там, ну, новая стройка, и туда что-то тянут. Вот сейчас начали закапывать. 2 года, по-моему, прошло. Вот что...
8: Так надо, видимо.
2: Утруска этих труб происходила. Среди задержек называют, кстати, припаркованные машины, которые мешают проводить работы. То есть они раскопали, а куда машину-то поставили потом?
8: Слушай, тем более у нас, видишь, у нас отсутствует законодательный механизм, вот по сути, да. Если нет дорожного знака, запрещающего парковку, по сути, транспортное средство нельзя и куда-то сдвигать, да. Вот когда мы говорим про приезд крупных деятелей каких-то, да, вот, есть там антитеррористические меры, когда на пути движения транспорта, даже правильно припаркованный
2: автомобиль,
8: могут переместить вот на соседнюю парковочку куда-нибудь, там аккуратно поставить. У меня один раз было такое, кстати, да.
2: У меня оставил тоже автомобиль, есть несколько свидетельств из окружающего
8: на
2: круга.
8: На Ленина 41 оставил машину там в районе, да, шел 2008 год, саммит. ШОС тогда еще был, да, и
2: наивен ты был.
8: Просто взяли и переместили куда-то. Хотя он стоял в припаркованном абсолютно месте. Вот, ну, не только мой, а все остальные автомобили. Если мы говорим про ремонты, то такое перемещение, оно недопустимо. И просто люди иногда стоят, ждут, там наклеечку какую-нибудь на машину сделают. В госавтоинспекцию могут обратиться, да, вдруг у них есть сведения о водителе, о собственнике, вернее, да, и есть его номер телефона, там могут позвонить, попросить убрать машину. Но вот иногда это действительно становится таким непреодолимым практически препятствием.
2: Я понимаю, когда убирают дороги, но когда восстанавливают, что там делают автомобили-то? Они же выкопали, ну,
8: слушай,
2: сначала.
8: Может быть, он там давно уже стоит.
2: Его обкопали, того, думаешь? Выкопали, да? И потом не могут сделать нормально дорогу из-за того, что там стоит. А как ты его уберешь вертолетом, если он вокруг него вот эта вот яма?
8: Вот в яму его.
2: В яму. Чтобы уплотнять яму, меньше надо будет материалов. Это первое, да, парковки. Ну, тут вот у меня есть некоторые вопросы. Но, тем не менее, причину называют такую. Затем отсутствие материалов для восстановления. Подрядчики оформляли закупки, но к моменту поставки нужные материалы не пришли. Это общая беда. Тут
8: так тоже бывает.
2: Вопросов вообще нет, по-моему. Ладно, принимаем. Разные требования районов к восстановлению дорожного полотна. Что меня тоже удивило.
8: Ну, это удивительно, потому что есть у нас единые стандарты, единые ГОСТы, да, по дорогам. И у разных районов, вот, ну, как мне кажется, не может быть просто...
2: Район не тот требования. Субъект, который может выставлять разные требования. Ну, вот, по-моему, это должно точно, быть да.
8: Так мы, знаешь, дойдем, что в каждом дворе свои стандарты появятся.
2: Я понимаю, что тут еще надо не путать восстановление дорожного полотна и восстановление благоустройства. Там разные ГОСТы, ну, по крайней мере, частенько я с представителями ИТК общался и общаюсь, ну, на разных интервью, они говорили, что вот дорожное полотно после того, как мы все сделали, должно быть восстановлено то ли через 14 дней, то ли что-то такое. А потом уже мы восстанавливаем благоустройство. Это совсем другая история, и она, конечно, требует больших вложений. Но тут-то как можно к дорожному полотну другие ГОСТы применять в разных районах?
8: Загадка.
2: Просто так, вот еще одну загадку.
8: Оставим как есть, да.
2: Ну и там отсутствие ответственности за приемку работ из-за больничного или отпуска. Причина.
8: Тоже хорошо, прям, да. Ну, знаешь, так вот...
2: Классические отмазки. Да,
8: вот, классика, прям, да. Я в отпуске, или я заболел.
2: Не пойду принимать. И другого человека, который смог бы это сделать, в принципе, у нас...
8: Ну, это странно, да, это странно очень звучит, конечно, потому что любой человек, который там уходит в отпуск или на больнице находится, всегда есть... должно быть лицо его замещающее, да, вот, ну... Ну. На этом, собственно, весь государственный аппарат и строится.
2: Бюрократия, знаешь, так устроена вся...
8: Да. Меня очень удивляет иногда, знаешь, когда вот, требуют прям, ну, моя деятельность там с госавтоинспекцией в основном связана, да, вот есть некоторые отделы госавтоинспекции там, в основном в глубинке где-то, которые прям требуют, чтобы в жалобе на имя начальника ты писал его фамилию. Я им всегда до этого говорил, вот он завтра у вас скончается, вот и что делать будем тогда?
2: Все?
8: Вот, потому что есть должное лицо, вот никаких фамилий там быть не должно. Вот. В этой ситуации так же.
2: А есть ответственность,
8: ну, ты ушел на больничный, ну, у тебя есть кто-то, сосед твой по кабинету, да, вот пусть он принимает. Ну, что за причина-то?
2: Ну, и отпуск, знаешь, вообще это такая планируемая история. Ну, чаще как всего, правило, особенно да. Для госслужащих, которые должны принимать это все. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство о ремонтах на улицах Екатеринбурга. Насколько вот эти два момента действительно соответствуют реальности, где восстанавливают полотно и где ремонтируют планово, насколько отличаются темпы строительства полотна, ремонта и так далее. По той же Розе Люксембург могу судить, вот там, где действительно восстанавливают, очень долго. А где вот недавно переложили асфальт, ну, все, переложили. Ну, там сейчас поребрики вот эти все и прочие бордюры перестраивают, но это уже другой момент. И там по-моему, сделали достаточно быстро по сравнению с предыдущими годами. Там частенько ремонтируют что-то, и тротуары, и дорожное полотно. Ну вот, если есть какие-то свидетельства, вот Сергей нам пишет во ВКонтакте, очень сдвиг вправо. Конкретику, Сергей, конкретику. Вот мы уже...
8: Какое место вас интересует?
2: Да, да, что волнует, именно, где, да? Где сдвиг вправо? На Калине все сдвиги вправо, как нам говорят, скоро кончатся. Все, к концу года нам пообещали, что все там закончится, и будут все проезжать радостно эту самую развязку у Калины. Да, были сдвиги вправо, но теперь у нас, видите, другая тенденция. Сдвиг влево, насколько она реальна, не знаю, но... Говорят об этом. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Ну ладно, про дороги мы еще не раз, я думаю, поговорим за этот сезон. К другим темам. На АвтоВАЗе запланировали выплату премий в размере, сейчас барабанная дробь, 10...
8: На полгода, 6 месяцев.
2: Да. 10 тысяч рублей работники получат 21 августа. Подписан соответствующий приказ. Указывается, что выплаты назначены за вклад коллектива в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях. Размер премии рассчитывается пропорционально отработанному времени с 1 января по 30 июня этого года, но не будет выплачиваться работникам, которые нарушали трудовую дисциплину в первом полугодии.
8: Как-то 10 тысяч маловато в современных
2: условиях. За полгода.
8: Да? Полугодовая премия 10 тысяч рублей как-то вот... Ну,
2: коллектив большой, знаешь ли.
8: Откровенно говоря.
2: Условия сложные. Просто.
8: Слушай, ну, практически все мировые автопроизводители платят своим сотрудникам премии, но они чаще всего исчисляются тысячами евро, там, если это европейские производители, да, там, или там тысячами, десятками тысяч юаней, например, да, если мы говорим про китайских производителей. Почему АвтоВАЗ решил именно 10 тысяч выплатить сотрудникам? Может, это неправда, конечно, и потом проверкнут, скажут, что не 10, а 11 выплатим.
2: Вот. Потому что рассчитывается пропорционально вкладу.
8: Сам по себе по порядок цифр, он, конечно, удивляет, вот, 10 тысяч рублей. Ну, хотя, слушай,
2: а чё, ну,
8: даже 10 тысяч-то лишними не будет.
2: Лишними никакая копеечка не будет лишней. Но я помню, когда я работал еще в сфере образования, в педагогическом университете, кажется, на День учителя примерно такую же сумму выплачивали последние годы моей работы.
8: Педагогические работы были не в прошлом году явно, да?
2: Нет, не такие сложные экономические условия были, но это все-таки, знаешь, немножко не то предприятие, которое продает автомобили по немаленькой цене, скажем прямо.
8: Совсем немаленькой, да. То есть, ну вот, есть чему удивляться. Ну, видишь, экономия должна быть экономной, поэтому, видимо, на сотрудниках тоже вот экономят.
2: Да, поддержка распространяется образом. Только на производство автомобилей. На сотрудников, которые их производят, она распространяется в меньшей степени. Ну, может быть, такая логика.
8: Видимо, так там.
2: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Вот Сергей спрашивает. Пришел штраф с камеры за непропуск пешехода, где от меня до пешехода две полосы. Каковы шансы на обжалование? А это вот большой вопрос. Ну, должен же пропускать, когда видишь?
8: Должен уступить дорогу. Уступить дорогу – это требование, означающее, что пешеход не должен изменить направление движения либо скорость. Как правило, в госавтоинспекции есть видеозапись еще всего этого, да, и если он за две полосы от вас, вы спокойно проезжаете, он идет, и как шел, так и идет, по сути, правонарушения-то нет. Я бы обжаловал, откровенно говоря, вот если это все в автоматическом режиме, не поленитесь, нажмите на госуслугах всего лишь одну кнопку «Обжаловать постановление», там можно выбрать еще опцию «С вами рассматривать» или «Ваше отсутствие», то есть если с вами, то нужно будет съездить в госавтоинспекцию, вместе посмотрите ролик, откроете правила дорожного движения,
2: вот, надо пункт
8: 1.2, да, «Уступи дорогу» понятие. И дальше уже с инспектором, который будет рассматривать вашу жалобу, выясните, уступили вы дорогу или нет. Вот, по крайней мере, как минимум такое действие, вот, на мой взгляд, нужно сделать.
2: Да, и интересно будет узнать ответ со стороны госавтоинспекции, отменили, не отменили, и на каком основании, то есть уступил, не уступил дорогу. Часто это на перекрестках происходит, вот такое непонятное движение.
8: Вот, раньше, до 2014 года, была такая правовая неопределенность, где в правилах дорожного движения было указано, что водитель должен пропустить пешехода. Угу. Термина «пропустить» нигде в ПДД не было в принципе. И тогда кто как трактовал-то, да, вот, и
2: подходит пешеход, там, я помню.
8: Только вступил на проезжую часть.
2: Да, еще не вступил даже, еще там, видно, что его траектория, да, вот там вот, явно будет связана с тем, с пересечением проезжей, да, части, да, были, да, такие случаи.
8: Потом для правовой определенности заменили термин «пропустить» на «уступи дорогу», вот, и, казалось бы, все должно быть понятно, но нет. Ну, слушай, у нас в более простых ситуациях оказывается, что непонятно, вот я про поле ОСАГО все вспоминаю, надо ли его предъявлять, если он в электронный или нет, да, в бумажном виде, в распечатанной форме. Вот видишь, вот в госинспекции даже...
2: Нет единого мнения по этому поводу.
8: Не было раньше. Да. Не сейчас было, я надеюсь, что все-таки будет единое какое-то мнение. С «уступи дорогу» все еще сложнее. Вот, ну, там вот термин этот связан именно с изменением направления движения либо скорости пешехода вот этого самого. Я уверен, что он ничего не менял там, и как шел, так и шел, скорее всего.
2: Ну вот есть проблемы на перекрестках, крупных особенно, но я как пешеход говорю, потому что иногда автомобили прямо перед тобой проезжают, либо прямо-прямо за твоей спиной проезжают, что тоже как бы нервозность создает, либо останавливаются, потому что обзор, когда ты поворачиваешься немножко другой, и не все пешеходы видны. А он на ту сторону смотрит, да, на правую, слева идут, или наоборот, на левую смотрит, справа идут. Поэтому иногда прям... Я опасаюсь переходить пешеходный
8: переход. Да нет, конечно, когда такие большие дороги, если да, больше там 4 полосы, либо больше там пешеходный переход, если есть нерегулируемый, это всегда требует внимательности и от водителей, и от пешеходов в том числе.
2: Ну вот, поэтому приходится очень напряженно смотреть на лицо водителя, ну, куда же он смотрит, да, в этот, да, момент, надо, когда надо смотреть, я почти под колесами у него нахожусь. Да, бывает такое. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше свидетельство тоже присылайте и вашу стратегию поведения. Вот вы ждете, когда вот этот вот, например, сейчас же у нас есть стрелочка «пропусти пешеходов», да, вот это белолунное, это с пешеходом.
8: Ну, информационный светофор, да. Да.
2: А, некоторые не дожидаются, некоторые дожидаются. Ну, в смысле, вот встанут и смотрят внимательно, есть ли или нет пешехода. А некоторым все равно побыстрее, лишь бы повернуть. Есть такие. Про бензин сказано много, пишет Оксана. Одно отмечу, стала лихорадочно отслеживать наличие бензина в баке и стала заезжать при любом удобном случае. Надо или, если совсем немного, надо капнуть, если вижу топливо. Вот такое потребительское поведение нынче.
8: Вот, это называется тревожность, по-моему.
2: Тревожность, да, вот, ну да,
8: вот, да. Да, вот прям нарастающая тревожность, связанная с информационным поводом. Да, тут не только информационное, а еще и фактическое положение дел. Все прекрасно все видят, да? И вот действительно, вчера даже вот с Максимом Путинцевым, когда эфир был, и он говорит, у меня осталось полбака, пора бы заправиться.
2: Да, ничего.
8: Знаешь,
2: себе.
8: Еще пару месяцев назад вот в голову даже не пришло, вот полбака еще есть. Вот. Угу. А тут уже, знаешь, полбака осталось, вот и тревожность появляется.
2: Появляется, но уже на разных уровнях нас пытаются успокоить. Вчера еще вице-премьер Новак, который отвечает за топливную сферу, сказал, что надо проработать изменение правил на АЗС, что до 50 литров можно доливать, чтобы выработали такие правила.
8: Знаешь, вот успокойте меня на заправке, не надо меня по телевизору успокаивать. Вот успокойте меня, чтобы я приехал и нет очереди.
2: Раньше был...
8: Я такой спокойный буду сразу. Вот, а...
2: Раньше был телевизор и холодильник, теперь телевизор и заправка.
8: Вот, да, ну, такие... видимо, да, да.
2: Два маркера, как же мы живем. И как пешеход, и как водитель жду визуального контакта со вторым участником, потом уже перехожу, проезжаю, пишет Антон. Ну да, это вот, самое безопасное. Да, себя.
8: В глаза смотришь водителю. Да,
2: вот. Куда поехал?
8: Стыдно ему или нет?
2: Я тут иду, куда поехал? Или я тут еду, куда ты идешь?
8: Показать можно.
2: Ну, все логично, то есть надо следить за дорогой, а не вот так вот увидел зеленый свет, а
8: да нет, конечно. Слушай, долгое время, вот в советское время, в 90-е годы, да, вот как-то такая была парадигма, и детей этому учили, что пешеход, пешеходный переход, вот место для перехода, безопасное место для перехода. И в последнее время, там, с начала 2000-х, да, вот, все осознали, резко все поменяли, и в последнее время даже детей учат о том, что пешеходный переход – это место для перехода, но это небезопасное место. Ты все равно должен посмотреть и убедиться. Правила дорожного движения даже указано, что пешеход перед переходом должен убедиться в том, что его пропускают, потому что ситуации бывают всякие. И смотреть надо всегда, даже если вы идете по зеленому сигналу светофора, ну, налево-направо построить-то несложно совершенно. Ты действительно можешь спасти жизнь.
2: А у некоторых до сих пор сохраняется убежденность, что зеленый мне горит, все, я пошел. Что ну, бы да, там ни происходило, да. Вот кто бы там ни ехал, кто бы ни завершал маневр, все равно мой зеленый, и я пошел. А еще и в наушниках, в капюшоне.
8: Не надо так, да, не надо, не надо так делать.
2: Плюс 7-908-909-104.5, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Про ОСАГО ты уже начал говорить. Так вот, завершилась техническая интеграция между Национальной страховой информационной системой и базой данных ГАИ. Об этом сообщила Автоньюз, пресс-служба организации. Значит это, что автоматическая проверка наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры готова к запуску. Может быть, дальше даже
8: да, это сдвиг ладно, влево. Так интересно, на самом деле. Мы что-то так вот не обсуждали этот момент, вот, но в последнее время начался такой прогрев, да, вот как говорится. РСА все чаще и чаще выступает с заявлениями, как плохо становится страховщикам, какие
2: около 100%
8: они огромные, там 103% выплат уже заявили о том,
2: где,
8: что
2: в регионах,
8: да, говорят уже в общем, да, то есть недавно цифра была 57, и резко стало 103.
2: Потом 97 на прошлой неделе было с чем-то, а уже 103.
8: Сейчас 103 в некоторых регионах, вот в Ингушетии, по-моему, рекорд. Ой, там да, 286, по-моему, процентов.
2: Потому что там такое, да? Оформлено полисы, прошу, кстати, меньше всего.
8: Ну да, там полисы не оформляют, но выплаты получают. Там, да. Такое тоже бывает. Вот. И ты знаешь, вот и говорят о том, что сейчас поменяли справочники РСА, вот и страховое возмещение, будут больше платить на 10%. Вот, знаешь, вот и все чаще и чаще стали об этом говорить. Вот, знаешь, 100% после выборов, ну, у нас сейчас вот так привязано все, да, вот, ну, к 20-му, там, 21 сентября.
2: Это универсально, не только у вот, нас, мне
8: кажется. После 21 сентября, вот, знаешь, вот зуб даю просто. ОСАГО 100% подорожает. Вот, насколько вопрос хороший.
2: При этом, расширится коридор. Ты неправильно формулируешь.
8: Расширится коридор, да, может и подешеветь. Вот нам обязательно об этом расскажут, что да, не для всех подорожает, вы что там. А, но уверен, потому что такие вот прогревы, да, они идут, как правило, перед повышением, вот начинают потихоньку вот все это раскачивать, и прямо классический сценарий такой, да, когда речь идет о повышении. Конечно, может быть, примут какую-нибудь поправочку, есть же законопроект, да, в Думе сейчас, да, 700, по-моему, тысяч рублей увеличить за железо, 1 000 000 рублей там, за потерпевшего.
2: За 2 миллиона за причинение ущерба.
8: Или 2 миллиона.
2: 2 миллиона там, жизни
8: за жизнь и здоровье. Да. Вот есть такой законопроект. Если его примут, у них будет 100% повод сказать, ребят, ну, смотрите, вот мы сейчас будем молодцы такие. Но вот ОСАГО пока так. Вот. А вот эта система штрафов, ну, опять же, да, до 21 сентября ее не запустят. Зачем и кому это надо? Чтобы людям пошли штраф. Конечно, октябрь. У нас все в октябре будет.
2: Ну, изначально говорят в октябре. Но сейчас зато все интегрировано.
8: Ты просто говоришь про сдвиг влево. Никакого сдвига влево не будет.
2: Все, ладно, хорошо. Не будет сдвига влево.
8: Я прям в этом уверен.
2: Зато вовремя. Сколько мы ждали? Сколько нам говорят про камеры и ОСАГО?
8: Слушай, сколько лет? Лет пять, наверное. Как минимум.
2: Так что это как с некоторыми ремонтами тоже. Обещают. Потом раз и сделали. Неожиданно. И тут такое же возможно, раз интегрировали, хотя МВД, я как понимаю, такого оптимизма еще официально не выразило, что да, мы интегрировали эти наши базы. Долгое время МВД говорило, что есть определенные проблемы с интеграцией.
8: Посмотрим, как будет дальше. Да.
2: Интересная информация из Москвы. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы продается почти за 46 миллионов рублей. Парковочное место.
8: В Кремле там, да?
2: Нет, это люксус-класс жилого комплекса. 46 миллионов рублей. Парковочное место.
8: Да, слов нет просто. И купят же.
2: Вот. Самое главное. Какие там материалы использованы? Вот большой вопрос. Там какие-то, конечно, специфические бетон. Материалы и прочее. Золото.
8: Бетон, я думаю, знаешь.
2: А средняя цена в Москве 3 800 000 рублей.
8: Ну, с парковочными местами все, да, все как-то очень так напряженно, не только в Москве, а, в принципе, по всей стране.
2: Да,
8: да,
2: у то, нас что такая же
8: академически
2: история.
8: Взять, да, вот там очень много подземных паркингов. Они одно время стояли полупустые, потому что квадратный метр стоил как метр недвижимости. Их никто просто не покупал, потом устали там в аренду отдавать, я не знаю, там, чем сейчас закончилось, да. Да, там разные
2: укрытие
8: программы застройщики, делать. Когда делают, то часто парковочное место можно по льготной какой-то цене купить. Ну, вот так. Это не только в Москве, по всей стране. Ну, Москва, да, как всегда впереди. 46 миллионов рублей за парковочное место.
2: Это, сколько, конечно, же квартир-то, да, можно купить?
8: Можно 46 НИФ легенд купить.
2: А, можно расставить их по всему городу. Ну вот, есть и такие цифры. Не только суммы, которые можно потратить на автомобиль, но и на парковочное место растут. Есть еще рост, кстати, спроса на бронированные модификации бизнес-седанов. Это,
8: да, конечно, одна из... за 46 миллионов рублей купил место.
2: На всякий случай забронируй Волгу.
8: Да.
2: Потому что...
8: Хоть что.
2: Компания из Нижнего Новгорода, которая специализируется на баллистической защите транспортных средств, предлагает забронировать Волгу С50, Волгу К50 и Хонцы Х9, H9.
8: Ну, спрос на такие услуги всегда был, вот, в принципе. Есть категория людей, которые пользуются этими услугами по бронированию автомобилей. И есть бизнес, это там не масштабная, естественно, история, не массовая совершенно. Но, по-моему, эти ребята приедешь на гарантии и скажут,
2: да,
8: поставьте мне пули, непробиваемую защиту. И они скажут, да легко.
2: Куда?
8: 46 миллионов, дай мы парковку купим себе, да.
2: Ну, в общем, вот, знаете, хотите забронировать ваш автомобиль, есть такие услуги, и это вполне себе, ну, не знаю, насколько доступно, там сразу увеличивается цена автомобиля в два раза, как минимум. Но, тем не менее, такие услуги есть, они пользуются спросом. Сегодня пятница.
8: Сегодня пятница, поэтому копите на парковочное место и не пейте за рулем.
2: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову до понедельника.
8: Ну, за парковки.
4: «Макс Авто».
9: Реклама.
10: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
11: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
10: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
12: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
17: Добрый день, уважаемые слушатели.
16: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
17: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерий, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
16: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу? У нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
17: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
16: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
17: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. 3 простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и 3-е – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
16: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
18: Если хочешь быть здоров.
19: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
2: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор» в студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
20: Всем доброе утро.
2: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
20: Навстречу дню города. Главный день торжеств, как известно, это 1 августа, но праздничные мероприятия начнутся за несколько дней до, и в связи с этим не просто выбирайте пути объезда, а задумайтесь, нужен ли вам в эти дни алкоголь. Хотел... А если все-таки нужен, имейте в виду, что...
2: Выбирайте пути закупа, потому что с 31 июля ограничения вводятся на разных площадках. В основном это, конечно, центр, это исторический сквер, и что вокруг него находится. Карты можно посмотреть, ну, например, на портале 66.ru, хотя везде опубликовано, ну, там вот, мне кажется, удобно. Будет также ограничена продажа алкоголя 1, 2, 8 и 15 августа. 8, напоминаю, это спартакиады, начало и марафон Европа-Азия. Кстати, уже по сообщениям некоторых СМИ здесь начали готовить какие-то скульптуры надувные, появились атлетов у нас на плотинке, все готовится. Ну, тут все логично, у нас уже давно любой большой праздник связан с ограничением алкоголя. Самая большая, еще раз, площадь это, ну, Челюскинцев, получается, там через Динамо до Карла
20: там
2: Либнихта.
20: Там гигантский, на самом деле, перечень. И вот, например, 1 августа там еще указаны границы улиц Муранова, Соболева, Светлореченская, Объездная, Металлурга, Викулова, Репина, Волгоградская, Светлореченская, угу, отрезок. Ну, то есть, длинный перечень, это не только исторический сквер,
2: да-да,
20: знаете,
2: исторический,
20: или как мы
2: привыкли. Центр, потом большая площадка Академический, Широкая речка, ну, это Архангел Михаила, там же этот спортивный квартал, и парк имени Маяковского. Это 3 основные точки, где будет, или вокруг которых, угу, будет запрещена продажа
20: алкоголя. И, кстати, 15 августа, то есть это надолго, например, границы улиц Восточная, Большакова, Луначарского, Ткачей. То есть, в общем-то, вот перечень достаточно масштабный.
0: Я забыл, если честно.
20: Ну, мы еще расскажем, конечно, поближе к этим датам, потому что долго еще, но просто имейте в виду, что будут ограничения, и касаться они будут не только 1 августа. Ладно, мы к другим городским темам сейчас перейдем и перенесемся на улицу Вайнера, которую по-прежнему пытаются защитить от вандалов, от хулиганов, на этот раз с помощью искусственного интеллекта.
0: Да-да-да, и в прочих маргиналов можно добавить, на главной пешеходной улице.
20: Получается, знаешь, Паша, только что ты сказал, с помощью маргиналов хотят защитить от хулиганов.
0: Это было, кстати, бы интересно, но все-таки камеры наше все. На главной пешеходной улице собираются установить камеры с автоматическим распознаванием лиц. 66, опять же, портал об этом пишет. Вероятно, после внедрения технологий с ИИ нарушителей станет меньше. Ну, меньше не меньше, но тем, за ними будут следить, с них будут собирать штрафы за нарушения, потому что рейды, они такие краткосрочные. Был в апреле большой рейд по подросткам, по маргиналам и так далее. Ну да, полицейские походили вместе с русской общиной, кого-то там позадерживали, кого-то разогнали.
20: Нам же рассказывают, что периодически патрули выходят, но тем не менее, вы, кстати, напишите нам, если вы бывали буквально недавно на улице Вайнера, вот из серии буквально вчера, не месяц назад, а совсем недавно, на днях. Ну, все равно, что там сейчас происходит? Потому что сейчас, наверное, это не самая удобная улица для того, чтобы там гулять, безобразничать, отдыхать, как кто понимает это слово, потому что речь идет, конечно, о работе на будущее.
0: С другой стороны, вот там сейчас, вот, где будут установлены камеры, сейчас идет ремонт, и там ходить достаточно сложно, а тем более сидеть и просто прогуливать. А вот если дальше перейти Малышева в сторону Радищева, да, Гринвича, там все вполне как в старые добрые времена. Там и скамеечки стоят, и люди сидят и отдыхают так, как
20: им
0: привычно.
20: Кстати, я просто сейчас переадресую вопрос нашим слушателям и зрителям. Вот есть же такое мнение, да поставьте уже везде эти камеры, чтобы везде была такая возможность распознавать лица. Но мы сейчас говорим о камерах, которые способны распознавать, а не которые, знаете, что камера, что муляж, особой разницы нет. Или вы как раз считаете, что нет, это уж совсем-совсем превращает город в одно такое око, которое следит за нами всеми. Вы что выбираете? Вот такое око, но шанс на безопасность? Или все-таки вы считаете, что нет, это уже слишком? +7 908 909 104 5. Исключительно по вашим ощущениям. Вы идете по улице, вы знаете, что здесь везде камеры. Вы чувствуете, безопасно. Или, о боже мой, нет, поскорее пройти и уже скрыться где-нибудь в месте, где этих камер нет, даже если вы ничего плохого не делаете, но вам некомфортно. Исключительно про ощущения. Напишите нам сразу же, прямо сейчас, буквально 2 минутки мы оставим, наверное, даже меньше на эту тему, а потом уже пойдем дальше.
0: Еще раз напомню, +7 908 909 104 5. У нас есть уже сообщение. Зачем вообще афишировать про камеры? Лучше око, пишет Артем.
20: Нет, Артем, афишировать важно, потому что это же как раз для тех, кто, возможно, узнает,
0: как с автомобилем.
20: Да, это опасно что-то здесь сделать. Это опасно, потому что прилетит штраф как минимум. Как раз специально это афишируется и разносится по средствам массовой информации.
0: Я думаю, что все-таки какие-то еще и правила есть установки камер, что нельзя не афишировать, а просто так тайно поставить камеру и потом снимать всех подряд. Это как-то выбивается. Не специалист, но есть такое ощущение. Оксана свидетельствует, на Вайне расстройка, людей минимум, только те, кому реально надо пройти или подойти в конкретные места. Полиции нет. Но это вот та Вайнера, которую пока ремонтируют. Там потом появится камера. Может быть, появится несколько скамеек таких серьезных, каменных, как нам пообещали.
20: С 1 сентября там обещают вроде как уже какой-то этап благоустройства завершить.
0: Этот кусочек, да? Между Ленина и Малышева.
20: Кусочек. Да. Вот Оксана, кстати, добавляет. Мне комфортно с камерами, я за них. Другой вопрос, насколько это работает. Имеется в виду эффективно, то есть те люди, которые нарушают. Порядок, действительно это будет эффективно? Они меньше станут нарушать или нет?
0: Судя по опыту Москвы, например, да, эти камеры эффективны вполне в некоторых сферах, когда нужно найти человека определенного, задержать, приструнить и так далее, и так далее. У нас, насколько это будет работать, не знаю, помню, несколько лет назад, я уже не раз рассказывал в эфире этот случай, когда у подруги стащили сотовый телефон, пошли в полицию, вместе шли, там хитрая схема, и он показал снимки с камер, говорит, говорим, да, вот эта женщина национальности рома, и ее подельники, они как раз и были там. Вот мы с ними спорили, потому что почувствовала, да, подруга, как у нее вытаскивают из кармана телефон, а они потом там друг другу передавали, не смогли найти. И что? До сих пор телефон никто не нашел.
20: Там четко можно было лица
0: распознать. Четко было. Вот мы узнали ее на этой фотографии, на снимке с камеры, что это вот конкретно она.
20: Говорящая иллюстрация. Ну что, про этих забавных животных сейчас поговорим. В Екатеринбурге отказались от идеи переноса зоопарка из центра города на другую площадку. Заявила об этом ТАСС на конференции, видимо, на пресс-конференции, да, директор зоопарка Светлана Прилепина. В общем, новость заключается даже не в том, что она заявила, потому что представители зоопарка миллион раз давали понять, что они не хотят переезжать из центра Екатеринбурга. Да, даже не намеками, даже напрямую. А сейчас новость заключается в том, что они заручились документиком, документ от экспертного совета Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, вот как она называется, и эта ассоциация рекомендовала не съезжать из центра города.
0: Нежелательность подобных действий, да, как там сказано, из центра города, может быть, не из центра города на те площадки, которые предлагаются. Спорт начался с того, что новый зоопарк предлагали делать, ну, рядом с Новокольцовским.
20: Да,
0: там,
20: да,
0: на,
20: вы чувствуете, территории, что понаехавший Рубцов, он еще 100 лет здесь проживет, все равно будет понаехавшим. Паша, все началось гораздо раньше. Все началось еще в 70-е годы прошлого века. Нет, но это просто очень долгая история. И Новокольцовский, этот проект, он еще из разряда свеженьких. У нас попытки перенести зоопарк были предприняты в 70-е годы прошлого века. Выделяли под застройку свердловские власти какие-то там гектары на улице Репина. В 80-е годы даже, говорят, строительство начиналось. Mm-hmm. Отгадай, что произошло?
0: Завершилось.
20: Да, правильно. Завершилось бесславно. Средств в бюджете не нашли. Прервали через 2 года процесс. Потом в 2008 году предлагали, застройщик академического предлагал выделить под зоопарк гектары, соответственно, в академическом. Ну, в общем, инициатива так инициативой и осталась. Была идея перенести, вы не поверите, может, кто-то забыл, а интернет все помнит, в парк имени Маяковского, в ЦПКЮ. Mm. А потом уже Новокольцовский и где-то году в 23-м, по-моему, на Иннопроме презентовали. А, нет, когда закладывали раньше. Первый камень, нет. Mm-hmm. Первый камень закладывали в этом районе, в Новокольцовском. И там даже присутствовал... Скажите мне, Ирек Файзулин присутствовал, министр строительства и ЖКХ, и он как раз сказал, что вот есть такой Казанский зооботанический сад, 7 гектаров территории в 3 раза больше Екатеринбургского зоопарка. Примечательно, что сказал он это во время закладки камня в Новокольцовском, как бы намекая. И презентовали проект на Иннопроме еще в 2017 году, чтобы там именно, там разместили зоопарк. Кто-то говорил, ну там же молодые ученые, как раз такая коллаборация будет классная.
0: Ну и вообще там много пространства и так далее, но отказались.
20: Кажется, руководство зоопарка победило, заручившись как минимум этим документом.
0: А потом опять вернулись к обсуждению того, что можно рядом с академическим построить, но тоже также руководство зоопарка встало в штыки и сказало, нет, туда мы тоже...
20: Встало в штыки, ладно. Контаминация случилась. Напишите нам, вы бы хотели, чтобы наш Екатеринбургский зоопарк, кто там был относительно недавно, вы бы хотели, чтобы он остался на месте или все-таки переехал куда-нибудь поближе к городской окраине, от того и подальше, может
0: чтобы
20: быть.
0: Чтобы побольше было
20: пространство, да. Чтобы было, да. Но действительно многие люди говорили, что... Кстати, была знаете, какая идея? Дмитрий Несковских, глава Сысерти, на одной из сессий на промо предлагал перенести к себе в Сысерть, там, потому что можно сделать такой ландшафтный парк, и зоопарку, может быть, было бы там вольготно, в смысле, с животным, но мнение животных и людей, видимо,
0: расходится. Животных вообще мало кто спрашивает.
20: В ряде случаев.
0: Там есть маленькие зоопарки такие, получастные, скажем так, в отдельных таунхаус-комплексах.
20: Научный секретарь московского зоопарка Роман Аношин, он сказал, что вообще расширять пространство по-хорошему, конечно, надо, но давайте посмотрим правде в глаза, переезд может уменьшить количество посетителей. И этим аргументом сложно спорить.
0: Не сложно, потому что есть примеры крупных городов. Франкфурт на Майне, например, есть пример, когда
20: Паша,
0: совсем...
20: ты на... вообще совсем, в каком живешь совсем году? В какой стране? А ты,
0: нет, Франкфурт, он огромен, и туда надо ехать. Это дольше, чем у нас,
20: Паш,
0: добираться.
20: Паш, я до про общественный транспорт. Ну, Новокольцовский, спроси студентов, как они классно...
0: Вперед,
20: да что ты
0: парк.
20: Говоришь? Спроси студентов, как они классно добираются до Новокольцовского. И потом общественный транспорт сначала нужно все-таки подкрутить, а потом уже что-то переносить, а не наоборот. Все равно это все упирается в переезд. Конечно, многим людям было бы очень неудобно куда-то далеко ехать. Другое дело, что, конечно, хотелось бы более обширные площади для нашего зоопарка.
0: Да, более ландшафтных вот этих видов. Есть прекрасные зоопарки, же тот же Новосибирский.
20: Франкфурт на Майне он привел.
0: Далеко ехать,
20: на этого человека.
0: Но люди ездят, и там вполне себе нормально. В Новосибирске удачно получилось, что ближе к центру, там огромный зоопарк, но до него добираться довольно легко. Скажем так, там много транспорта ходит, недалеко есть метро. В конце концов, он прорыть метро до нового зоопарка, пока строит. Его уж не быстро построят.
20: В Калининграде зоопарк, мне кажется, попросторнее явно нашего.
0: Да, много где.
20: Но он находится не на окраине, опять же, просто местоположение. Угу. Такое удачное.
0: А у нас самый компактный миллионник. Так что можно было бы сделать.
20: Самый компактный зоопарк.
0: Да, соответственно. Результат все-таки есть. Пауль Зиберт пишет, в Екатеринбурге появилась улица Зоологическая.
20: Оксана вспоминает, что в 80-е закладывали фундамент зоопарка на юго-западе, на Зоологической, собственно.
0: Под причиной переезда просто закроют, читает Вагран. Да никто его не закроет.
20: Никто, конечно, кто ж его посадит, этот памятник? Нет, конечно.
0: Никодим вспоминает, что в Питере зоопарк тоже в центре города.
20: Ну, я вот не была в петербургском зоопарке, поэтому, если кто-то был, делитесь ощущениями, хотя время, конечно, у нас уже поджимает,
0: и мы хотели бы с другим. Тогда мы озвучим.
20: Ну, процитируем, если что-то интересное будет, пока все-таки перейдем мы к другим темам и переносимся, кстати говоря, в Ленинградскую область, где в результате удара беспилотников пострадали 3 человека. В телеграм-канале сообщает об этом губернатор Александр Дрозденко, и он рассказывает, что случилось после попадания беспилотников. Случился пожар на складах компании «Wildberries» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Это район промышленной зоны Уткино-Заводь. И вот 3 доставили в больницу. Средняя тяжесть. Да. И им оказывают необходимую помощь. И «Wildberries» приостановил работу 2 складов под Санкт-Петербургом. До лучших времен, что называется. Временно пока.
0: Да, 3 удара по складам «Wildberries» за неделю произошло. В «Электростали» было большое возгорание. И еще 1 удар. Я не знаю, как это сейчас скажется на простых потребителях. Логистика явно порушена.
20: Ты забыл еще Симферополь. Ночью эвакуировали сотрудников сортировочного центра «Wildberries» в Симферополе в соответствии с требованиями безопасности. Это к вопросу о ударе и по бизнесу, и по клиентам, и по всей вот этой структуре маркетплейсов. Речь ведь уже не только про «Wildberries». Как это все будет перелопачиваться?
0: Будет перелопачиваться, и сейчас как раз идет процесс переговоров между, собственно, маркетплейсом и селлерами, продавцами, которые не очень продавцы, довольны суммами выплат.
20: Это, мягко говоря, да. Говорят, что даже себестоимость не окупят эти выплаты, конечно. Но здесь в целом Татьяне Ким только посочувствовать.
0: Это раз.
20: Можно.
0: Во-вторых, они как бы проявляют добрую волю. Мы не раз уже говорили, что еще до ударов они оферту переделали, и по договору они не ответственны за вот такой форс-мажор. Ну, в этот форс-мажор были прописаны удары дронами по складам.
20: Ну, в общем, наблюдаем за этой, конечно, крайне непростой ситуацией. Переходим уже к другим новостям. «Известия» сообщают сегодня, что Минцифры готовятся к созданию, если говорить упрощенно совсем, перечня педофилов. То есть у них есть проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями, и в проекте этой доктрины представлено предложение о создании перечня лиц, которые совершали половые преступления против несовершеннолетних. Причем, что важно, там каких-то деталей нет. Они отказываются представлять детали реестра и говорят о том, что нет, пока не готовое решение, а направление деятельности, и мы сейчас проект размещаем для общественного обсуждения. Чтобы было понятно, сейчас и так такие люди по закону ограничены возможности заниматься, например, ну, я сейчас говорю официально, да, как на бумажке, заниматься педагогической деятельностью, какой-то работой, которая связана с участием несовершеннолетних. Для отдельных категорий таких граждан предусмотрен административный надзор, ну, то есть, например, обязанность отмечаться в органах внутренних дел. В 24-м году приняли закон, «Известия» напоминает, о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации. Но основная проблема по заявлению ряда экспертов, это недостаточный обмен информацией между разнообразными институциями. То есть возникает ситуация, когда человек, которому запрещено работать в школе, переезжает, например, в другой город, а там директор, например, не знает, хотя странная очень ситуация, а где же справочка?
0: Которая должна быть затребована? 2012 года мы эту справку, ну, когда я еще работал в сфере образования, называли справка о педофилии, как раз каждый год...
20: Такой странный, конечно, очень аргумент, но, тем не менее, опять же, эксперты заявляют, как это ни странно, все равно работают люди, хотя должны они предоставлять справку. Это большая-большая статья. В общем, проблема в том, что недостаточно обмена информацией между государственными органами, работодателями, всякими организациями, учреждениями для детей. А тут будет такой цифровой реестр. Но есть одна принципиальная вещь, пока проект рамочный. Будет ли этот реестр публичным? Нынешняя уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, когда еще была депутатом Государственной Думы, в прошлом году предлагала создать этот федеральный реестр педофилов публичный.
0: Сделать его публичным.
20: Да, и обращалась к Бастрыкину. И многие ссылались сторонники публичного реестра, например, с тем, что существует в США. Там достаточно жесткий вариант такого реестра, где люди, которые совершили сексуальное насилие, они фактически, их данные открыты. То есть это публичный, доступный для простых граждан. Да, там содержится описание, список совершенных преступлений, даже домашний адрес. При желании можно найти человека.
0: Для этого ты должен вбить человека.
20: Имя, фамилия,
0: и посмотреть, содержится он в реестре или не содержится. В других странах, за редким исключением, такие реестры закрыты. Они есть, они для пользования спецслужб.
20: То есть для своих, для профессионалов, что называется, не для
0: правоохранителей.
20: Общество. Напишите нам, кстати, как вам эта идея? Нужно ли создавать именно публичный? Не просто... Да, и, кстати, не обязательно публичный. Давайте так. Нужно ли создавать единый цифровой реестр педофилов в России? Может быть, вы считаете публичный, а может быть, он должен быть, но должен быть закрытым. Напишите нам, мы сейчас напомним, куда писать.
0: +7 908 909 104 5 сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Но, как всегда, есть большая проблема, это утечка и неправильное внесение, потому что мы знаем, что в некоторых случаях обвинения в педофилии в том числе, они, ну, как бы обществом рассматриваются, ну, помним несколько таких громких случаев про тренера, который, правда, потом оказался рецидивистом, потом еще несколько таких.
20: Если громкий случай вспоминать, это то, что в статье той самой рассказывает Ева Меркачева, член СПЧ, правозащитница. Она цитируется, вот она говорит, есть случаи странных судебных решений, например, известно, когда пьяный мужчина помочился на улице, но это увидели проходившие мимо школьники, и человек, по словам Евы Меркачевой, получил 15 лет. То есть есть случаи, когда решение суда вызывает, мягко говоря, вопросы, а человека сажают по педофильской статье. Но есть, например, такой вопрос. Существуют люди, которые отсидели по той самой 130 второй или им подобным статьям и исправились. И если есть, что будет с этими людьми, если они попадут в публичный реестр педофилов? Вот, например, известна история, когда осужденный в 2011 году педагог по танцам, это было все в Тольятти, он признал свою вину на суде, отсидел в колонии 2 года. После этого он вышел, он продолжил работать с детьми, основал НКО и стал уважаемым в сфере человеком, жюрил какие-то профессиональные детские конкурсы. И в 2022 году кто-то его узнал. Он же сидел, дошел скандал до депутатов Государственной Думы. Те, понятное дело, раскачали историю, как это, осужденный за педофилию продолжает работать с детьми. Но этот человек умер. Нюанс важный новых обвинений в его адрес не было.
0: Но
20: мог ли он исправиться? Это вопрос открытый. Вопрос новых открытый, обвинений не было.
0: Да, и вопрос погашения судимости и прочего, прочего тоже открытый. Но если даже будет реестр, чем это поможет? Потому что та же Ева Меркачева ссылается на то, что надзор не осуществляется.
20: О,
0: нормально.
20: Она жуткую историю рассказывает, опять же. Вот говорит... контроль формальный. Угу. В чем он выражается? Вот история. Человек, который освободился после срока за статью о педофилии, отсидел, угу. и вместе со своим другом изнасиловал и убил 5-летнюю девочку. И Ева, она же журналист, она с ним поговорила. Она к нему прошла, поговорила и спросила, у вас же был административный надзор. А он рассказывает, да, был, ходил я в отдел полиции раз в месяц, никто к нему домой не приходил, жил он вообще не по тому адресу, который указывал в МВД, и никто это не контролировал, вот и надзор. И по словам Меркачевой, у сотрудников полиции до конца вообще нет понимания, насколько опасны эти люди. Но здесь палка о двух концах. Если реестр предназначен для правоохранительных органов, теоретически вроде как это только плюс, потому что закроет, может быть, пробел в системе информационного обмена
0: больше, да.
20: МВД, школы, медучреждения и так далее. Да, чтобы он был закрыт, чтобы только, например, медики, там, правоохранители имели к нему доступ. Но та же Меркачева говорит, что, в общем-то, никто не может гарантировать, что не случится утечка информации, а другие эксперты говорят, а представьте себе, еще и родственники у этого человека есть, их просто затравят.
0: Вот.
20: Даже бывшие, вопрос, жены,
0: да,
20: например, их
0: которые
20: затравят.
0: Не уследили, вопрос травли всегда остается открытым, открытых реестров, потому что можно кого угодно.

0: И я предлагаю в финале, Паш, в финале же выходные же у нас на носу. Здесь забавно, есть опрос от исследовательского центра Russian Field, и результаты цитирует газета.ру. Вопрос был, россияне кого больше всего хотят позвать на шашлык? За город, из известных людей. Кстати, если у вас есть еще такая физическая возможность нам сейчас написать в оставшиеся две минуты, кого бы из известных людей вы бы пригласили за город? Вам не жалко мясо поделиться, угостить? Из известных.
1: Из известных.
0: 908-909-104-5 или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Но здесь, конечно, феерия.
1: Да, более четверти россиян хотели бы позвать на шашлык президента России Владимира Путина. Все понятно.
0: Феерия не в этом
1: заключается. Вот феерия начинается в том, что 13% сказали, что хотели бы видеть на шашлыках у себя Владимира Жириновского.
0: Люди не хотят долго жить.
1: Нет. Ну, можно еще продолжить. Я поэтому хотел спросить, кого из известных людей, ну, как показывает опрос, не обязательно те, которые живы.
0: Все-таки про Кобзона
1: про
0: ты
1: Кобзона
0: хотел.
1: Ну, можно Кобзона позвать, ну, еще так далее продолжить этот самый ряд известных, интересных людей, с кем бы вы разделили шашлык у себя на даче.
0: Ладно. Можно тогда нам писать и не только
1: себе. Александра Македонского.
0: Живущих. Паша сейчас Одиссея пригласить. Нет,
1: Одиссей.
0: мы все-таки не
1: мифических... А там они постоянно шашлык жарили, если что.
0: Боже. Мы сейчас не про мифических персонажей. Вот здесь, кстати, не из мифических персонажей. После Путина и Жириновского с заметным отрывом идут какие фамилии? Лавров, 3%, Медведев, Зюганов, Мишустин.
1: Что политиками хотят. Вот интересно.
0: 3% иностранных политиков называют, может быть, Макрона кто-то захотел бы пригласить.
1: Не с кем о политике поговорить.
0: И постоять под зонтом. Имеется в виду, все-таки анонсируют на Урале очередные мощные грозы, но на этот раз хотя бы тепло будет. То есть плюс 30 и даже выше, но при этом обещают местами в Екатеринбурге кратковременные дожди. Это касается практически каждого дня, и завтра, и послезавтра. Так что...
1: Крепитесь.
0: Да. Да, нам здесь уже присылают сообщения, но, к сожалению, мы не успеваем это вслух озвучить. Спасибо большое. Всем удачных выходных. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор. До свидания».
1: Не переключайтесь.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Здравствуйте. В компании РВБ заявили, что уточняют информацию о пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, сотрудники складских терминалов не пострадали. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее в соцсетях заявлял, что в больницу доставлены 3 человека и их состояние средней тяжести. Над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом за минувшую ночь уничтожили 59 дронов. Всего, по данным Минобороны, регионы России ночью атаковал 571 беспилотник. В Верхней Сысерти из-за паводка отменили последнюю смену в детском лагере. Сообщение появилось вечером 23 июля в соцсетях. Руководство лагеря отменило 5-ю смену, уточнив, что снова детское учреждение примет школьников только летом 2027 года. Причиной отмены названо затопление на территории лагеря. В комментариях под сообщением родители удивляются, что смены не отменяли и не прерывали, когда в Свердловскую область ливни только пришли. Об этом пишет портал Е1. Добавлю, паводковая обстановка в Сысертском районе обострилась в начале этой недели. О закрытии также объявил парк «Бажовские места». Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В Германии запретят употребление алкоголя на всех железнодорожных станциях и вокзалах. Решение принял немецкий национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. Причиной назвали рост нападений, которые совершают нетрезвые пассажиры. Нарушителей запрета в Германии обещают выводить с железнодорожных станций, а многократным нарушителям могут пожизненно запретить вход на тот или иной перрон.

0: Каждый второй россиянин создает образ успешности в соцсетях. Почти половина россиян призналась, что имитирует свой образ, стараясь казаться успешнее, чем есть на самом деле. Чаще так поступают мужчины – 62%, зумеры – 54% и миллениалы – 51%. Среди популярных тем – публикации из дорогих ресторанов, покупка реплик брендов и поездки на такси бизнес-класса, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 30 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. Микрофона Ирина Киселева. В эти выходные 25 и 26 июля в Екатеринбурге во второй раз пройдет фестиваль «Камня грани», посвященный 300-летию камнерезного дела на Урале. И в студии радиофорум инициатор и один из организаторов фестиваля, основатель компании «Минерал-шоу» Игорь Дубяга. Добрый день.
7: Здравствуйте.
6: А также директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Музей истории камнерезного и ювелирного дела в этом году присоединился к фестивалю. В прошлом году, нужно сказать, что его инициаторами, идеологами были Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Директор его Никита Каретин, к сожалению, не смог к нам сегодня присоединиться. Хотя мы его звали, конечно же, очень много новых выставок открывается в Музее изобразительных искусств. Там 4 подразделения, так сказать. Игорь, вам слово. Как вообще все начиналось в прошлом году? Как пришла идея проведения фестиваля?
7: Идея, на самом деле, пришла очень-очень давно, но было много факторов и внутренних, и внешних, которые так или иначе мешали реализовать идея этого проекта. И вот
6: даже не в прошлом году возникла, гораздо раньше.
7: Я более того могу сказать, что мы более плотно обсуждать идею фестиваля начали за год до вот его объявления. И с Никитой Николаевичем, почему мы с ним начали говорить, потому что у нас с ним уже реализован не один проект. И мы давние партнеры, поэтому, ну, логичнее было, что я пришел к своему, так сказать, старому другу. И мы начали обсуждать эту идею. Задача такая, что у нас, кажется, очень много локаций, которые так или иначе связаны с камнем. И мероприятия есть, и та же там, ну, выставка «Минерал-шоу». У нас музей прекрасной истории камнерезно-ювелирного искусства. И музей истории Екатеринбурга, который тоже этой темы касается. Ну и, конечно, музей, Екатеринбургский музей изобразительных искусств. И тот же музей «Планета», да, то есть какие-то
6: и частные. Ну и центр объекты камнерезного дела, который тоже одно из подразделений музея.
7: Да, центр истории камнерезного дела. Вот, но вот всегда у меня такое ощущение, я его не скрываю, что мы как бы, каждый варимся в своем соку. У нас еще есть сообщество, там, геологи, коллекционеры, и они там все, ювелиры между собой общаются, да, и все общаются между собой, у каждого свое сообщество, и замечательно. И вот в разговоре с ними чувствуется, что у них появилась потребность поделиться своими знаниями, своими навыками. И в моем понимании фестиваль должен был стать как раз такой площадкой, которая бы это все смог предоставить. Ну и кроме того, конечно, мы все время говорим о какой-то идентичности темы камня с нашим городом. И хотелось бы эту тему объединить и показать горожанам, вот, с одной стороны, как бы многоликость этой темы, с другой стороны, ее монолитность, начиная с истории и дальше двигаясь через искусство, через какие-то профессиональные сообщества и любительские сообщества. Я считаю, что в прошлом году эта тема удалась. Очень хорошо вошла в тему фестиваля «Ярмарка». Она как бы такой скрепой была И очень много было локаций на улице, в том числе и лектории, очень обширные.
6: Но в прошлом году на Стилобате же, да, музей изобразительных искусств?
7: Да, да, и на Стилобате вот практически мы всю площадку перед музеем, включая набережную, мы все это занимали. И была, несмотря на то, что оба дня шел дождь, популярность все-таки фестиваля была очень хорошая. Понравился и гостям, и жителям города. И поэтому вот в этом году, к сожалению, ярмарки не будет по объективным, к сожалению, причинам, по внешним. Но мы надеемся, что мы в следующем году вернемся. Этот формат у нас опять войдет в раздел фестиваля. Но я вам скажу, что даже и без ярмарки в этом году программа такая, что ой-ой-ой.
6: Ну, я посчитала, что, ну, во-первых, да, получается, в прошлом году только в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в главном здании на Воеводина, в этом году 4 площадки, мы их уже перечислили. И я посчитала 23 лекции за 2 дня, 15 экскурсий, 11 мастер-классов и еще отдельно выделены занятия по обработке камня. Почему-то их вынесли за мастер-классы, обработка камня. Это как раз в Центре камнерезного дела имени Денисова Уральского на Пушкина 5 и в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства на Ленина 37. И, Юлия, присоединяйтесь к разговору. То есть вам предложили, получается, музей, ну, собственно, сам Бог велел, Музей истории камнерезного и ювелирного дела присоединиться к фестивалю камнерезного искусства «Грани», ну и Музей истории Екатеринбурга. О их мероприятиях тоже, конечно же, будем говорить.
8: Хорошо, но я не буду лукавить, что про фестиваль «Грани» мы знали в прошлом году, и я тоже принимала в нем участие, и музей был бы готов и принимать гостей фестиваля у себя на площадке, там проводить экскурсии, но все-таки этот уличный формат и движение на улице, оно к себе затягивало, то есть это была какая-то единая локация. Мы бы с радостью присоединились, еще раз
6: и скажу. И в прошлом году мы присоединились в этом.
8: Мы присоединились в этом, и, естественно, 300-летие камнерезного дела мы отмечаем уже с января разными выставками и открыли уже к этому мероприятию свою «Россию в камне», которые долго готовились с 4 тематическими разделами. И там будут и минералы, то есть мы попадаем в фестиваль «Грани» этой темы, и редкие минералы мы привезли из музея Ферсмана, из музея самоцвета из Москвы. Так что получили высокие оценки коллекционеров, геологов и минералогов на открытии совершенно недавно. Это приятно. Вот, ну и, собственно, мы тоже были готовы...
6: ну плюс же у вас еще из Калининградского музея янтаря выставка
8: открылась. Да, янтаря, ну... Поскольку, наверное, эфир будут слушать минералоги и геологи, я не знаю, как корректно назвать ископаемую смолу минералоидом или все-таки неким веществом с 40-миллионнолетним стажем. Вот, да, выставка «Город 2К» открылась у нас буквально на прошлой неделе. Но здесь мы больше рассказываем не про сам янтарь, а через янтарь про Кёнигсберг, Калининград.
6: Да, 2К.
8: Город 2К. Если вы собираетесь в этом году отправиться в Калининград, предлагаю познакомиться с городом, подготовиться к путешествию через нашу выставку. А если были в Калининграде, то сам Бог велел просто вспомнить, а так ли вы ощутили эту столицу эксклав, да, во время своего путешествия. Вот. Ну, мы, конечно, взаимодействуем с камнерезами, художниками в течение всего года и были рады предложить им участие в этом фестивале. Откликнулись наши любимые Шамилины из Кунгура, которые уже 4-й или 5-й раз будут проводить мастер-класс на нашей площадке, 2-й раз на воздухе. Первый раз вот они это делали в Ночь музеев. И сейчас они 2 дня, 4 мастер-класса проводят, сделали заготовки уже из ангидрита, сувенирки привезли разные, чтобы за 1.5 часа каждый, кто успеет купить билет и присоединиться к этому счастью, смог уйти с полноценным камнерезным изделием, будем так говорить, да, не произведением искусства, но сувениром, сделанным своими руками.
6: Это вот как раз занятие по обработке камня, да? То, что, вот, ну, вот, то, что вы сейчас говорите.
8: Это не столько занятие, сколько уже создание готового сувенира. То есть большую часть работы проделали сами художники. Нужно будет поработать над шпилями, что-то довести до ума, подшлифовать листочки, грибочки, сердечки, еще какие-то разные фигурки и пошлифовать. Но в Ночь музеев стояла очередь точно на этот мастер-класс. Он все равно популярный. Люди хотят тактильности, хотят какого-то нового навыка и почувствовать себя на 1.5 часа камнерезом, пожалуйста. Можно будет и у нас, и в Центре камнерезного дела на Пушкина 5. Плюс...
6: В центре коммунирезного дела я скажу, что его будут проводить специалисты центра Кирилл Кочнев, Андрей Рубан и Денис Шевченко. В центре истории коммунирезного дела на Пушкина начало в 11, 12, 13, 15, 16, 17 часов, а у вас на полчаса разница в 10.30, 12.30, 14.30 и 16.30.
8: Да,
6: это я открыла программу и шпарю. Билеты у вас 600 рублей. Полтора часа занятия проходит.
8: Полтора часа.
6: Мы как-то так сразу перешли вот к практическим. А, Игорь, можно еще тоже вас спрошу? Все-таки цель фестиваля, ведь в каждом музее, на каждой площадке еще в преддверии фестиваля открылись выставки. И я вот задумалась, что важнее выставки, которые вот проходят, да, «Россия в камне», в центре истории коммунирезного дела, там по огранке «Траектория света» выставка, или вот все-таки вот такие практические занятия и лекторий?
7: Ну, мое личное мнение, что в данном случае как раз фестиваль выполняет задачу объединения различных навыков, знаний и умений. Дело в том, что мы вот в этой парадигме существования, каждый в своем, что ему нравится, мы уже существуем много лет, а задача фестиваля как раз показать, что человек иногда, может быть, приходит даже на мастер-класс на Пушкина или музей истории коммунирезного и ювелирного искусства, и он, ну, не задумывается, например, о том, что...
8: Что буквально... за минерал, например, он,
7: да,
8: держит в руках.
7: Да, совершенно верно. Какая история этого камня, да, там. И вот задача фестиваля как раз... Мы вот сегодня как раз говорили о программе, о том, насколько она обширная и насколько она многогранная. И вот сейчас Юлия проговорила очень интересный момент, что человек не задумывается о камне. А у нас будет такая лекция... Частный коллекционер, который, кстати, часть коллекции выставил
8: у нас
7: в музее.
8: На площадке, да.
6: Он мы его называем, да, частного, да, коллекционера.
7: Да,
8: Владимир Андреев.
7: Юрий Андреев. Он не имеет абсолютно никакого отношения профессионального к камням, у него совсем другой вид деятельности, но он несколько лет назад заболел камнями, начал коллекционировать, и сейчас... Он увлекся очень крутой темой. Он находит авторизованные камни. Что это такое? Это камни, которые на протяжении своей жизни, от времени добычи, сопровождались документами своего нахождения, скажем так, да? Ну, то есть паспорт камня. И он находит камни, которые в свое время, 100-200 лет назад, были найдены здесь, на территории Урала, и были в свое время достаточно известны, и они покинули нашу местность. Как правило, это все происходило там через Москву или там чаще всего через Санкт-Петербург. Камни уходили в Европу. Вот часть камней вернулась к нам с крупнейшей американской биржи Стусона. И он будет рассказывать о том, как ему пришла эта идея и в какой сейчас стадии находится. И будет показывать фотографии этих уникальных камней. Далеко не каждый из которых драгоценные, скажем так, да, но вот их история придает ценность самому образцу. И это тоже как бы круто, узнать историю камня через историю совершенно конкретного героя, вот это путешествие этого героя. Там нашли его в Копях на Мурзинке, поехал он там в Екатеринбург, Санкт-Петербург, потом в какой-нибудь Марбург там, потом поехал в Гамбург, из Гамбурга улетел в Индию, а потом в Америку, да, и вот... И это очень круто на самом деле. То есть,
6: это приключение уральского камня.
7: Да, да, это приключение героя. Можно написать там целую книгу, по большому счету. И вот фестиваль как раз дает возможность человеку зайти. Пожалуйста, хочешь зайти через историю, пожалуйста. Через науку, через искусство, культуру, через руки и через непосредственное общение с лекторами, с мастерами, с экскурсоводами. Я считаю, что это очень крутая тема, и я очень признателен всем, кто откликнулся на наше предложение, то, что музеи со своим ресурсом присоединились. Это вообще очень круто.
8: Да. И мне хочется дополнить про Владимира Андреева, поскольку мы показываем не исторические минералы из его коллекции, но он именно с этой темы начал 8 лет назад всего лишь и пришел в итоге еще к коллекционированию каменной пластики и старается пополнять коллекцию лучшими работами, которые выдают мастера сегодня. Он работает с Иваном Голубевым, с Денисом Богомазовым, и в его коллекции есть три работы Вячеслава Оболенского, а это художник, легенда, который по кварцу работал так, как вот до сих пор учатся питерские камнерезы на некоторых его работах, да, заимствуют его приемы. И они тоже есть на этой выставке «Россия в камне» и подсвечивают нам героя, лектора Владимира Андреева, нашего человека, вот с другой стороны уже.
6: А извините, я не вижу его в программе. Он какого?
7: Он будет в первый день на площадке Воеводина, у него предпоследняя лекция. Он будет перед лектором из Царского села, или Иеремий звать. В 16:00, по-моему, Владимир Андреев.
6: Ага, вижу, Андреев. Да, в 16 часов биография камней, находка, путешествие и возвращение домой. История одной коллекции. Просто я вижу, что в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства тоже есть похожая лекция Дениса Арциновича, коллекционера и арт-дилера, коллекционирование как искусство, жизнь нефритовой коллекции.
8: Да, Денис тоже друг, меценат музея уже 5 лет, и он пополняет наши коллекции, он снова участник со своей коллекции выставки «Россия в камне». И нефрит коллекцию 2 года назад он в рамках конкурса «Металл, камень, идея» показывал у нас. Это проект, который был реализован совместно усилиями заказчика, коллекционера и художника. А художник Сергей Чистюнин, я о нем тоже рассказывала, выпускник училища культуры или народных музыкальных инструментов, музыкант, который в Петербурге выучился в мастерской Александра Веселовского, другого участника нашей выставки, работать камнерезом. И, собственно, вот выбрал нефрит как один из любимейших своих минералов, работает с ним и сейчас уже с другим заказчиком после успешного опыта с Денисом, вот уже с Сергеем Жулиным, блогером и тоже бизнесменом из Петербурга. Его работы, его коллекция тоже представлены на выставке. В общем, Денис расскажет, как продвигать коллекцию уже, если у вас что-то собрано, как создавать историю, вот как раз, чтобы потом появлялись такие Владимиры Андреевы, которые знают все о своих работах, на каких выставках они были, да, какие призы на конкурсах занимали, потому что современные коллекционеры часто предъявляют работы художников, которые закупают на конкурсах, разных выставочных площадках, чтобы вот провинанс им такой хороший создать. В общем, то есть, да, эти темы как-то перекликаются, взаимосвязаны, и будет, я думаю, сложно выбрать.
6: Игорь Дубяк кивает головой на все Юлины слова.
7: Нет, это реально очень круто, только вот смотрите, мы правильно говорим, темы похожи, но в первой лекции, про которую мы говорили, речь идет о минералах, а во второй части речь идет о камнерезных работах. То есть коллекционирование, чего бы оно ни касалось, спичечных этикеток, марок, значков, оно, как правило, примерно одинаковое. Но вот в камне прям несколько направлений существует. Ведь есть коллекционеры и ювелирных изделий, и камнерезных, и просто минералов. И, ну, очень-очень много. И это тоже предмет погружения, скажем так, в разные темы, касающиеся камня. Вот, я бы еще хотел сказать, что еще об одном партнере нашем проговорить.
6: А секундочку, музей. А можно все-таки еще, пока мы не ушли от коллекционирования, удивительно слышать, что коллекционеры продвигают свои коллекции. Почему? Потому что, ну, возможно, это какой-то стереотип, что коллекционеры, наоборот, стараются не афишировать себя, оставаться инкогнито, вот как-то почему-то, ну, не
8: вот
6: так
8: как
6: казалось.
8: Раз это правильное замечание. Открытых коллекций очень мало. И вот это редкий пример. Там есть у нас в городе еще одна открытая коллекция, люди, которые также продвигают через выставочные проекты то, что собирают. Но в основном даже вот на нашей выставке представлено то, что вот вы увидите только здесь и сейчас. А это доступно партнерам, друзьям, семье и больше никому. Вот. Но тем не менее, уже даже после нашей выставки коллекционеры, которые откликнулись, сказали, что если бы мы знали, что это так круто, почувствовать себя немножко в другой роли, да, показать свою коллекцию и вскрыть себя перед публикой, потому что коллекция – это всегда лицо человека, который ее собирает. Там могут быть какие-то очень интимные вещи, могут быть веселые, могут быть драматичные. Иногда коллекционер выступает как заказчик и демонстрирует вот свои знания в какой-то области, потому что иногда он диктует, вот здесь такие-то звездочки должны быть, если там, например, серия по космонавтике у Жулина. Вот. И в какой период времени нужен портрет героя, которого я тебе заказываю. То есть очень много нюансов. В общем, вот одна из тем нашей выставки «Россия в камне» — коллекционирование, мне кажется, самое интересное в этом плане. Тем более, что там есть коллекционеры, скрытые настолько, что мы узнали только вот благодаря этой выставке о них. Или адвокат Леонид Тарабанчик, который собирал почти 20 лет только уральскую камнерезку. Или грузчик Алексей Котов из Краснотуринска, которого, ну, понятно, что небольшая зарплата, но он коллекционирует предметы высокого порядка уже. Он даже выкупает теперь гран-при конкурса «Металл, камень, идея» себе в коллекцию. Как он это делает, он, конечно, рассказал. Секретами мы делимся только с теми, кто придет на экскурсию. Но, тем не менее, в его коллекции печати уральские, которые там 1,5 века назад созданы, есть в фирменных коробках, чего нет в музее, например. Он вообще сначала вступил в соревнования по печатям с нашим музеем, как оказалось, когда стал собирать коллекцию. И в итоге у него там больше 100 единиц, и не все он нам показал, чтобы, может быть, тоже какая-то затравка поучаствовать в будущих проектах. А сегодня он наряду с уральскими работами Жукова, Богомазова коллекционирует работы питерцев, там, Эдуарда Виноградова, Юлии Гоголь. И это мы можем увидеть благодаря выставке. Вообще, первый раз, когда мы его звали 5 лет назад на Россию в Камни, первый проект наш, он... Не смог участвовать, вот, мы его долго уговаривали, вроде согласился, потом раз, испугался чего-то, но пришел на выставку, увидел, как это все выглядит,
6: как не страшно.
8: Хорошо, как не страшно, и в итоге в этот раз согласился с радостью, очень щедро предоставив работы.
6: А как вы вообще узнали о его существовании?
8: Он постоянный участник открытий наших выставок, или приезжает на металл, камень, идея, отсматривает работы. Вот мы узнаем наших постоянных посетителей, все-таки музей небольшой, просто еще он комментирует какие-то записи в соцсетях музея, узнает контакты художников, которые ему понравились. То есть мы открыты в этом плане, чтобы художники через выставочные проекты также находили своих покупателей, своих коллекционеров новых. Вот Алексей Котов, мы знаем, он такой увлеченный человек. Он участвует в конференциях теперь, касающихся мира камня, да, публикации какие-то у него есть. Благодаря его страсти к коллекционированию он 13 лет этим занимается, чуть больше, чем Владимир Андреев. Но он вот совершенно другой. Все коллекционеры друг на друга не похожи, это разные истории. Кто-то там случайно увидел фотографию в интернете серебряной бабр, как проходил этот конкурс работы Сергея Чистюнина, и вот влюбился в Лао Цзи, это история Сергея Жулина, питерского блогера, нашел контакт художника, благо он ведет соцсети, и выкупил у него тут же эту работу, сказал, что хотел бы с ним сотрудничать. Тот ему ответил: закончу нефритовую коллекцию, и пожалуйста, да, и буду работать с вами. Так случилось. Да?
6: Удивительно рядом. Вообще, на самом деле...
7: Хорошо. Очень важный раздел, просто... У нас есть тема коллекционирования, продолжение. Это будет великолепная экспозиция в Центре истории камнерезного дела. Это частная
6: света.
7: Коллекция, совершенно верно, Эдуарда Ахметшина. Очень такой интересный, уникальный на самом деле человек. Начиная с того, что это профессиональный геолог, который открыл, он является первооткрывателем месторождения уральских демонтоидов, каркодинского месторождения. Кроме того, он сам огранщик. Он сотрудник института, преподаватель, он член Государственной комиссии по запасам и очень многосторонний, многогранный человек. Он будет рассказывать об этой коллекции. Это вот как раз тема коллекционирования, когда... Вот, пожалуйста, человек коллекционирует огранку.
6: Это в 16 часов, да. Завтра, в субботу, в 16 часов, в Центре истории камнерезного дела. Эдуард Ахметшин, геолог, гемолог, технолог, мастер художественной огранки. И Надежда Ахметшина,
7: его супруга,
6: да. Куратор выставки «Траектория света. Да. Искусство огранки самоцветов». Вообще удивительно, что мы так вот на коллекционировании все, несколько уже встреч свели, потому что там нету поначалу, когда я открыла программу, у меня, конечно, разбежались глаза, но я поразилась, насколько разнообразны темы вот этих всех лекций. В том числе, Игорь, вам завтра модерировать целый день в главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств, начиная с 12 часов. Первая лекция «Малахитовая шкатулка». Художник-камнерез Александр Перепетайло будет рассказывать, как создается современная классика. Например. Затем в 13 часов гемология. Известная и неизвестная наука о самоцветах, с которой мы сталкиваемся чаще, чем подозреваем об этом. Здесь эксперт-гемолог Лариса Серкова. Я могу дальше перечислять?
7: Я думаю, что не нужно, потому что, ну, тогда бы хотелось, чтобы вы озвучили вообще всю программу.
6: Да, вот, а это сложно. Нам не хватит ни сил, ни времени.
7: Я считаю, что каждый может зайти на
6: сайт музея ИЗО,
7: любого участника этого фестиваля и через ссылки зайти и поглядеть условия. Я хотел бы еще сказать пару слов об еще одном участнике этого проекта. Это Музей истории Екатеринбурга.
6: Обязательно.
7: Который приурочил к фестивалю открытие экспозиции
6: «Каменный город».
7: 300-летию, да, Екатеринбургской гранильной фабрики. И у них будет замечательная просто программа с экскурсиями, одну из которых будет проводить сам директор Игорь Пушкарев. И замечательная экспозиция. Я видел проекты этой экспозиции. Вообще, мне очень безумно нравится, как каждый из руководителей работает у себя и как реализуют эти проекты. Я знаю просто, в отличие от большинства людей, какой титанический труд кроется, например, за открытием любой, казалось бы, небольшой выставки. И поэтому я всегда с уважением отношусь к нашим партнерам. Огромное еще раз им за это спасибо. Еще один момент хотел бы сказать, что у нас в лекциях можно прийти на лекции, принять участие. Для этого нужно зайти на страницу проекта и можно приобрести билеты. Отличие этого фестиваля от прошлогоднего, когда у нас все происходило на улице и все было бесплатно, и мастер-классы, и лектории. Мы сейчас все это проводим в помещениях участников проекта. И у нас можно по предварительной записи приобрести билет и попасть на конкретный лекторий, например. И дальше у нас есть некая договоренность, что с этим билетом посетитель может прийти в любой из музеев и по льготному билету пройти на экспозицию,
6: вот
7: да, либо там на какое-то другое мероприятие.
6: А поясните, пожалуйста, тогда еще вот какой момент. Вот я вижу, я зашла на сайт музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, но точно так же можно зайти и на сайт музея истории города, да, и музея истории камнерезного ювелирного искусства. Билеты онлайн приобретаются. При наличии свободных мест билет можно будет купить уже в кассе музея.
7: Угу.
6: Да? Все так? Ага. А онлайн это чтобы было примерно видно, понятно,
8: сколько человек собирается. Да, мастер-класс.
7: Потому что площадки все разные, ресурсы у всех тоже разные. И мы еще хотели бы, конечно, понимать, какое количество людей мы дополнительно можем принять на той же самой лекции. Поэтому, да вообще, предварительная информация, она никогда никому не мешает.
6: Давайте я тогда еще, знаете, что скажу все-таки вот про музей истории Екатеринбурга, что там состоится в субботу лекция «Неисчерпаемое богатство Урала. Камни, которые восхищают». Преподаватель геологии и экскурсовод Елена Попова ее прочитает в 14 часов. Искусствовед Людмила Будрина будет говорить вот как раз о Екатеринбургской гранильной фабрике. Императорская Екатеринбургская гранильная. Полтора века истории в палитре направлений. В 16 часов эпоха перемен. Природный камень в архитектуре авангарда и конструктивизма. Мне кажется, очень интересная,
7: да,
6: лекция.
7: Очень интересная.
6: И в 18 часов 30 лет развития современной объемной мозаики. Это художник-камнерез Григорий Пономарев читает эту лекцию. В воскресенье еще три лекции. Вот они разнообразны, действительно. О Свердловском заводе «Русские самоцветы», истории мастерах и произведениях расскажет Сергей Винокуров, искусствовед, преподаватель в Уральском федеральном университете. В 14 часов природный камень в монументальном искусстве Свердловска 60-х-80-х годов 20 века. Ксения Пимонова, заведующая научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга. И в 16 часов эстетизация типового камень и не только в Свердловском индустриальном домостроении. Это ученый-секретарь музея Евгений Бурденков.
7: Тоже очень круто тот случай, когда я, например, прямо посмотрев программу, буквально прослезился, что я физически
6: невозможно
7: не могу
6: находиться,
7: попасть на те лекции, на которые бы я очень прямо хотел попасть и лично познакомиться с некоторыми из лекторов.
8: Ну, можно я проговорю, поскольку у нас сегодня лекции на площадке, еще про Алексея Каниса, это приглашенная звезда нашей выставки «Россия в камне», мы с ним первый раз вот сотрудничаем, взаимодействуем.
6: Он в воскресенье?
8: Он будет в субботу? Тоже в субботу, в 4:30 его лекции, тоже он будет говорить про монументальную скульптуру.
6: Вижу, да.
8: И он работает в любопытной технике, нам все задают вопросы, и смотрительница говорит, я уже не знаю, что отвечать, а мы его не допросили как следует, он сказал, все расскажи на лекции, как сделана его работа хитрым образом, какая-то мозаика в мраморе. Он стажировался в мастерской Сергея Фалькина, известного петербургского скульптора, который тоже любит в крупной форме работать. Работал реставратором в Эрмитаже, и сегодня он практически не бывает, мне кажется, в России. Все время путешествует по разным странам мира. В 12 странах мира установлены его скульптуры. Всего 18 монументальных, да, произведений из камня. Работает он с итальянским мрамором. Будем спрашивать его, почему не с уральским. Ну, в общем, раскроет какие-то секретики свои технологические, еще когда мы придем на выставку после лекции, раз он участник, его работы, они самые заметные, стоят в экспозиции. Да. Вот. То есть будем рады, приходите, и мы тоже с ним познакомимся вплотную именно вот на этой лекции в субботу.
6: Угу. Начало в 16 часов, я вижу.
8: 16, не в 16:30.
6: В 16, 16, 16, да.
7: Часа, значит, вот спасибо, добавлю, Ирина, что как раз еще интерес к фестивалю можно добавить то, что некоторых лекторов за эти 2 дня можно послушать на площадках. И вы в течение, допустим, года даже в рамках России можете никогда с ними не столкнуться, потому что это люди очень занятые, у которых расписаны графики. И то, что они нашли время для того, чтобы выступить у нас здесь, это очень круто. Поэтому я, конечно, приглашаю всех, рекомендую зайти на страничку фестиваля, ознакомиться с программой, выбрать для себя какое-то направление, которое наиболее интересует, а может быть наоборот, направление, с которым совершенно человек не знаком и хотел бы зайти посредством знакомства со специалистом этой области. Поэтому думаю, что и гостям, и жителям города будет очень интересно.
6: Да, глаза разбегаются. И получается, Игорь, что вы в субботу модерируете в Музее изобразительных искусств в главном здании, а в воскресенье уже сами отвечаете на вопросы публики.
7: Это опять к вопросу, что я думал сначала, в воскресенье-то я уже что-то хотя бы поймаю. Нет, ничего подобного. Причем у меня первая лекция будет на площадке Центра истории Камнерезного дела на Пушкина 5. И потом, закончив, я перебегаю.
6: Это получается в 14 часов, да, детские и молодежные проекты в Екатеринбурге.
7: Да.
6: Это про выставку Данила Мастера, наследники Данила Мастера.
7: И мировоззренческий фестиваль «Каменная палитра», который вот в этом году 19 раз мы будем проводить. И потом я бегу на площадку Новоеводина, и там я буду рассказывать о том, как вообще зародилось ярмарочное движение камня в современной России, скажем так, 9 годов.
6: Первые выставки и ярмарки камня в России в 16 часов.
7: Ну и в частности, конечно, более подробно я остановлюсь на истории мероприятий в Екатеринбурге. Да.
8: А еще можно я добавлю?
6: Обязательно, да.
8: Вообще у нас вся эта неделя получилась связанная с темой камня. С понедельника мы начали проект-эксперимент тоже под открытым небом, даже под дождем во дворе музея с семьей Шемелиных, Максимом Шемелиным, Ольгой Шемелиных, Софьей и нашим камнерезом-специалистом по твердому камню Анатолием Зиналиевым. Задача создать арт-объект, посвященный 303-ю камнерезного дела Урала. Мы объявляли конкурс эскизов, было 3 проекта предъявлено, Питер, Екатеринбург и Кунгур поучаствовали, но в итоге люди, которые...
6: Победил Кунгур?
8: Победил Кунгур голосованием, это было честное голосование, да. Вы увидите, что у нас получилось, потому что эксперимент призван привлечь внимание еще молодежи к этому проекту. Мы бросили клич, что со среды мы готовы подпускать к работе с камнем. Ну, это мягкий камень, известняк, гипс, который напитался влагой в дворе нашего музея за 2 месяца дождей. И хорошо, как по маслу режется, говорят мне камнерезы.
6: Да.
8: Да. Смогли привлечь еще молодое поколение. Пришли не только камнерезы Горного университета с курса Зиналиева, но еще и ювелиры, выпускники, которые уже работают в ювелирных домах известных там Чимовских и Моисейки. Но они откликнулись и вот работают над одной из скульптур. Надеюсь, все получится, и сегодня мы с гордостью представим.
6: А сколько презентации у вас?
8: Вообще она совпадает, конечно, со временем презентации других проектов, но вот должны в 4 часа все представить публике. И интересно, что люди также, как посетители музея, слышат там какой-то шум в кустах, это не видно, пока что все скрыто от них, было... Летит облако белой пыли, вот, но они подходят и как будто загипнотизированы, да, стояли и смотрели наблюдали за работой камнереза. И Анатолий Зиналиев у нас превратился в экскурсовода. В итоге он отвлекается от работы и рассказывает, что здесь происходит. Вот новую профессию получил. А еще он очень переживал просто, что он работает с твердым камнем, с мелкой каменной пластикой, а тут крупная форма, что вдруг он не справится, да будет мешать и портить. Но уже с первых часов под руководством Максима Шемелина, который тоже будет проводить вот эти мастер-классы на гранях.
6: Выходные,
8: да. Он понял, что человек, во-первых, настолько доступно, хорошо объясняет и показывает, что он влился в работу, и, может быть, в итоге мы получим теперь скульптора по мягкому камню перед пятницей, да. Вот. Это интересный проект, который реализован уже благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, тоже «Россия в камне», 300 лет камнерезному искусству Урал, вот такой раздел у нас в выставке есть, и вот мероприятия тоже проходили и проходят.
6: А что потом с этим объектом будет? Он останется во дворике или вы его в музей занесете?
8: Он останется во дворике, и как только чуть-чуть подсохнет камень, мы его еще обработаем, Максим нам покажет, как защитным лаком, все-таки мягкий камень требует этого, который экспонируется на улице, и каждый посетитель будет видеть, вот, что мы подразумеваем под камнерезным делом на Урале, как его символ выглядит, этот триптих, и увидит имена тех, кто поработал над скульптурами. То есть и студенты, и камнерезы в этикетку попали. Это уже, надеюсь, надолго, навсегда, как арт-объекты, не знаю, сравнимо с Третьяковкой на Крымском валу, да, там тоже свои скульптуры есть. Вот, надеюсь, если эксперимент будет удачным, мы еще что-нибудь в следующем году такого рода
6: повторить
8: сделаем, да.
6: А это ведь тоже достаточно такое распространенное явление, когда, ну вот на ярмарках минерал-шоу, это что же там стоит какой-нибудь ювелир и рассказывает вокруг, люди завороженно его слушают. Игорь кивает.
7: Ну да, но у нас не только ювелиры, мы уже очень давно практикуем проекты, которые в рамках практически каждой ярмарки проходят. Это, как правило, какой-то выставочный проект и сопровождающийся лекториями, творческими встречами, экскурсиями. Но это вот все-таки два дня в месяц, хоть и на год вперед прописанный фестиваль, дает нам гораздо больше возможностей, но мы, несомненно, используем те инструменты, которые у нас есть, и ресурсы, с которыми мы работаем на выставке. Мы их полностью тут обратили на благо фестиваля. Надеюсь, у нас все получится в этот раз.
6: Давайте еще об экскурсиях. Скажем, у нас время позволяет. Ну, я про музей истории Екатеринбурга просто себе отдельно выписал. Экскурсии даже не по самой выставке «Каменный город», а они, что называется, в городе. Тут вам не Петергоф от гранильной фабрики к русским самоцветам. Светлана Хайрутдинова, историк, гид-экскурсовод. Встреча, место встречи у водонапорной башни на Палатинке. Это в 12 часов завтра. В 14 часов геологическая аллея, символ каменных богатств Урала. Это, соответственно, в историческом сквере. Встреча у памятника Татищеву и Дегенину. Затем, а, собственно, в субботу у них две экскурсии, а в воскресенье будет экскурсия от мезолита до главлита, или 10 тысяч лет каменной индустрии Екатеринбурга. Как раз директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев ее проведет. Место встречи. Ну, тут все очень сложно. Даже координаты данные географические. Указатель остров Каменные палатки, но не Шартаж специально упоминается. Вот я бы, наверное, даже тоже с удовольствием присоединилась. И будет еще экскурсия «Каменный пояс Уральской подземки». Елена Старикова ее проведет. Встреча на перроне метро, площадь 1905 года под мультимедийным экраном. Что-нибудь, может, добавите тоже по экскурсиям? Что-то отметите?
7: Ну, просто вот это очень яркое продолжение прошлого года, потому что в прошлом году мы пригласили экскурсоводов. У нас было всего две экскурсии, и одну проводили вот как раз
6: по аллее, наверное же.
7: Да, да? И вторая была такая легкая экскурсия по объектам, которые так или иначе связаны с историей города, привязанной к тематике камня. Но в этом году прямо музей истории сам предложил нам несколько тем экскурсий. И, ну, мне лично очень понравились эти темы, особенно вот на днях мы, когда с Игорем Пушкаревым общались, он мне раскрыл, как раз немножечко спойлернул мне тему, раскрыл своей экскурсии.
6: Я вот... А спойлерните нам так, тоже.
7: Ну, то, что мы сейчас говорим в основном, что тема камня связана с темой истории города, и мы это там, ну, объясняем тем, что вот завод сразу у нас тут родился, что сразу специалист по камню. Мне тут приехал, значит, и да, и ну, тем не менее, он стал набирать учеников. Но он говорит о том, что еще за несколько тысяч лет на местности, которая рядом с нынешней территорией города Екатеринбурга, были найдены некоторые артефакты археологами.
6: А он археолог, Игорь Пушкарев, правильно?
7: Да, да, и поэтому он как бы в эту тему очень интегрирован. Он с этой точки зрения еще заходит в тему, и она на самом деле очень крутая. Еще более того, я вам скажу, что отец у него профессиональный геолог, и он еще и с этой точки зрения в тему интегрирован. Так что с ним очень всегда интересно общаться. Очень много нового и интересного я лично узнаю. И кроме того, вот он еще стал когда директором Музея истории Екатеринбурга. Вот еще одна как бы... Третья сторона в его теме разговора с ним можно заходить. Ну, реально очень круто. Я вот я просто жалею, что не могу на эту экскурсию попасть. рассчитываю, что кто-нибудь втихаря что-нибудь заснимет на телефон, и я хотя бы так послушаю. Ну, или потом как-нибудь договоримся с Игорем, чтобы он нам отдельную экскурсию для организаторов.
6: Для участников, да, непосредственных фестиваля «Камня на грани». У нас время уже подходит к концу, но несколько минут еще есть. Можете дать какой-то, может быть, совет нашим слушателям? Вот как определиться, куда пойти, например? Потому что глаза разбегаются.
8: Бросить монетку, я
6: не знаю. Юлия качает головой. Юлия Ильина. Игорь тоже качает головой.
7: Я конкретного не могу дать никакого совета. Единственный совет все-таки зайти и внимательно прочитать программу, потому что... Но при этом учитывать один фактор. Мы планируем, что этот фестиваль станет традиционным для нашего города, и он будет проходить один раз в год, последние выходные июля, и все больше и большее количество людей будет присоединяться к работе этого фестиваля. Поэтому, может быть, не делать каким-то критическим или трагическим выбор в этот раз, а просто думать о том, что я хотел в этом году и в этот раз увидеть, услышать, попробовать. А в следующем году уже с более, скажем, таким конкретным
6: прицелом осознанным
7: заходить. Да, да, да.
6: Юля разводит руками. Юля Ильина.
8: Мне, честно, мне сложно выбирать всегда. Это трудно. Я бы выбрала все, если бы могла. Расстроилась, расчетверилась в данном случае. Советую просто, ну, прислушаться к себе. Если хочется больше экспертных знаний, идем слушать лекции. Если практических, то ловим мастер-классы. Есть такая возможность побывать на всех мастер-классах на этой площадке. Если хочется на какие-то открытые экскурсии по выставочным проектам, посвященным 300-летию Камня Резного дела, пощупать экскурсовода, полюбоваться предметами, то да, выбираем экскурсии. Ну, не знаю, Ирина, невозможно выбрать. Монетка.
7: Ну и все, всего не объять, конечно, да, несмотря на то, что вот такая программа поддержки посетителей фестиваля, она существует между площадками, но... Действительно, нужно сделать этот какой-то мучительный выбор для себя. Да, действительно, я вот тут Юлю, кстати, поддерживаю. Нужно просто себя слушать. Вот и все. Что откликается, какая тема, и исследовать этому.
6: Еще раз всех зовем на фестиваль. Участники, перечислим просто еще раз площадки. Это Екатеринбургский музей изобразительных искусств на Плотинке, здание на Воеводина 5, Центр камнерезного дела Пушкина 5, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, проспект Ленина 37 и Музей истории Екатеринбурга Карла Липнехта 26. А в студии Радио Форум сегодня были в гостях основатель компании «Минерал Шоу» и модератор завтрашней программы в музее ИЗО Игорь Дубяга, а также директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина. Спасибо, что нашли время.
8: Спасибо большое всем слушателям и тебе, Ирина.
7: Большое спасибо.
3: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
10: Добрый день, уважаемые слушатели.
9: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
10: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерий, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
9: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу? У нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
10: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
9: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
10: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. 3 простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. И третье – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
9: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог в многопрофильной клинике «Здоровье 365».
11: Если хочешь быть здоров.
3: Место встречи. Ельцин-центр.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
6: В круглом зале Ельцин-центра еще почти месяц, до 23 августа, продолжается фотовыставка «Непарадный портрет советской жизни». Это фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Островград-Свияжск», что под Казанью. Выставка открывает зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз и советских людей мир неофициального искусства. Переехав из Казани в Москву в 70-е годы, он завел дружбу со многими художниками-нонконформистами, среди которых Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг, Оскар Рабин и другие. Сычев стал одним из первых фотолитописцев, художников этого круга. Вход на выставку свободный.
3: А также...
6: Еще одна уникальная выставка проходит сейчас в арт-галерее Ельцин-центра. «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Она обобщает путь независимого сообщества неоавангардных художников и поэтов «Уктузская школа», которая стала значительным явлением андеграунда Урала и всего СССР 60-80-х годов прошлого века. Участниками группы были Анна Таршес, работавшая под псевдонимом Ры Никонова, а также Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голомага, Виктор Кикин и другие. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ Уктузской школы, а изучали участники группы сюрреализм и дадаизм, конструктивизм, футуризм, поп-арт, дизайн и кибернетику. В эту субботу, 25 июля, по выставке проведут экскурсию. Начало в 17 часов. На экскурсию нужно зарегистрироваться. Вход по билету в галерею, он стоит 350 рублей.
3: Кроме того...
6: А в воскресенье, 26 июля, по этой выставке проведут медиацию. Это форма разговора о выставке, предполагающая активное участие в нем зрителей. Каждая встреча на медиации – это новый маршрут, в ходе которого горожане вместе с искусствоведами, филологами, философами и медиаторами Уральской индустриальной биеннале попробуют охватить круг интересов участников андеграундного объединения «Уктузская школа» – от кибернетики и дизайна до практик сотворчества и необычных способов общения в искусстве. Начало медиации в это воскресенье в 14 часов, участие также по билету в арт-галерею.
3: Мастер-классы.
6: И в воскресенье же, только в образовательном центре Ельцин-центра, состоится мастер-класс по созданию зинов. На выставке «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школы» помимо живописи, графики и объектов представлены самоздатские журналы и книги художников Уктусской школы. В них собраны разные приемы уктусцев. От оригинальных способов коммуникации до фиксации повседневности с помощью газетных вырезок, билетов, фотографий и стихов. На мастер-классе его участники узнают о визуальных, языковых и поэтических экспериментах уктусцев и создадут свои зины, то есть рукотворные журналы. Проведет мастер-класс поэт, филолог и библиотекарь Александра Шабатовская. Начало 26 июля в 14 часов. Билет 350 рублей.
3: И еще.
6: И последнее в этом выпуске. Все лето по субботам с 12 до 13 часов на Стилобате Ельцин-центра проходят мастер-классы по уличным танцам под руководством директора школы «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой. В эту субботу, как сообщается, будет мастер-класс по хаос-дэнсу. Это энергичный, импровизационный клубный танец. Он зародился в 80-х годах в андеграундных клубах Чикаго и Нью-Йорка. Исполняется под одноименную электронную музыку и базируется на быстрых движениях ног в сочетании с мягким покачиванием корпуса. В случае, если во время мастер-класса будет плохая погода, занятие состоится внутри Ельцин-центра на балконе второго этажа. Участие в нем бесплатное по предварительной регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. Экономика и бизнес.
12: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Малый и средний бизнес.
12: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будет проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставником. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное.
3: Бизнес-статистика.
12: В Свердловской области вырос объем выдачи автокредитов. Регион один из немногих в России продемонстрировал рост по итогам июня. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. В июне банки выдали жителям Свердловской области 3200 автокредитов, что на 3,2% больше показателя мая. По этому объему регион занял 7-е место в общероссийском рейтинге, уступив Москве, Московской области, Республике Татарстан, Санкт-Петербургу, Башкортостану и Краснодарскому краю, передают РБК. Примечательно, что большинство регионов из числа лидеров показали спад. В целом по России в июне этого года было выдано 100 200 автокредитов. По сравнению с маем это снижение на 3%. Как отмечают эксперты, это свидетельствует как о не очень активном спросе из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков.
3: Рынки, туризм и отдых.
12: Количество туристических компаний в Свердловской области за полгода сократилось на 3,78%. По данным исследования аналитиков «Контурфокус», на 1 января этого года в регионе насчитывалось 1800 туркомпаний, а к 1 июля их число снизилось до 1732. Несмотря на это, Свердловская область сохранила место в пятерке регионов России с наибольшим количеством участников туротрасли, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю. В целом по России на 1 июля 2026 в туристической отрасли насчитывается 47 900 участников в данной сфере, передает «Коммерсант». На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Фабрика идей.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Полезно и важно.
6: Всю эту неделю в Домне проходит бесплатная онлайн-программа на тему «Цифровизация и цифровые помощники бизнеса». Проводит ее Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На курсах вместе со спикерами участники разберут реальные инструменты цифровизации для роста прибыли. Узнают, как внедрить современные технологии в маркетинг и аналитику для оптимизации бизнес-процессов, создания чат-ботов и цифровых помощников. Особое внимание будет уделено работе с искусственным интеллектом, чтобы научиться писать идеальные промпты для создания контента и анализа данных. Программа поможет не только улучшить тексты, но и быстро определять интересы целевой аудитории. Онлайн-занятия ведут Евгений Летов, основатель и директор компании «Промоэксперт», сертифицированный партнер по обучению Яндекс, опыт его работы в интернет-маркетинге с 2005 года, а также Мария Ермакова. С 2017 года работает в сфере интернет-маркетинга, спикер курсов Академии Target Hunter. Программа «Цифровизация и цифровые помощники» ориентирована в первую очередь на сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области, а также индивидуальных предпринимателей. Участие в ней бесплатное.
3: Семинары и тренинги.
6: А с 27 по 30 июля Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проводит еще один бесплатный онлайн-курс «Основы электронной коммерции». В его программе 7 основных модулей, таких как право

0: Бесплатная, обязательно регистрация. Мероприятия проходят в онлайн-формате.
1: Прямой эфир.
0: И последнее в этом выпуске. Очередной эфир, посвященный займам. 29 июля проведут в Домне. В ходе эфира расскажут о всех видах финансовой поддержки, которую предоставляет областной фонд поддержки предпринимательства. Эфир, кстати, посвящен реальным вопросам бизнесменов, которые фонд получал в соцсетях и в онлайн-чате в этом году. На вопросы ответит заместитель директора фонда Сергей Кисеев. Он расскажет, на что может взять заем предприниматель, открывший бизнес менее 2 лет назад, что нужно предоставить в залог и как досрочно закрыть договор займа. Также участники эфира разберут, что будет, если не сдать отчет о расходовании денег, обзор текущих условий и перспектив программ займов фонда и разбор свыше 20 реальных бизнес-ситуаций. Эфир состоится 29 июля в 11 часов. Смотреть его можно на сайте студии прямых эфиров softlife.ru и в соцсетях Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
1: Фабрика идей.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Здравствуйте. Россельхознадзор сообщил о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции, сообщили в ведомстве. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей, фруктов, а также цветов из Армении. В это же время представители республики заявляли, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. Грузовикам в Свердловской области запретили днем передвигаться по региональным трассам. Причиной стала установившаяся жара. В сообщении Уралупрофтодора сказано, что временные ограничения введены в пятницу, 24 июля, на территории региона, поскольку температура воздуха достигла плюс 32 градусов и будет повышаться. Запрет на движение грузовиков действует с 10 утра до 22.00. Ограничения на движение грузовиков из-за жары дорожники вводят, чтобы избежать разрушения асфальта и возникновения колеи на трассах. Екатеринбург ставит рекорды по ремонту дорог. Как сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях, план этого года выполнен более чем на 90%. В городе полностью завершили 15 объектов. Продолжаются работы на улицах Титова, Колмогорова, Одинарка, Энгельса и Ангарской. Всего в городе власти в этом году планировали отремонтировать 21 объект, в том числе 9, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Однако высокие темпы позволяют работать на опережение. Поэтому Алексей Орлов поставил задачу службам благоустройства уже начать ремонт дорог, на которые планировали выйти только в следующем году. Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Об этом сегодня сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По информации собеседников издания, вторую сторону ближневосточного конфликта не интересует временная сделка с Вашингтоном, поскольку она не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. При этом детали американского предложения остались неизвестны, пишет «Коммерсант». Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Больше всего участников программ зарегистрировано в Москве, Петербурге, а также Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
4: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь, ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 30 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.

0: Дом Черри. Бибеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Скажем так.
3: Скажем так.
4: Скажем так.
3: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
2: Как скажете.
3: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Уважаемые слушатели и зрители, у нас идут видеотрансляции, во-первых, на YouTube-канале «Горожане. Разговор», и, во-вторых, на странице «Радио Форум ВКонтакте». Добро пожаловать. И сегодня пойдет речь о детском языке. Как это по-научному называется?
5: Ну, наука, которая изучает детскую речь, ее становление, развитие и так далее, называется онтолингвистика. А детский язык, детская речь так и называются.
3: Ну, Стелла Цетлин, исследователь в этой области, ваша коллега, тоже доктор филологических наук, она интересно рассказывала, да, из Петербурга, она рассказывала, что, в принципе, термин-то достаточно свеженький, потому что его сами ученые российские придумали во время очередной своей конференции в 97 году, а за рубежом-то нет такого термина. Ну, там, например, есть там, child language, и все, не более того. Есть такое. А в соцсетях, наверное, редкая мать удержится от того, чтобы не рассказать о таких словечках своего ребенка. Но ведь есть и словари детской речи, так?
5: Ну да, вот это же Стелла Наумовна, про которую вы говорите, она этим занимается. Ну, вообще, нужно сказать, что вот у нас, мне кажется, Корней Иванович породил моду на записывание вот этих вот детских словечек.
3: То есть он был одним из первых, о нем мы поговорим чуть позже и подробно.
5: Да, диалогов каких-то с детьми. Потом многочисленные родители стали записывать, особенно родители-лингвисты. Есть вообще довольно много статей, когда вот счастливая мама, понаблюдав лет 5-7-10 за речью ребенка, пишет, значит, об этом статью. А, ну и даже вот словари. Да.
3: А словарь, о котором вы сейчас упомянули, который составлялся под руководством Стеллы Цетлин, называется «Словарь детских словообразовательных инноваций». Да, в Петербургском университете. Причем он издавался сначала в Германии, а потом переиздавался в России. Вот так было. Там есть не просто слова, не просто примеры словоупотребления. Там самое милое, еще возраст указан детей, да, речь которых в словаре представлена. Преимущественно от 3 до 8 лет. Можно я приведу несколько примеров? Хорошо. А вы, Елена Львовна, угадаете, про что это? И прокомментируйте, хорошо?
5: Ой, ну я плохо угадываю, но попробую прокомментировать.
3: Там не всегда можно угадать, но если что, я переведу. Глагол «авать».
5: Ну, наверное, «есть».
3: Нет? Не «хавать», а «авать».
5: Ну, может быть, лаять,
3: да,
5: как собака.
3: Издавать звук «аф-аф».
5: Да.
3: Собачки не говорят, собачки «авают». Петя 3 годика. Дальше. Да. Вот это, кстати, не факт, что можно угадать с первого раза. «Бабушник».
5: Вот, это слишком много предположений здесь, может быть.
3: У меня бы сразу же ассоциация с таким термином «бабушатник». Знаете, когда такие небольшие квартиры сдают с определенной меблировкой. Нет, тот, кто любит бабушку. «Бабушник, я бабушку люблю». Игорь, 3 года.
5: Ой, какая прелесть.
3: Балеринить.
5: Как?
3: Балеринить.
5: Ну, танцевать, наверное.
3: Да, подобно балерине. Да. Посмотри, как я балериню сказала Настя П. 6 лет. Не Настя В., если что. Настя П. не та. Вот еще красиво очень. Вдружиться.
5: Ну, подружиться, наверное.
3: Крепко подружиться
5: вот
3: с кем-нибудь.
5: Влюбиться прямо.
3: Почти на грани. Приходит из детского сада Дима, 4 годика. Мама, а в меня Аленка вдружилась.
5: Какая прелесть.
3: Да? Да. Дальше. Просто, но мило. Наряжуха.
5: Ой, ну тоже может быть много предположений.
3: Серьезно?
5: Но скорее девочка, которая нарядилась.
3: Да, любит наряжаться. Какие здесь еще могут быть предположения?
5: Ну, просто я знаю диалектное слово «наряжуха», которое обозначает ряженую.
3: Нет, здесь все просто. Я наряжуха Маша 2 лет. Прекрасно. Любимая носорочица. Существительное. Носорочица.
5: На?
3: Да. Нет, носорочица, существительное женского рода.
5: А, ну какая-нибудь маленькая девочка носорожек, что ли?
3: Самка носорога. Мы в зоопарке видели носорочицу, сказала девочка Лена 6 лет.
5: Ага, ну вот если бы носорожица была, так тогда уж совсем хорошо, но пусть
3: носорочица.
5: Да.
3: Здесь надо помягче понимать, что, наверное, ни один словарь, в принципе, любой не является исчерпывающим.
5: Конечно.
3: А уж такие словари, детские речи, тем более, потому что каждый день что-то новое возникает во всем мире.
5: Просто это, так сказать, сборник примеров. Ни в коем случае это не исчерпывает ничего.
3: Таким образом, вы уже упомянули одного человека, который фактически одним из первых стал собирать и классифицировать детские слова в нашей стране. Во всяком случае, из тех, кого мы знаем.
5: Да.
3: Это Корней Иванович Чуковский. Что это за книга популярная?
5: Это замечательная книга «От 2 до 5», которую все очень любят читать. Это образец такой вот научно-популярной книжки. Очень доброй, очень умной.
3: В 28-м году, по-моему, первое издание было, и только при жизни Корнея Чуковского было 20 переизданий с дополнениями, естественно.
5: Конечно.
3: С какими-то, да. То есть он анализировал цитаты и своей дочке, например, Ляле, и детей своих знакомых, вот, например, прекрасная. Когда Ляле было 2,5 года, какой-то незнакомый спросил ее в шутку: «Ты хотела бы быть моей дочкой?» Она ответила ему величаво: «Я мамина и больше никого иная». А еще специально Елена Львовна для вас. Жена филолога, она играла с 4-летним сыном, и вот какой диалог был. Жена: «Ах ты, Мусенька, Дусенька, Пусенька». Сын: «Мама, не кривляй русский язык».
5: Душечка и мама.
3: Разбирать сейчас будем. Будем, да? Чем, на ваш взгляд, детское чувство языка отличается от взрослого?
5: Ну, видите, поскольку ребенок еще не знаком с нормами, для него восприятие каждого слова отличается новизной, и он может очень спокойно эти нормы нарушать, уже понимая, что у языка есть система, он же уже может говорить, да, то есть он системными свойствами владеет, он понимает, там, как склонять, спрягать и так далее.
3: Но нюансов не знает.
5: Да, при этом он, значит, не знает нормы, и он может как бы заполнять те пустые места, которые в нашем взрослом нормированном, так сказать, языке норма отрицает. Да? То есть он может не знать, что нельзя, допустим, в первом лице говорить «пылесошу». Да?
3: Кстати,
5: ну,
3: а почему?
5: Говоря.
3: Почему?
5: Да.
3: Вот я ребенок, например, и я спрашиваю вас: тетя Лена, почему? Почему нельзя говорить? Если можно говорить «пылесосит», «он пылесосит», «она пылесосит», «я что делаю? Пылесошу». И что скажет тетя Лена неразумному младенцу?
5: Тетя Лена просто скажет, что лучше бы ты сказал как-нибудь по-другому, что там будем пылесосить.
3: Почему?
5: Сказала бы, что это немножечко неблагозвучно.
3: Некрасиво.
5: Некрасиво, да. Не звучит.
3: Не знаю, примет ли ребеночек этот аргумент, ладно. Но мне кажется, что, знаете, есть особенное детское чутье языка, когда ребенок очень четко считывает главный признак предмета, о котором он говорит. И, кстати, у Чуковского, по-моему, у него есть несколько таких примеров показательных. Например, «жмутные туфли», «взбеситая лошадь» или «клевачий петух».
5: Да, ребенок вообще очень любит упоминать действия. Вот что делает предмет?
3: Оглаголивает.
5: Да, потому что для ребенка очень важно с предметом взаимодействовать не статично, а именно в динамике. Вот мы, когда проводили номинативные эксперименты, мы это очень любим в нашей проблемной группе в университете, ну, предлагать какой-нибудь предмет, и человек должен назвать. Да? Просто ты смотришь на предмет, а предмет неизвестный тебе, да, какой-то. Ну, какой-нибудь что-то причудливой формы, какая-нибудь каталка, значит, непонятно какая. Вот взрослый не берет это в руки.
3: Ну, например, взрослому... какой-нибудь пипидастр.
5: Да, да, да.
3: Не все знают, что это такое, да?
5: Да, взрослому достаточно посмотреть, он посмотрел и назвал. Ребенку очень важно попробовать всеми органами чувств на цвет, на вкус, на запах и на действие этот предмет. Ему важно, чтобы предмет там катался, передвигался и так далее. Он в динамике воспринимает
3: поэтому, мир. Поэтому глаголы, да?
5: Ну, наверное, поэтому, что, так сказать, ребенок видит предметы картинками, включенными в какое-то действие, как правило.
3: Вот часы вот чистикают вот. У Чуковского, например. Он приводит такое, ну, отскорлупать на макаронице.
5: Ну, наверное, вот любовь к действиям, она здесь сказывается. И, собственно, вот все вот эти такие междометные формы, да, которые отражают, что делает животное, предположим. Ну, самые распространенные такие, да, кошечка мяу-мяу, собачка аф-аф и так далее. Вот это все ведь тоже проявление того, что ребенка лучше учить по типичному действию.
3: Но здесь было звукоподражание, да. То, что вы сейчас привели
5: да,
3: в пример.
5: Да, подражание, звук, но все равно это же действие.
3: А в вашей проблемной группе какие были предметы и какие слова назывались?
5: Ой, ну это было очень давно, но предметы были, вот я помню, что были какие-нибудь, например, каталки, то есть такой предмет, что-то, которое может кататься на колесиках, но совершенно неопределенной формы.
3: Так.
5: Взрослому не нужно эту катать. Взрослый просто посмотрел и назвал. Вот я уже не помню эту форму, но неопределенно. Ведь нам же было важно, чтобы ты это не лошадью назвал, а придумал слово.
3: Вы знаете, простите за неэфирное выражение, у взрослого на подобное всегда одно и то же. Непонятная хрень. Вот. А ребенок, ну, он как раз в этом смысле более точен.
5: Нет, если ты взрослому дашь задание назвать, то взрослый частенько назовет, но по форме, допустим. По форме, по цвету, да. А, значит, ребенку надо потрогать, включить во взаимодействие какое-то свое активное.
3: Посмотреть
5: динамику. Покатать, да.
3: Кстати,
5: посмотреть, как устроено.
3: Вот в этом смысле, раз уж мы затронули тему оглаголивания, дети ведь, они фактически делают то же, что делали многие наши знаменитые писатели и поэты, просто они не осознают своего языкового новаторства, как там Гоголь, например, об иностранице, или да. Кто еще, Державин сочинил глагол «ручиться», или вот то, что любимое многими Щедрин, как же у него, «душедранствовать» было.
5: Ну да, то есть, конечно, в этом смысле детская речь близка поэтической в чем-то, ну, далеко не во всем. То есть вот излишняя поэтизация детской речи тоже не совсем это верный такой путь.
3: Почему?
5: Значит, сейчас скажу. Потому что дети могут говорить, ну, значит, не стоит думать, что они постоянно говорят так красиво, как поэты. Вот у нашего великого лингвиста Александра Афанасьевича Потебни есть пример, значит, ребенок называет круглый абажур арбузиком. Дальше Потебня, значит, разбирает на этом примере, как вообще у нас рождаются образы и так далее. Ну, вы знаете, ну, арбузик – это мило, но я бы не сказала, что это полноценный образ. Потому что, понимаете, здесь взят один признак круглого. Но абажур вы не можете назвать арбузиком, значит, учитывая другие признаки, да? Потому что там же что-то полое должно быть внутри все-таки, да? То есть надо как-то...
3: Ну, это такая примитивная поэтизация. А вот есть гораздо, мне кажется, более яркий пример. У Вельмира Хлебникова есть стихотворение, где есть слово «смеяние». «Смеяние». Угу. «Заклятие смеха» называется, но неважно. Так да, вот, да, да. Я уже не помню, какой словарь детской речи зафиксировал это же слово, которое было придумано мальчиком Мишей 5 лет от роду, который явно Вельмира Хлебникова не
5: конечно,
3: читал.
5: Он конечно.
3: Придумал ребенок слово «смеяние».
5: Он это может сделать, так сказать, ребенок. Ему это просто. В принципе, все мы можем сделать, но ему это проще, чем нам, просто по той причине, что у него нет еще сложившихся литературных норм. Поэтому он пробует слово так же, как предмет. Вот предмет он пробует, там, катается ли он, да, там, пахнет, из чего состоит, да. Так и слово он пробует на вкус, на запах, на цвет.
3: И случаются такие забавные совпадения.
5: Конечно.
3: Но вот когда родители действительно начинают умиляться и приписывать излишнюю метафоричность своему ребенку, мне кажется, там вообще абсолютно все наоборот происходит, потому что речь детей, она совершенно лишена метафор. Дети всегда все в лоб воспринимают, из-за чего какие-то, наоборот, комические ситуации и возникают.
5: Ну, я бы не сказала, что она совсем лишена метафор. Конечно, нет. Но вот в случае, как случай с арбузиком, который мы только что привели, мы увидели, что эта метафора, она не по всем признакам, которые могут быть учтены в образной номинации. А образная номинация все-таки она комплексная. Как правило, включает и цветовой, и световой, и там формальный, и такой-сякой признак.
3: Я сейчас, наверное, чуть-чуть о другом, о неумении воспринимать двойственность образов. Просто потому, что еще дети
5: тоже,
3: недостаточно
5: наверное, да.
3: хорошо владеют языком. Есть знаменитый пример, например, когда взрослый говорит, я этому до смерти рад, угу. а ребенок реагирует, а почему тогда ты до сих пор не умираешь?
5: Да, да, конечно, ну... Понятно, что ребенок буквализирует, безусловно, и очень многие вещи, так сказать, воспринимает в лоб. И я бы тут на месте родителей, конечно, пыталась выдерживать норму, то есть меру, не норму, а меру. Потому что, конечно, это очень сложно выдерживать меру. С одной стороны, действительно, надо развивать детское, значит, языковое чутье, и там записывать, и все время с ребенком, так сказать, разговаривать, чтобы он пробовал все это делать. С другой стороны, неумеренно восхищаться детским словотворчеством, считая, что каждое его высказывание – это перл, это немножечко приводит к искажениям самооценки и так далее.
3: Как говорит ребенок на самом раннем этапе освоения языка, когда он еще не может классифицировать окружающий мир?
5: Вот многие исследователи писали, что есть такая интересная черта. Ну, черт много, я только одну приведу в качестве примера. Для ребенка многие предметы – это предметы, которые названы именами собственными, а не нарицательными. Потому что ребенок еще не может классифицировать, да? То есть, ну, объединять предметы в класс. Он привык, что у него есть одна мама. Он приходит в детский сад, ну, еще пока в ясли, да, и какой-нибудь чужой Пашка назвал какую-нибудь чужую тетку мамой. И наш мальчик, там, Коленька или Петенька, бросится на Пашку с кулаками и будет кричать, что это у тебя не мама, вот у меня так мама, да. И в этом смысле даже вот этому как бы аккомпанируют детские рисунки, когда, например, ребенок может рисовать маму там выше дома, выше дерева, потому что мама, она единственная. И вот постепенно у ребенка познание мира происходит как раз ведомое словом, когда он подключает разные предметы в класс, руководствуясь при этом, руководствуясь вот этим вот ведущим словом. Что я имею в виду? Я тут хочу привести ситуацию в пример, которую приводил Юрий Михайлович Лотман, который наш замечательный литературовед, культуролог, антрополог, семиотик, историк культуры. Он гулял по парку и увидел мальчика маленького, который тоже гулял с папой. И этот мальчик взял палку, и он бегал от дерева к дереву, а там, ну, разные деревья росли, там береза, дуб, тополь и так далее. ударял каждое дерево палкой и очень радостно и совершенном таком счастье кричал: «Это дерево, и это тоже дерево».
3: Не потому, что он хулиганил.
5: Не потому, что он хулиганил, а потому, что он, наконец, преодолел свой когнитивный диссонанс, который у него был до этого. Потому что когда вы маленькая девочка, и мама вас познакомила с деревом...
3: Вот это береза. То есть дерево обязательно белое с пятнышками. А когда ты видишь сосну, так это ж не дерево получается.
5: В том-то и дело. Например. То есть мама, показав на березу, сказала, что это дерево. И для вас это пока что имя собственное, обязательно беленькое. Поэтому, когда мама потом показывает на елку и говорит, что это дерево, вы можете эту маму ударить палкой и сказать, что нет, это не дерево, потому что совершенно другие свойства. И прелесть и чудо языка, вот чудо языка, в том, что маме не надо вас знакомить с ботанической классификацией. Маме достаточно использовать слово по отношению к разным явлениям действительности, и слово дает чудо соединения этих предметов в класс. Поэтому мальчик, который бил по деревьям палкой, он узнавал, что вот это все деревья. Для него было открытие.
3: Открытие – то, что некоторые детские словечки совпадают с народной этимологией. Удивительно совпадают. Вот это действительно маленькие
5: открытия. Но они созданы по законам народной этимологии.
3: Вот почему так получается. Вот есть пример. Ребеночек жил под Одессой и сам изобрел слова о будке и о детке, которые существуют давным-давно на русском севере, вашим любимым.
5: Ну, просто потому, что ребеночек заполнил пустые клеточки в словообразовательной парадигме, как сказал бы лингвист. Ведь язык – это система возможностей, это потенциальная система. Ребенок воспринимает эти возможности гораздо свободнее, чем все мы.
3: И он не понимает, почему многие правила периодически нарушаются, когда составляют слова. Вот как он может говорить? Он совершенно вольно может отрезать приставку от корня и вообще просто часть слова.
5: Конечно.
3: Почему, например, ребенок говорит, можно говорить нельзя, а слово льзя говорить нельзя? Объясните, почему? Или если этот человек неряха, ну я-то точно ряха.
5: Конечно. И, в общем-то, ребенок ведь совершенно в этом прав, потому что он освоил словообразование, он начал его понимать, и он экспериментирует со словами, а исторически было и льзя, была и ряха, да, все это было. И вот, кстати, вот эти примеры, они показывают, что ни в коем случае нельзя уменьшать количество занятий по словообразованию в школах, и надо вводить как можно больше таких занятий, в садиках вводить, потому что маленький ребенок хорошо чувствует, как строится слово.
3: Вот рубрика «Полезные советы для родителей» обязательно будет, но она будет чуть позже. Ну и дети, они же взрослых начинают с точки зрения словообразования проверять на прочность, начинают задавать неудобные вопросы. Например, начальная школа – это что, школа для начальников? Или кочегарка – жена кочегара? То есть они начинают чувствовать язык, но не до конца.
5: Ну, не то чтобы не до конца. Они идут по своей логике. И они, как я уже сказала, испытывают разные возможности. Другое дело, что наша с вами скучная взрослая норма, она выбирает из разных возможностей какую-то одну. Теоретически ведь возможно, значит, расшифровать там гололедицу как женскую баню. Ну, понятно, что это шутка, да? Но ведь наша система языковая нам дает такую возможность.
3: Да,
5: можно ею воспользоваться.
3: Да, действительно. И получается какое-то ложное истолкование слов. Еще один пример, о котором я читала. Вот мальчик маленький увидел мужчину и ребенка. Папа ему сказал, вот это финн. Ну, по национальности.
5: Ага.
3: Ой, тогда маленький, это финик. А почему нет? Или, например, склеивание слов очень многие дети любят, и у Чуковского тоже есть этот пример. Моя чашка такая блистенькая. От двух слов «блестящая», да,
5: блестящая
3: и «чистенькая».
5: «Чистенькая».
3: Да.
5: Замечательно. Это прекрасная контаминация. То есть, значит, ребенок свободно пользуется возможностями языка. Молодец.
3: А является ли языковая способность врожденной?
5: Нет. Ни в коем случае. Есть самые разные мифы о том, что она является врожденной, но мы с вами хорошо должны понимать, что если мы в эти мифы будем верить, то мы будем считать, что язык сам собой откуда-то у ребенка возьмется. Ни в коем случае.
3: Мистическая теория, что внутри тебя живет праяязык, и
5: ничего
3: ему нужно дать волю.
5: Ты, родитель, должен все время говорить с ребенком. Только так ты в ребенке и язык разовьешь, и мышление.
3: Что без социума невозможно научиться.
5: Абсолютно невозможно.
3: Говорить, даже примитивно.
5: Да, есть один из очень таких известных мифов о том, как один египетский фараон, это фараон Псаммитих, задумался над тем, что его язык древнеегипетский должен быть, конечно, самым древним.
3: То есть он и есть праязык, но нужно как-то доказать. Седьмой век до нашей эры.
5: Да,
3: великий лингвист.
5: Да,
3: великий он лингвист. Большой ученый, фараон Псаммитих.
5: Да, и ему хотелось в данном случае доказать, что вот этот язык самый древний. А вот, так сказать, по соседству фригийцы, и у них фригийский язык, значит. И вот фараон, ну, якобы Геродот так считает, значит, так описывает, задумал блестящий, как, по каким-то параметрам, эксперимент. Он изолировал от общества детей. Это было два маленьких ребеночка.
3: Рабы, конечно, да.
5: Ну да, иначе которые, как будто бы жили в лесу. В общем,
3: я слышала, все-таки в хижине пастуха. Там условия были такие, что пастух не должен был с ними разговаривать, но это многое объясняет. Он должен был обеспечивать их едой, питьем, там овечки.
5: Да,
3: они были здоровы, если что.
5: Да, да. И они просто не имели никакого социума рядом. И задача была в том, то есть это были, тоже маугли такие, десоциализированные.
3: Он только давал еду, но говорить права не имел вообще при них.
5: Да, задача была в том, чтобы он мог когда-нибудь услышать, что же эти дети скажут, когда у них чудом откроется языковая способность.
3: И вот деткам 2 года.
5: Да, и якобы эти дети, уж мы не знаем, хором или там в какой-то последовательности, сказали слово «бекас». И это слово «бекас» обозначает «хлеб». Но хлеб по-фригийски.
3: Шах и мат фараон.
5: Да, шах и мат фараону. В этом мифе что замечательно? Замечательно то, что само слово вот это, которое якобы дети сказали, оно вообще придумано-то довольно-таки славно с точки зрения детской речи, потому что оно начинается губным звуком. У нас есть вот губные БПМ. Губы – это то, что ребенку легче всего
3: использовать,
5: включать в какие-то там вот эти вот всякие действия произносит. Вот, значит, не случайно он любит говорить, что лошадка там, значит, лошадке надо говорить тпру, да, вот. То есть всякие штуки, где хорошо используются
3: лошадка,
5: губы.
3: Папа, мама, вот это все.
5: Да, папа, мама, баба – это, естественно, все слова с губными. Да, причем с удвоенными, такие простые слова с губными. Да? Поэтому то, что дети якобы произнесли «бекас».
3: А они никакого хлеба не произносили. Это просто похоже было на слово «хлеб», «бекас».
5: Ну, мы не знаем, мы не видели этих детей.
3: Но мы же верим Геродоту, как себе не верим.
5: Ну, да, да, да, да. То есть, видите, миф этот абсолютно неправ, так сказать, неверен с точки зрения того, что дети могли бы быть способны произнести членораздельное слово, ни с кем не разговаривая. Но миф этот интересен, во-первых, с точки зрения самой постановки вопроса, ну, не дай бог повторить, конечно, тем не менее. Во-вторых, с точки зрения того, что слово хорошо материализует вот эту вот особенность, значит, детей начинать осваивать речевой аппарат с губных.
3: А с чего начинать? Вот сейчас та самая рубрика «Полезные советы». С чего нужно начинать папе или маме обучение русскому языку? И в каком возрасте это нужно делать?
5: Кстати, я прошу прощения, моя предыдущая, значит, реплика была не совсем корректна. Вот когда, значит, ребенок только кряхтит, да, еще, ну, совсем уж грудничок, да, он издает что-то типа гласных звуков, да. А когда я говорю про губные, это согласные. Вот их ты, так сказать, легче вот таким вот образом начинать. Что касается наших советов, так сказать, родителям, то главный совет и единственный, сказала бы я, говорите, говорите, говорите с детьми. Ни в коем случае не молчите. Пойте им песни, рассказывайте сказки, спрашивайте, говорите, чтобы у них все время в ушах
3: были слова.
5: Были слова, конечно.
3: Но это еще не все.
5: Чтобы как можно раньше, да, чтобы у них, значит, развивалась эта языковая способность.
3: Без насилия нельзя никак?
5: Без насилия нет.
3: А теперь расшифруйте, о чем вы.
5: Постепенно, когда ребенок сможет запоминать, да, вы не только должны будете читать там книжки, предположим, но и требовать от него, чтобы он запоминал и повторял.
3: То есть наизусть учить,
5: конечно,
3: стихи, например.
5: Наизусть,
3: многие,
5: безусловно,
3: считали и продолжают считать, что это насилие, которое абсолютно ни к чему не приводит и никак интеллектуально ребенка не развивает, что это бесполезная вещь.
5: Ни в
3: Объясните,
5: коем случае.
3: Почему они не правы, эти люди?
5: Наше вот пренебрежение к памяти, оно привело к тому, что в 21 веке, как все больше и больше говорят ученые, когнитологи, психологи, лингвисты и там, так сказать, разные другие ученые, мы на пороге и уже вошли в когнитивную просто-напросто пропасть, яму, катастрофу, там, как хотите, скажите. Потому что человечество стало пренебрегать памятью, думая, что оно в любом случае посмотрит в интернет, все узнает. Шутки по этому поводу, как правило, вот начались с врачей-хирургов, когда хирургу надо срочно что-нибудь сделать.
3: А он гуглит.
5: Говорит, да, а он гуглит, я, простите, должен тут посмотреть, и, значит, больной умер. Но это относится далеко не только к хирургам, это относится ко всем. Потому что если вы не полагаетесь на свою память, да, ваш мозг перестает быть активным, перестает быть цепким, перестает уметь воспроизводить информацию, а вы ведь эту информацию, когда вы что-то учите наизусть, пусть это наизусть, вы же это по-своему перекладываете в сознание.
3: А что лучше, с чего лучше начинать вот это вот наизусть?
5: Да все что угодно, стихи, песенки там, читайте сказки, разыгрывайте по ролям, там вы какое-нибудь одно предложение, значит, ребенок другое. Там,
3: у меня коллега в раннем возрасте, не буду говорить, кто она, коллега по редакции шокировала в малолетстве своим Деда Мороза, когда встала на стульчик и с выражением стала читать «Скажи-ка, дядя, ведь недаром» и так далее. Хотя бы ради этого, чтобы шокировать Деда Мороза, можно что-то выучить. Елена Львовна, ваше первое стихотворение, которое вы выучили наизусть в малолетстве.
5: Я, конечно, думаю, что в детстве я учила в самом раннем что-то простое, вроде «Идет бычок, качается» или «Наша Таня громко плачет», но так же, как, значит, коллега вставала, значит, на стульчик с Бородиным, так я в садике вставала с «Погиб поэт, невольник чести».
3: Сколько вам лет было тогда? То есть вот в детском
5: уже
3: садике это было?
5: В детском, конечно. Уже история, так сказать, умалчивает.
3: То есть вы уже тогда людей не жалели?
5: Да. Значит, я бы не сказала, что родители должны умиляться тому, что дети учат наизусть взрослые стихи. Конечно, нет. Конечно, там всякому овощу свое время и так далее. Но лучше учить. Лучше пусть он даже Бродского выучит, черт возьми, чем не учить.
3: Ну, кроме изучения наизусть, что еще можно под финал программы посоветовать?
5: Учить иностранные языки.
3: Все-таки, чем раньше, тем лучше.
5: Чем раньше, тем лучше, конечно. Потому что маленькие дети, вот если взять двуязычных детей, да, вот детей, значит, эмигрантов или тех, кто там живут в двуязычной стране и так далее, ну, они ведь очень хорошо, очень легко переходят там с русского на польский или там на английский, на французский. Понятно, что эти языки у них могут по-разному, значит, распределяться, да, и для разных каких-то функций использоваться, но дети хорошо учат языки.
3: В общем, хотя бы начните с русского, и как можно,
5: да,
3: как можно раньше. Спасибо большое, Елена Львовна. Мы говорили про детские слова и детскую речь в программе «Скажем так», а видеозаписи этой программы вы сможете найти, во-первых, на нашем YouTube-канале, канале «Радиофорум Горожане. Разговор» или на странице «Радиофорум ВКонтакте». До свидания.
5: Всего хорошего.
2: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович.
1: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
6: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерий, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
4: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу? У нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
6: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
4: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
6: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. 3 простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и третье – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
4: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
1: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама.
7: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
8: Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Макс Авто Плюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
11: В мэрии две новости сообщили относительно ремонта. Первая позитивная, хорошая. В Екатеринбурге, несмотря на продолжительные ливни, подрядчики в срок смогли провести работы по ремонту дорог. Срывов графиков в уральской столице не зафиксировано. Об этом рассказал заместитель директора городского департамента благоустройства Виктор Юровицкий. Но это то, что касается дорог, которые, ну, собственно, мэрия ремонтирует, скажем так. Или подрядчики, которых мэрия... Вот прям дорогу надо отремонтировать. Вот тут все хорошо. Дожди, не дожди. Во-первых, раньше начали. Теплая погода была в апреле. Начались ремонты. И вот сейчас даже со сдвигом влево некоторые, как мы знаем, объекты сдаются. Что бывает нечасто. В этом случае все хорошо. С другой стороны,
12: так,
11: рабочие
12: есть,
11: стали...
12: Есть и плохая новость.
11: А вот плохая новость, что рабочие стали в 5 раз чаще срывать восстановление дорог после коммунальных аварий. Ну, тут лидер водоканал, на него приходится 57% срывов. То есть, вот это плохие ремонтники, которые вот раскопают сначала сами, что-то там поменяют и ждут, что же там можно еще сделать, и не ремонтируют дорогу. С одной стороны, у нас все хорошо с ремонтами, с другой стороны... У нас срывы.
12: Ну, с ремонтами плановыми хорошо.
11: Плановыми, да.
12: Плановыми
11: да.
12: Всегда нехорошо. Да, вот.
11: Не-не-не, ну, не всегда стало хуже. Вот в 6
12: любой,
11: раз.
12: Любой 5. Внеплановый ремонт, там, да, он, естественно, как бы такой неожиданный, да, и может быть там у того же водоканала не хватает ресурсов, сил для восстановления дальнейшем дороги. Может быть, это технологический процесс, мы же с тобой откуда знаем, да? Может быть, трубу починили и ждут, не прорвет ли ее снова.
11: А, чтобы она утряслась.
12: Конечно, конечно.
11: Устоялась.
12: Улежалась.
11: Улежалась. Что там у них есть, да-да-да. Все может быть.
12: Вполне возможно, да.
11: Ну, вот эти, да, работы по восстановлению дорожного полотна, это, конечно, что-то с чем-то. Вот часто хожу по Розе Люксембург, что, например, на Энгельса, что на Карла Маркса, там, ну, новая стройка, и туда что-то тянут. Вот сейчас начали закапывать, 2 года, по-моему, прошло. Вот что,
12: Так надо, видимо.
11: Утруска этих труб происходила. Среди задержек называют, кстати, припаркованные машины, которые мешают проводить работы. То есть они раскопали, а куда машину-то поставили потом?
12: Слушай, тем более у нас отсутствует законодательный механизм, вот, по сути. Да? Если нет дорожных знаков, запрещающих парковку, по сути, транспортное средство нельзя и куда-то сдвигать. Да? Вот, когда мы говорим про приезд крупных деятелей каких-то, да, вот, есть там антитеррористические меры, когда на пути движения транспорта даже правильно припаркованный автомобиль могут переместить вот на соседнюю парковочку куда-нибудь, там аккуратно поставить. У меня один раз было такое, кстати, да.
11: У меня оставил тоже автомобиль, есть несколько свидетельств из окружающего
12: Ленина, круга. На Ленина 41 оставил машину там в районе, да, шел 2008 год, саммит. ШОС тогда еще был, да, и
11: наивен ты был.
12: Просто взяли и переместили куда-то. Хотя он стоял в припаркованном абсолютно месте. Вот, ну, не только мой, а все остальные автомобили. Если мы говорим про ремонты, то вот такое перемещение, оно недопустимо. И просто люди иногда стоят, ждут, там наклеечку какую-нибудь на машину сделают. В госавтоинспекцию могут обратиться, да, вдруг у них есть сведения о водителе, о собственнике, вернее, да, и есть его номер телефона, там могут позвонить, попросить убрать машину. Но вот иногда это действительно становится таким непреодолимым практически препятствием.
11: Я понимаю, когда убирают дороги, но когда восстанавливают, что там делают автомобили-то? Они же выкопали сначала.
12: Может быть, он там давно уже стоит.
11: И его обкопали, думаешь? И потом не могут сделать нормально дорогу из-за того, что там стоит? А как ты его уберешь вертолетом, если он вокруг него вот эта вот яма?
12: Вот в яму его.
11: Уплотнять яму, меньше надо будет материалов. Это первое, да, парковки. Ну, тут вот у меня есть некоторые вопросы. Но, тем не менее, причину называют такую. Затем отсутствие материалов для восстановления. Подрядчики оформляли закупки, но к моменту поставки нужные материалы не пришли. Это общая беда. Тут
12: так тоже бывает.
11: Вопросов вообще нет, по-моему. Ладно, принимаем. Разные требования районов к восстановлению дорожного полотна. Что меня тоже удивило.
12: Ну, это удивительно, потому что есть у нас единые стандарты, единые ГОСТы, да, по дорогам. И у разных районов, вот, ну, как мне кажется, не может быть просто...
11: Район не тот субъект, который может выставлять разные требования. Ну, вот, по-моему, это должно точно, быть да.
12: Так мы, знаешь, дойдем, что в каждом дворе свои стандарты появятся.
11: Я понимаю, что тут еще надо не путать восстановление дорожного полотна и восстановление благоустройства. Там разные ГОСТы, ну, по крайней мере, частенько я с представителями ИТК общался и общаюсь, ну, на разных интервью, они говорили, что вот дорожное полотно после того, как мы все сделали, должно быть восстановлено то ли через 14 дней, то ли что-то такое. А потом уже мы восстанавливаем благоустройство. Это совсем другая история, и она, конечно, требует больших вложений. Но тут-то как можно к дорожному полотну другие ГОСТы применять в разных районах?
12: Загадка.
11: Просто еще одну загадку.
12: Оставим как есть. Да.
11: Ну и там отсутствие ответственности за приемку работ из-за больничного или отпуска. Причина.
12: Тоже хорошо, прям, да. Ну, знаешь, так вот.
11: Классические отмазки.
12: Классика, прям, да. Я в отпуске, или я заболел.
11: Не пойду принимать. И другого человека, который смог бы это сделать, в принципе, у нас.
12: Ну, это странно, да. Это странно очень звучит, конечно, потому что любой человек, который там уходит в отпуск или на больнице находится, всегда есть, должно быть лицо его замещающее, да, вот, ну. Ну. На этом, собственно, весь государственный аппарат и строится.
11: Бюрократия, знаешь, так и устроена и вся.
12: Да. Меня очень удивляет иногда, знаешь, когда вот, требуют прям, ну, моя деятельность там с госинспекцией в основном связана, да, вот есть некоторые отделы госинспекции там, в основном в глубинке где-то, которые прям требуют, чтобы в жалобе на имя начальника ты писал его фамилию. Я им всегда до этого говорил, вот он завтра у вас скончается, вот и что делать будем тогда?
11: Да?
12: Вот, потому что есть должностное лицо, вот никаких фамилий там будет не должно. Вот. В этой ситуации также.
11: А есть ответственность.
12: Ну, ты ушел на больничный, ну, у тебя есть кто-то, сосед твой по кабинету, да, вот пусть он принимает. Ну, что за причина-то?
11: Ну, и деле? Отпуск, знаешь, что вообще это такая планируемая история. Ну, чаще как всего, правило, особенно да. Для госслужащих, которые должны принимать это все.
8: Избранные из рубрики «Макс Авто».
11: На АвтоВАЗе запланировали выплату премий в размере, сейчас барабанная дробь, 10...
12: На полгода, 6 месяцев.
11: Да. 10 тысяч рублей работники получат 21 августа. Подписан соответствующий приказ. Указывается, что выплаты назначены за вклад коллектива в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях. Размер премии рассчитывается пропорционально отработанному времени с 1 января по 30 июня этого года, но не будет выплачиваться работникам, которые нарушали трудовую дисциплину в первом полугодии.
12: Как-то 10 тысяч маловато в современных
11: условиях. За полгода.
12: Да? Полугодовая премия 10 тысяч рублей как-то вот... Ну,
11: коллектив большой, знаешь ли.
12: Откровенно
11: говоря, условия сложные.
12: Слушай, ну, практически все мировые автопроизводители платят своим сотрудникам премии, но они чаще всего исчисляются тысячами евро. Там, если это европейские производители, да, там, или там тысячами, десятками тысяч юаней, например, да, если мы говорим про китайских производителей. Почему АвтоВАЗ решил именно 10 тысяч выплатить сотрудникам? Может, это неправда, конечно, и потом проверкнут, скажут, что не 10, а 11 выплатим.
11: Вот. Потому что рассчитывается пропорционально вкладу.
12: Сам по себе порядок цифр, он, конечно, удивляет, вот. 10 тысяч рублей. Ну, хотя, слушай,
11: а чё, ну,
12: даже 10 тысяч-то лишними не будет.
11: Лишними никакая копеечка не будет лишней. Но я помню, когда я работал еще в сфере образования, в педагогическом университете, кажется, на День учителя примерно такую же сумму выплачивали последние годы моей работы.
12: Педагогические работы были не в прошлом году явно, да?
11: Нет, не такие сложные экономические условия были. Но это все-таки, знаешь, немножко не то предприятие, которое продает автомобили по... не маленькой цене, скажем прямо.
12: Совсем не маленькой, да. То есть... Ну, вот есть чему удивляться. Ну, видишь, экономия должна быть экономной, поэтому, видимо, на сотрудниках тоже вот, экономят.
11: Да, поддержка распространяется образом. Только на производство автомобилей. На сотрудников, которые их производят, она распространяется в меньшей степени. Ну, может быть, такая логика.
12: Видимо, так там.
8: Избранные из рубрики «Макс Авто».
11: Завершилась техническая интеграция между Национальной страховой информационной системой и базой данных ГАИ. Об этом сообщила «Автоньюз» пресс-служба организации. Значит это, что автоматическая проверка наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры готова к запуску. Может быть, дальше даже
12: сдвиг влево. Это так интересно, на самом деле. Мы что-то так вот не обсуждали этот момент, вот, но в последнее время начался такой прогрев, да, вот как говорится. РСА все чаще и чаще выступает с заявлениями, как плохо становится страховщикам. Какие
13: около 100%
12: они огромные, выплат. Там 103% выплат уже заявили о том, что...
13: В регионах.
12: Да, говорят уже в общем, да, то есть недавно цифра была 57, и резко стало 103.
13: Потом 97 на прошлой неделе было с чем-то, а уже 103.
12: Сейчас 103, в некоторых регионах, вот в Ингушетии, по-моему, рекорд, там 286, по-моему, процентов.
13: Потому что там такое, да? Оформлено полисы, кстати, меньше всего.
12: Ну да, там полисы не оформляют, но выплаты получают, да. Да, такое тоже бывает. Вот. И, ты знаешь, вот и говорят о том, что сейчас поменяли справочники РСА, вот и страховое возмещение будут больше платить на 10%. Вот, знаешь, вот и все чаще и чаще стали об этом говорить. Вот, знаешь, 100% после выборов, ну, у нас сейчас вот так привязано все, да, вот, ну, 20-му, там, 21 сентября.
13: Это универсально, не только у вот, нас.
12: После 21 сентября, вот, знаешь, вот, вот зуб даю просто. ОСАГО 100% подорожает. Вот, насколько вопрос хороший.
13: При этом, расширится коридор. Ты неправильно формулируешь.
12: Расширится коридор. Да, может и подешеветь. Вот нам обязательно об этом расскажут, что да, не для всех подорожает. Вы что там. Но уверен, потому что вот такие вот прогревы, да, они идут, как правило, перед повышением, вот начинают потихоньку вот все это раскачивать. И прям классический сценарий такой, да, когда речь идет о повышении. Конечно, может быть, примут какую-нибудь поправочку. Есть же законопроект, да, в Думе сейчас до 700, по-моему, тысяч рублей увеличить за железо, 1 000 000 рублей там, за потерпевшего. За...
13: 2 миллиона за причинение ущерба.
12: Или 2 миллиона.
13: 2 миллиона
12: за жизнь и здоровье. Да. Вот есть такой законопроект. Если его примут, у них будет 100% повод сказать: ребят, смотрите, вот мы сейчас будем молодцы такие. Ну вот ОСАГО пока так вот. А вот эта система штрафов, ну опять же, да, 21 сентября ее не запустят. Зачем
13: это надо?
12: Чтобы людям пошли штрафы. Конечно, октябрь. У нас все в октябре будет.
13: Ну, изначально говорят в октябре, но сейчас зато все интегрировано.
12: Ты просто говоришь про сдвиг влево, никакого сдвига влево не будет.
13: Ну, все, ладно, хорошо, не будет сдвига влево.
12: Ну, я прям в этом уверен.
13: Зато вовремя. Сколько мы ждали? Сколько нам говорят про камеры и ОСАГО?
12: Ну, слушай, сколько лет? Лет пять, наверное, как минимум.
13: Так что это как с некоторыми ремонтами тоже. Обещают, потом раз и сделали. Неожиданно. И тут такое же возможно, раз интегрировали, хотя МВД, я как понимаю, такого оптимизма еще официально не выразило, что да, мы интегрировали эти наши базы. Долгое время МВД говорил, что есть определенные проблемы с интеграцией.
12: Посмотрим, как будет дальше.
14: Избранные из рубрики «Макс Авто».
13: Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы продается почти за 46 миллионов рублей. Парковочное место.
12: В Кремле там, да?
13: Нет, это люксус-класс жилого комплекса. 46 миллионов рублей. Парковочное место.
12: Да, слов нет просто. И купят же.
13: Вот. Самое главное. Какие там материалы использованы? Вот большой вопрос. Там какие-то, конечно, специфические бетон. Материалы и прочее. Золото.
12: Бетон, я думаю, знаешь.
13: А средняя цена в Москве? 3 800 000 рублей.
12: Ну, с парковочными местами все как-то очень так напряжено. Не только в Москве, а, в принципе, по всей стране.
13: Да,
12: то, что академически взять, да, вот там очень много подземных паркингов. Они одно время стояли полупустые, потому что квадратный метр стоил как метр недвижимости. Их никто просто не покупал, потом мы стали там в аренду отдавать. Я не знаю, там, чем сейчас закончилось, да. Там разные
13: укрытие
12: программы застройщики, делать. Когда делают, то часто парковочное место можно там по льготной какой-то цене купить. Ну, вот так это не только в Москве, по всей стране. Ну, Москва, да, как всегда впереди. 46 миллионов рублей за парковочное место.
13: Сколько это, конечно, же квартир-то можно купить?
12: Можно 46 НИФ легенд купить.
13: А, можно расставить их по всему городу. Ну вот, есть и такие цифры. Не только суммы, которые можно потратить на автомобиль, но и на парковочное место растут. Есть еще рост, кстати, спроса на бронированные модификации бизнес-седанов. Это,
12: ну, конечно, одна... за 46 миллионов рублей купил место.
13: На всякий случай забронируй Волгу.
12: Да.
13: Потому что...
12: Хоть что.
13: Компания из Нижнего Новгорода, которая специализируется на баллистической защите транспортных средств, предлагает забронировать Волгу С-50, Волгу К-50 и Хонцы Х-9, H-9.
12: Спрос на такие услуги всегда был, вот, в принципе. Есть категория людей, которые пользуются этими услугами по бронированию автомобилей. И есть бизнес, это там не масштабная, естественно, история, не массовая совершенно. Но, по-моему, эти ребята приедешь на гарантии и скажут, да, поставьте мне пули непробиваемую защиту. И они скажут, да легко.
13: Куда?
12: 46 миллионов, дай мы парковку купим себе, да.
13: Ну, в общем, вот, знаете, хотите забронировать ваш автомобиль, есть такие услуги, и это вполне себе, ну, не знаю, насколько доступно, там сразу увеличивается цена автомобиля в два раза, как минимум. Но, тем не менее, такие услуги есть, они пользуются спросом.
15: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».

0: Детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
1: Сегодня разбираем выражение «мурчать в дисике». Речь идет о голосовом общении в приложении Discord. Касается оно, как правило, влюбленных или просто близких людей, которые обмениваются нежными фразами и наслаждаются обществом друг друга. Пример употребления.
2: Помурчим сегодня вечером в дисике. Поделюсь с тобой новым аниме.
1: Но часто мурчание в Дискорде – это и вправду имитация кошачьих звуков. Так собеседники передают свои эмоции и развлекают друг друга. Существуют подробные инструкции, как научиться извлекать из горла правильные звуки, чтобы стать звездой общения. Далее делать техники. Благодаря ползунку мурчания можно увеличивать или уменьшать громкость. Самые продвинутые пользователи с помощью специальных программ к мурчанию добавляют спецэффекты – эхо или, к примеру, тембр любимого мультяшного персонажа. А некоторые в инструкции не заглядывают. Зачем? Если лучший учитель всегда под боком.
0: Не то слово.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Часть товаров на атакованных складах Wildberries удалось сохранить. Об этом журналистам заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Она уточнила, что говорит о терминалах, которые расположены в Шушарах и Уткиной заводе, а также в Симферополе. Сейчас маркетплейс занят перераспределением товаров по складам с целью оптимизировать оборот. Вторая цель – это экономическая устойчивость партнеров Wildberries. Татьяна Ким добавила, что всю оперативную информацию публикует портал маркетплейса. В Екатеринбурге пешеход погиб из-за ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и дальше пытается перебегать пустую встречную. В этот момент его избивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте аварии. Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу. Авария произошла сегодня на улице Крауля. Погода в Екатеринбурге продолжает ставить рекорды. Четверг оказался самым теплым 23 июля за последние 18 лет. Среднесуточная температура поднялась чуть выше плюс 24 градусов, а дневной максимум составил плюс 31. Жарче всего в четверг было в Туринске и Красноуфимске плюс 31 и плюс 35,5. Сегодня жара, принесенная антициклоном, продолжит усиливаться. В пятницу и субботу в прогнозах для Екатеринбурга и Свердловской области также обозначены дожди и грозы. А самым жарким в Екатеринбурге будет предстоящий понедельник. 27 июля температура достигнет плюс 35, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками. Она, по версии авторов законопроекта, будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но и дедушкам, если они воспитывают ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Курс по работе с искусственным интеллектом вошел в число самых востребованных. На обучение работодатели направили почти 73 тысячи человек. Высоким спросом среди программ доп. Образования также пользуются программы подготовки помощников по уходу и сварщиков ручной дуговой сварки. Перечень востребованных направлений объединяет как новые цифровые компетенции, так и прикладные профессии. Об этом сообщили в аппарате правительства. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Возможен дождь, ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 30 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru.

0: Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
1: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
2: 13 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив в прямом эфире. Сегодня программа «Главный экспонат» в студии Павел Рубцов. А напоминаю, мы программу, естественно, ведем вместе со Свердловским областным краеведческим музеем. Его представители рассказывают о разных отделах, о разных музейных коллекциях краеведческого музея в нашем эфире. И вот сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Неумин Николай Борисович. Здравствуйте, Николай Борисович.
3: Приветствую всех, кто меня слышит. Ну, что касается вот этой темы, она стала такой брендовой темой и была, так сказать, еще в Советском Союзе, так сказать. Многие приезжали, интересовались, где расстрелян.
2: Подождите,
3: Николай,
2: надо
3: Кровавый,
2: объяснить, о чем мы сегодня говорим. Да, мы говорим сегодня о династии Романовых. Вы долгое время были заведующим отделом истории династии Романовых. Сейчас там после реорганизации неважно, что происходит, но тем не менее это ваша тема.
3: Да.
2: Вы известный эксперт, давно уже работаете над ней. И вот эта тема, она, естественно, отражена и в экспозиции музея.
3: Да. Экспозиция, значит, зал памяти Романовых был открыт в апреле 2007 года, нет, 2006 года. На последнем этаже Музея истории и археологии, это подразделение нашего областного краеведческого музея. Ну, кто местный житель, тот знает, где находится ДК Дзержинского, да?
2: И там же
3: на
2: сейчас
3: Ленина 69, да, так сказать. Вот. И в июле 23 года нас расширили и перевели, то есть нашу экспозицию. Назвали ее уже не «Зал памяти Романовых», а, значит, экспозиция называется «Дом Романовых и Урал». Она более широко раскрывает тему о связях представителей династии Романовых, начиная с первых двух царя, первые два царя, значит, император, затем первый император, это Петр Первый, который, кстати, основал наш город по повелению его, под его чутким руководством, Петра Великого, значит, Татищев выбрал место, ну, а через некоторое время реализовал планы Петра, значит, Вильям Дегенин, немецкий генерал на русской службе, соответственно, получается, Петр Первый, первый император из династии Романовых, основал наш, вначале, завод-крепость, статус города мы получили, в рамках вот губернской реформы, которую осуществляла императрица Екатерина II, в 1781 году мы из заводского поселения превратились в город, получили статус города, должность городского головы, городская дума, городской магистрат и так далее. И герб был утвержден, герб сохранился до нашего времени, это печка и колодец. Администрация нашего города в центре герба, значит, печка и колодец, это ну, не печка, а домна по переплавке медной или железной руды, а колодец – это шахта по добыче медной или железной.
2: То есть экспозиция показывает, как дом Романовых был связан с Уралом.
3: Да.
2: Это же касается не только Екатеринбурга, это касается
3: много
2: чего. Да,
3: о связях представителей дома Романовых с уральским регионом в целом и городом Екатеринбургом в частности. И вклад их, конкретно их вклад, значит, в развитии нашего региона, ну, вне сомнения, на первом месте это Петр Первый. Я верю, что рано или поздно поставят ростовой памятник, потому что, к сожалению, вот, критикую вот эту вот идею установки памятника Дегенину и Татищеву, так сказать, а вот, так сказать, ниже пояса между ними, значит, они держат план крепости, так сказать, такая маленькая виньетка Петра. Но сохранились документы, сохранились письма, переписка, например, Петра Первого с строителем, значит, завода крепости Вильяма Дегенина, из которой следует, что он докладывал о каждом своем шаге Петру. И Петр требовал, когда же быстрее стройте плотину, быстрее, когда вы открываете, значит, первую домну построили, так сказать, когда, значит, это ему нужен был металл, ему нужно было, так сказать, это архиважно, как говорил Владимир Ильич, было для него.
2: Бюста но недостаточно. Вот,
3: как конечно, ну как, основатель нашего города. Так. Дело в том, что город...
2: Высочайшим повелением это...
3: Если вы... Так, это было на плотинке, у нас была такая там чугунная доска, значит, вот на створе плотины, там написано по указу императора и так далее. Да если я сейчас посмотрите в Википедии, там написано по указу Петра, так сказать, в этом отношении. Так же, как по его указу, значит, был построен Санкт-Петербург. Но если вы будете в Петербурге, там везде Петр. У нас нет ни переулка Петра Первого, ни улицы Петра Первого, уж не говорю про проспект Петровский.
2: Кстати, да,
3: удивительно. Да, вот это удивительно, да, так сказать. Вот. Но рано или поздно, ну, это, скорее всего, от равнодушия, незнания истории и так далее. И вот все время говорят о Татищеве и Дегенине, почему-то стесняются сказать о Петре, хотя даже в советское время это единственный из представителей династии Романовых, который был легализирован. То есть и в данном случае, помните, в разгар большой террора, 37-й год, значит, Сталин вызвал председателя по кинематографии, говорит, есть такая мысль у нас, значит, что вы должны снять фильм о Иване Грозном и о Петре. Там с Иваном там не получилось до конца, там, ну, вторая серия. А вот нормально. Петр вышел на экран, двухсерийный, полнометражный фильм, так сказать, я считаю, очень хороший фильм, так сказать. И там вот как раз есть и про Урал, и про Демидовых, и про строительство заводов, и из этого следует вот в этом отношении. Но я считаю, это равнодушие к истории. Комиссар Малышев, комиссар Вайнер, значит, матрос Хохряков, так сказать, Яков истории Михайлович боли. Сверглов. А кто про них что-то знает? Значит, алтарная часть храма на крови, самая главная часть, находится на улице Карла Маркса. Карла Маркса, Карла Либкнехта. Ну, Карла Маркса тоже у нас есть, да, так сказать. Бывшая крестовоздвиженская. Но скажите, какой вклад внес, так сказать, в развитие Уральского региона или нашего города некий Карл Либкнехт? Вообще, кто он такой? Депутат Рейхстага? И что? И что из этого, так сказать? Какая связь, так сказать? Южный фасад храма на крови находится на улице, от нее сейчас мало что осталось, но несколько домов, в частности, дом журналистов Урала, Клары Цеткин, один. А, да, красная линия сохранилась, это перекресток получается, южный фасад, это Клары Цеткин улица, а алтарная часть храма на крови находится на Карла Либкнехта, так сказать. Карл у Клары украл кораллы, так сказать, а Клара...
2: Ну, у нас царская в Толмачево, значит, переходит, и как-то
3: да,
2: никто...
3: Да, да, а почему переименовали? Только лишь потому, что на отрезке, помните, был референдум, да, так сказать, это и так далее. Вот жители Толмачева, там, где пятиэтажные дома есть между Малышева и Ленина, они категорически отказались, так сказать, это. А, и также до Первомайской, так сказать, здесь вот это, отказались, там пятиэтажки тоже есть. А вот там, где нет жителей, так сказать, значит, ну, есть водоканал, да, музей писателей Урала, музейно-выставочный центр Царский и сам храм, естественно, за, так сказать, и вот от Никонова до Первомайской. Сейчас, если бы там была бы хоть одна пятиэтажка, я 100% бы инициатива церкви бы потерпела фиаско, так сказать. И так бы улица члена, значит, Уралсовета, значит, Толмачев, значит, только потому, что он оказался в командировке, да, направили его там на фронт под Пермь. И а так бы он тоже здесь участвовал. И, кстати, он участвовал, значит, есть воспоминания комиссара печати Воробьева, значит, о том, как вместе с Толмачевым и Войковым, они, имея мандат за подписью председателя президиума Белобородова, проверяли работу охраны, значит, как вот, значит, в доме Ипатьева, значит, была там около 80 человек охраны, и вот внутренняя, внешняя, и вот они проверяли и принимали жалобы. То есть Толмачев видел Николая II, ходил, спрашивал, значит, о чем-то его, так сказать, да, и что-то ему отвечал, ну, наверное, это не нравилось Николаю II, значит, потому что, он говорит, мы часто любили, значит, заходить в дом под утро, чтобы-то они еще спят, включали свет в сапогах, заходили там, значит, комнаты запрещалось закрывать на ключ или что-то, так сказать. Вот представьте моральное состояние Николая II, там, или Александра Федоровны, когда такая троица в сапогах, значит, это заходит, значит, и включает свет и начинает по головам считать. Ну, специально. Это, мне кажется, просто они сознавали, что они какой-то некий дискомфорт, чтобы так вот немножко, чтобы понервничал Николай II, так сказать. Вот так.
2: Про Николая II еще подробно мы поговорим. Другие же представители тогда дома Романовых тоже, наверное, нужно их увековечивать хотя бы в улицах. Та же Екатерина, о которой вы сказали,
3: конечно,
2: бюст стоит.
3: Конечно.
2: Александр I, который здесь побывал.
3: Да,
2: Царский мост остался.
3: Екатерина II, значит, она превратила заводское поселение, так сказать, до этого завод-крепость, в город. Она утвердила через 2 года после вот принятия вот этого губернской реформы, да, мы стали уездным городом, значит, Пермской губернии, да. Кстати, Екатеринбургский уезд был очень большой, значит, вот, если посмотрите в интернете, на карте, да, там, кстати, это северная часть Челябинской области, Каслинский, там, Кусинский, Нязепетровские заводы, это все было Екатеринбургский уезд, так сказать, вот, один из таких крупных уездов Пермской губернии. Да, вот. И вклад ее огромен. Значит, меня всегда удивляет, когда, значит, сейчас вот в новых регионах, так сказать, в частности, вот в Крыму, восстановили памятник Екатерине, разрушенный большевиками, значит, в Симферополе, да. 5 лет назад, значит, восстановили памятник, также снесенный большевиками, значит, Екатерине II в Краснодаре. Ну, Краснодар назывался до революции Екатеринодар, потому что большую часть Краснодарского края, также и Ставропольского, было присоединено к Российской империи именно полководцами Екатерины II в ходе русско-турецких войн, так сказать, в этом плане. Она же и присоединила Крым и вообще левобережную Украину с городами Херсон, значит, вот, так сказать, и другими, там, Одесса, Севастополь, это все при ней тогда. Даже город Бахмут основан был. И Харьков основаны были при Екатерине II, так сказать. Ну, там вообще фактически 70% городов, значит, левобережной Украины, так сказать. Вот такая вот история. Так вот, там это действие, обратите внимание, у нас почему-то в какие-то во времена, там, кстати, я не знаю, там, первая, так сказать, после развала Советского Союза, значит, была такая инициатива местных жителей города Ирбита, потому что Ирбит тоже стал городом, значит, Пермской губернии, Ирбитский уезд, центром уезда. И вот благодарные жители, значит, до революции установили памятник Екатерине II, да, так сказать, вот. И, ну, по значимости Ирбит и Екатеринбург, это столица Урала, это, значит, центр, значит, до сих пор он, значит, разные, значит, вся промышленность есть, оборонная особенно, вот эти, вспомните, Уралмаш, Химмаш, электротяжмаш, вот сплошные, так сказать, вот маши, и они до сих пор работают, и вот мне кажется, что вот этот бренд, который был распространен раньше, и говорят, сейчас говорят, горнозаводская цивилизация,
2: да, есть такое.
3: Значит, раньше говорили Урал, опорный край державы. Ну, кто автор этого всего? Петр I. До Петра не было заводов, было несколько мастерских, обслуживали нужды Верхотурского и Тобольского воеводы, а в его последние 25 лет жизни, так, с 700 по 25 год, более 20 заводов казенных, государственных построенных. Ну, например, Игошихинский завод в 23-м году был построен, да, Алапаевский в 704-м году. Между прочим, Игошихинский завод стал городом Пермью, понимаете? Но вы в Перми тоже не найдете памятника Петра I, там есть памятник Татищева. Вот, и не более того, так сказать. Ну, вот как-то так вот. С другой стороны, Сталин уважал Петра, он понимал, что он наследник геополитических интересов Российской империи, да, ценил его. Лауреат Сталинской премии первой степени, 46-й или 47-й год, Алексей Толстой за роман «Петр I», да, так сказать, фильм по инициативе, я думаю, Сталина был снят. А, значит, ну, и вспомните вообще период даже вот там Брежнев, застой, скажем так, Брежнев, как говорят, привыкли говорить, что Брежнев. Ну, вот, видимо, действительно какой-то застой был. Так вот, это Россия молодая, да, Сергей Аполлинарич Герасим Семенович, Петра, наш табачный капитан, у нас Мускомедия, Академический театр, я помню, в детстве ходил с родителями на вот эту постановку, там, «Табачный капитан», да, про Петра I. Вот как-то так.
2: То есть, есть это, ну, надо возвращать в город, об этом мы еще поговорим, как город связан с династией, с домом Романовых. А вот если мы вернемся к экспозиции, у нас программа называется «Главный экспонат».
3: Да.
2: Каков главный экспонат в экспозиции дом Романовых на Урале?
3: Ну, вот смотрите, значит, мы фактически работаем без выходных, и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник экспозиция «Дом Романовых и Урал» открыта, да, вот с 11 до 7 каждый день. И у нас есть что посмотреть. Вот, значит, действительно, программа называется «Главный экспонат». Ну, например, я всегда, вот, когда посещаю музеи, так сказать, ну, иногда в других городах, так сказать, и так далее, вот мне всегда интересно что-то такое оригинальное, уникальное, и чтобы нигде больше такого не увидеть. Mm-hmm. Предметы бытования, да, ну, какие-нибудь канделябры, там, я не знаю, там, одежда, обувь, так сказать, этнографические костюмы, да, так сказать, что там еще, там, лапти, да, там, сказать, что-то еще, и даже иконы некоторые, да, и, допустим, что там, может быть, это, ну, предметы бытования, да, там, все.
2: Ну, да, чтобы понять, как человек...
3: в любом музее, таких, в каждом музее.
2: Ну.
3: Вы заходите, и в каждом музее самовар, в каждом музее есть, значит, какая-то такая утилитарная вещь, значит, крестьянского быта, так сказать, вот. А у нас есть такие вещи, которые в мире их больше нет. Например, пистолет системы Маузер 10-зарядный передан одним из участников убийства царской семьи. Их всего было 11, а 6 оставили воспоминания. Вот среди этих 6 Петр Захарович Ермаков, человек улицы, когда он умер, его хоронили, значит, фактически вся элита нашего советского Свердловска, так сказать, похоронен был рядом с Павлом Петровичем Бажовым. Говорят, они поддерживали хорошие отношения. А, да, вот Бажов умер в 50-м, он в 52-м. И если вы будете на Ивановском кладбище, на могиле Павла Петровича, то первый памятник перед ним, значит, там облицована такая круглая площадка, и вот первый прямо перед ним, если он так 2,5-метровый Бажов, склонив голову, смотрит вниз, держа трубку. Угу. И смотрит он на могилу, значит, Ермакова, так сказать. Да, вот Ермакова. Ее все время обливают краской вандалы. Ну, вот это получается все время летом, значит, видимо, во время крестного хода, да. А представители КПРФ, значит, вот у Шеремета были сюжеты, отмывают, так сказать, отмывают, так сказать. Вот там пишут цареубийцы и так далее. Вот он был герой, а сейчас вот как-то вот оказался как-то не, со знаком плюс, а сейчас со знаком минус. Так вот, пистолет его, значит, единственное сохранившееся оружие, с помощью которого была, значит, расстреляна царская семья, один из 11 убийц, и вот он, когда в доме Ипатьева был открыт Свердловский областной музей революции, это случилось 8 ноября 27 года, вскоре после этого, в 27 году, тоже в ноябре, он принес этот пистолет вместе с воспоминаниями своими, из которых следует, что именно из этого пистолета, заводской номер, там такой-то, значит, 10-зарядный Маузер, я 5 раз выстрелил в Николая Кровавого, и 5 раз в членов его семьи. И чем очень горжусь. Вот смысл его воспоминаний.
2: Ну,
3: он ездил по школам с лекциями, значит, по разной аудитории и так далее. И очень любил рассказывать. И самое интересное, что в 1939 году, выйдя на пенсию, значит, из органов НКВД, он устроился на полставки, значит, экскурсоводом в музей революции. Вот в подвальной расстрельной комнате этот Маузер был выставлен. И вот он рассказывал, мне старые краеведы, ныне уже покойные, рассказывали, один из них, вот как они там были на экскурсии Ермакова. И вот, вот этой самой рукой, вот из этого самого пистолета я уничтожил Николая Кровавого. Очень гордился этим, понимаете? Вот. А это, например, то есть пистолет, которого нет нигде аналога.
2: Единственный.
3: Да? Кстати, он 11-й местный житель, то есть он был военный комиссар Грисецкого завода, да, так сказать, вот улица Ермакова, в 92-м или 93-м переименовали обратно историческое ее название Ключевская, да, сейчас Ключевская. Вот, он единственный. Все остальные были, так, воле судеб, оказавшиеся на Урале, так сказать, из разных городов, так сказать, и прочее. А, да, вот этот экспонат, да, он выставлен в нашей витрине, так сказать. А, кроме того, еще более, на мой взгляд, редкий экспонат, который был сохранен сотрудниками музея незадолго до сноса дома. Дом Ипатьева был снесен 14 сентября 1977 года. Вот в первых числах сентября сотрудники музея Значит, главная экспозиция у нас, он назывался Свердловский областной историк революционный, находилась в Вознесенском храме, прямо в 300 метров напротив дома Ипатьева, так сказать, на площади Комсомола Урала. Руководство музея, желая сохранить вот такую историческую память, за 3 года до сноса он был по инициативе вот сотрудников нашего музея, там, директора музея Сан-Дмитрия Бальчугова, был поставлен, значит, и других товарищей, был поставлен на госохрану, как памятник русской революции, в этом отношении. Вот. И они понимали, что, со знаком минус. То есть они не жалели Николая II, его семью, они считали, что... если вы, кстати, вспомните 80-е годы, примерно там, 500 или 600 тысяч, у меня до сих пор где-то эта книжка лежит, «У последней черты» Валентин Пикуль. Угу. Да? Я когда прочитал эту книгу, у меня такое желание было поучаствовать в расстреле. Потому что там написано, что Николай II, он горький пьяница, что он вообще, плохо что соображает, и, совершенно отсутствует у него всяческая воля, что Александра Федоровна спит с Распутиным, а Распутин управляет империей.
4: Не факт, что
3: Алексей, является сыном Николая II, возможно, Распутина, да?
4: Это было так написано.
3: А вы представляете, кто такой Валентин Пикуль? 80, это все запоем ему читали. Фильм Лена Климова «Агония». Посмотрите, как представлен Николай II, и как там Петренко сыграл Распутина. Да? Фильм, в конце 70-х вышла такая книга «23 ступеньки вниз» Марка Косвинова. Примерно в том же ключе, более документально, но в том же ключе, И поэтому, если провести рейтинг, до распада Советского Союза, самые плохие люди на Земле – это Адольф Алоизович Гитлер, вне сомнения. Он и остался, на первом месте. А на втором, думаете, кто? Николай Кровавый. Вот в чем все дело, понимаете? Оказалось, что большую часть своей жизни жил в Советском Союзе. Во всяком случае, половины точно. А вот сейчас живу уже в Российской Федерации. Да, и вот я хорошо помню, память пока мне не изменяла. Это все событие, мне кажется, как-то немножко интересно в этом плане, даже странным как-то. Да?
4: А почему начали заниматься домом Романовых?
3: Так получилось, что я участвовал в поисках останков Алексея, цесаревича Алексея и великой княжны Марии, его сестры, И вот нам удалось, я был один из инициаторов этих поисков, и участник этих поисков. Я держал в руках костные останки, в частности, и зубы Алексея и Марии, это случилось, обнаружены они были 29 июля 2007 года. А до этого считалось, что они не найдены, найдены они были вот так называемым поросенком лагу, это лесопарк железнодорожного района, от основного захоронения, официальное вскрытие было 11 июля 91 года, кстати, время было немножко неудачное, накануне ГКЧП, председатель облсполкома Эдуард Россель, снарядил вот эту экспедицию, финансировал, организовал ее, первооткрывателями останков являются 2 человека, Александр Николаевич Авдонин, доктор геолого-минералогических наук, и Гелий Трофимович Рябов, москвич, автор сценария фильма «Рожденная революция», «Государственная граница», писатель, они обнаружили вот это тайное захоронение, еще в 79-м году, понимаете, в 79-м году. Что вы будете делать, они раскопали, посмотрели, взяли, сфотографировали, не все захоронение, а только
4: То, что удалось вскрыть.
3: Им было интересно, они там или не там, до сих пор. Каким образом они вышли? Очень просто, узнали о том, что жив старший сын Юровского, контр-адмирал Балтийского флота Александр Яковлевич Уровский. Рябов встретился с ним, он говорит, без вопросов, говорит, я могу вам дать почитать, точно место, где они лежат и так далее, от переезда 174 Гернозовской железной дороги по старой Коптяковской дороге на юг, в районе там саженек, ну, это где-то 550-560 метров, так сказать, вот. А, и вот, когда наступила вот эта перестройка, гласность, значит, там и так далее, значит, Александр Николаевич обратился к президенту Российской Федерации. А тогда еще двоевластие было, президент СССР
4: и Россия.
3: Российской Федерации, да. Ну, он перевел стрелки на местные власти, да, то есть я имею в виду на Росселя. И Россель, он об этом пишет в своих мемуарах публично о главном, Эдуард Эдгардович, несколько лет назад в Москве вышла его книга, и он там целую главу посвящает вот об этом, обо всем, так сказать, и это, к этой экспедиции были привлечены все сотрудники правоохранительных органов, первый помощник, значит, областного прокурора, значит, сейчас генерал-майор, уже на пенсии прокуратуры, следователь Волков, там, значит, да, и там и начальник уголовного розыска облсполкома, и кого только там не было, и археологи, главное, были, и все это под камеру,
4: уже, да,
3: и все под камеру было зафиксировано. Так. Значит, вот такая вот история.
4: А почему до сих пор споры-то идут тогда? Если все это было, как вы говорите, сделано в, совсем в правилах научного изыскания в 2007 году, почему до сих пор часть, по крайней мере, останков не признана?
3: Нет, все останки не признаны.
4: Все не признаны.
3: Конечно, никто. Значит, позиция церкви, значит, ее сформулировал, значит, патриарх Алексий II, значит, он скончался в 2008 году, вот, он отказался от участия в церемонии захоронения, которая проходила в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге 17 июля 98-го года, ну, значит, такое послание, что мы не можем ошибаться в этом вопросе. Генетика – это наука новая. И это я дословно цитирую, значит, это. Поэтому мы приняли решение. Генетика – наука новая. Там так звучало. То, что в истории науки часто бывает, что одни ученые говорили, что это так, а через какое-то время другие опровергали. Поэтому патриарх отказался участвовать, значит, хотя генетика – это наука. Угу. Мне кажется, в генетику надо верить. Это, ну, земля круглая.
4: Ну, хорошо, в 98-м году
3: плоская.
4: Это только начиналось, все-таки массовидные
3: лаборатории генетической экспертизы в конце 98-го года открылась в Москве, а уже, так сказать, с начала 80-х в Великобритании, особенно в США, эти лаборатории действовали.
4: Так сказать, это хорошо, но все-таки единичные, можно было еще сомневаться. Да. На сегодняшний момент, когда уже все понимают, у нас эти изучения генов, любой историк на них опирается, кто откуда пришел, какое количество населения сохранилось и так далее, и так далее. Почему сейчас-то сомневаются? Потому что...
3: Нет, тут немножко так. Вначале просто сомневались в этом отношении. Вот если кто-то этой темой интересуется, ну, можно погуглить, посмотреть. Это митрополит Тихон
4: Шевкунов.
3: Да, митрополит Крымский и Симферопольский сейчас.
4: Ныне, да.
3: Вот, он раньше, когда следствие по этому было делу велось, значит, вот в 15-м году, да, там, значит, второй этап следствия, там, значит, уже получается, уже третий, да?
4: Да,
3: он курировал вот работу, значит, следствие там, ну, я думаю, в церкви своя комиссия.
4: Ну, от лица РПЦ, в общем, он участвовал.
3: Да, да, да. И вот он в 21-м году, делая официальное заявление, ну, они почти ряд одновременно сделали, значит, вначале там митрополита Ларион, а потом вот, значит, более профессионально это митрополит Тихон, тогда он псковский. Он сказал, что раньше я в это не верил. А сейчас, убедившись, посмотрев на работу Следственного комитета, прочитав документы, у меня нет никаких сомнений, что это действительно, значит, останки царской семьи и фактически святые мощи. Но, сказал он, этот вопрос не может решить ни патриарх, ни священный синод. Это вопрос компетенции архиерейского собора Русской Православной Церкви. Понимаете?
4: Потому что святые.
3: Да, потому что, значит, просто какие-то останки признать святыми мощами, это действительно нужно, значит, соборность, а соборность на соборе, да, так сказать, в данном случае, вот такое вот решение. Но эта пауза, она затянулась. Почему? Потому что до этого церковь молчала. То есть с 91-го года, да, с 91-го года, когда официально их, значит, это захоронение было вскрыто и проведено целый комплекс экспертиз, включая две генетических экспертизы, да, до похорон было две генетические экспертизы, значит, одна в 94-м, вторая в 98-м, в феврале месяце. Обе подтвердили, да, так сказать, особенно вторая, последняя, значит, там напрямую, брата Николая, значит, ДНК в костных останках в Петропавловском соборе, его могила, Георгий Александрович, сравнили с ДНК скелет номер 4, предполагаемый антропологи Николая II, выяснил степень родства, это родные братья. Значит, Георгий Александрович умер от туберкулеза в 99-м году, значит, похоронен в Петропавловской крепости, в 899-м году. Так вот, родные братья, степень родства, вероятность 99,9%. Значит, некоторые представители церкви говорили, а почему 99, нам надо 100, так сказать, понимаете, в этом отношении. И вот эта тема, она как бы замалчивалась. Церковь никаких официальных заявлений не делала. Руководство церкви никогда не говорило, что это лжеостанки, например, и это лжемощи, там, кстати,
4: просто
3: и так далее.
4: Официально, да, не признавали.
3: Но некоторые священники или даже архиепископы, так сказать, главы митрополии, да, так сказать, прямо открыто заявляли, что это лжеостанки. То есть откровенно, так сказать, в этом отношении. То есть они в это уверовали, да. Вот для меня было в свое время, вот я уже обращаюсь к этому интервью митрополита Тихона, что, оказывается, есть разумные люди не только в Следственном комитете, так сказать.
4: Человек был погружен в работу,
3: да,
4: видел,
3: да,
4: как это,
3: да, делать. И вот он сказал так, что, может быть, если кто-то из моих, скажем так, коллег может бросить в меня камень, но я говорю правду, это они. Понимаете? Мне это очень понравилось. И он говорит, что я уполномочен заявить о том, что этот вопрос наконец-то, и точка будет поставлена, будет вынесен на разрешение Архиерейского собора. В 17-м году был последний, 2017-м. Кстати, канонизировали в качестве святого на вечные времена Евгения Боткина, лейб-медика царской семьи, да, так сказать, в 17-м году. Ну, обычно соборы проходят, насколько я там, кстати, информирован, раз в 4 года. Вот, вот этот собор, он сказал, что вот сейчас, значит, на синоде принято такое решение вынести этот вопрос и поставить точку. Значит, и он состоится, если не ошибаюсь, 15 ноября 2021 года. А интервью он давал где-то в сентябре. Но вскоре, значит, пошла информация, что ковид-ситуация, собор откладывается на апрель, а там, если не ошибаюсь, 20 апреля. Ну, а в апреле, значит, вот политическая ситуация, там, СВО, да, там, военно-политическая ситуация. Ну, я так понимаю, во время вот проведения СВО вряд ли будет
4: решили не,
3: да, не проводить, да, так сказать, но любые военные действия заканчиваются миром, в этом никаких сомнений, так сказать, и мы победим, так сказать, да, но когда, об этом не знает никто. Ну, получается так, что вот мой оптимизм на этом закончился. Почему? Потому что я хотел, думаю, вот дожить бы до того момента, а когда там, кстати, вот это все произойдет, значит, ну, я, конечно, надеюсь все-таки дожить до этого момента, да, так сказать, но получается так, что в настоящее время в нашей стране нет ни одного человека, который бы ответил на вопрос, да, когда будет назначен, ну, это связано, вот еще раз говорю, когда, в каком году будет назначен, но то, что это будет, и будет.
4: То есть уже подготавливали,
3: да, значит, поэтому, будет. Получается, осталось только формальности для того, чтобы церковь признала их святыми мощами. Вот. То есть это если признается подлинность, значит, это святые мощи.
4: Хорошо, вот как раз вы указали на противоречия некоторые, потому что представления о Николае II, о царской семье, они не только исторические, но и перешли, я бы назвал это даже не культурно-массовое, а в культо-массовые мероприятия. Царские дни проходят в Екатеринбурге.
3: Крестный ход проходит с 91-го года. Каждый год с 91-го года примерно 20-22 километра от храма на Крови до, значит, Ганина вот ямы. Этой шурфа или шахты номер 7, это сердце Ганиной ямы, да, алтарная часть храма, значит, царствотерпцев, значит, да, это проходит в ночь 16-17. В каком-то году побольше, в каком-то поменьше. Но рекорд был абсолютный в 18 году. Там СМИ говорили, что более 100 тысяч. Там.
4: Столетие.
3: Да, вот. И в этом году тоже состоялся, значит, это 108-я годовщина расстрела.
4: Но вот как влияют семьи. Царские дни на восприятие царской семьи в Екатеринбурге у историков? Потому что, ну, понятно, если это массовые мероприятия, то многое упрощается, многое говорится не так, как хотели бы историки. Вот где баланс найти?
3: Да, ну, вы понимаете, время, как говорится, все лечит, и рано или поздно, ну, хотелось бы, конечно, вот человек так устроен, что жизнь его, так сказать, какая-то среднестатистическая, да, 68 у нас мужчины живут,
4: ну, говорят. Уже больше.
3: Уже больше, уже да, больше. Уже. Ну, не 78, да.
4: Статистически.
3: Да, статистически. Это все короткий отрезок времени, я понимаю, что, допустим, такие институты, как церковь, да, тысячелетняя история, там, государство, тысячелетие государственности, да, у нас. Нашей. А, вот, это, ну, какая разница там, через 10 лет, через 15, через 20, ну, так просто вот, как от себя хотелось бы, конечно, вот, дожить. А, да, ну, я нисколько не сомневаюсь, что Следственный комитет, значит, ну, там люди адекватные, и, значит, все вот эти выводы Следственного комитета, они основаны на заключении экспертов.
4: Ну, хорошо, только про останки. А мы вообще говорим про восприятие. Про восприятие и династии Романовых, и последнего
3: императора. Идет переосмысление, понимаете? Вот если вы сейчас погуглите и посмотрите открытие памятников представителям династии Романовых, да, значит, вот у нас Министерство культуры Российской Федерации разработала такой вот императорский маршрут, да, это не только связано с гибелью Николая II, а связано с другими, там, кстати, представителями династии, императорами, в частности, да, вот, то есть сейчас переосмыслено, что если раньше, значит, и то только при Сталине, значит, и вот благодаря его там инициативе, хотя я не сторонник Сталина, да, вот он понимал, был человек
4: он
3: достаточно умный, да,
4: имперскую государство.
3: Да, что он возрождает вот эту, так сказать, ну, империя советская, можно так назвать, значит, ну, наследник геополитических интересов, значит, Российской империи, так сказать, вот. И он понимал личность Петра, его роль, так сказать, он основатель этой, значит, этого государства, империи, так сказать, это, вот. И Сталин продолжал эту политику, да, так сказать, вот, имперскую. И поэтому тут все логично, да, так сказать, вот. Но, тем не менее, он не мог там устанавливать памятники, да, больше, чем вот то, что фильм, да, и на этом, или книжка там, или роман там, кстати, Алексея Толстого, Петр Первый, да, вот, но сейчас это уже стало на основе, значит, вот такая государственная линия. Наш президент открыл 3 памятника императорам, представляете? Значит, после присоединения Крыма, вскоре после присоединения, не помню, 15-16 год, значит, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин открывает памятник лично. Это впервые в истории. То есть, ну, генеральные секретари памятники императорам не открывали, так сказать. Ельцин, так, кстати, не открыл тоже. Ну, может быть, недолюбливал, может быть, не любил. Может быть, просто времени не было, так сказать, осмыслить, так сказать, время, там, сказать, события политические разные и прочее. Но вот наш президент открыл памятник Александру Третьему. Значит, ну, при советской власти это мрачный деспот, значит, который, значит, повесил народовольцев, ну, знаете, его отца убили Софья Перовская и компания, да, вот, там, Кибальчич,
4: ну, Александр Третий,
3: Желяба,
4: один из самых жестких императоров,
3: Русаков, там, кстати, да, и прочее, да, вот. Ну, а потом народовольцы, один из них был Александр Ульянов, старший брат Ленина, решили взяться за него, за его семью, хотели взорвать его семью, так сказать, вот, ну, полиция в то время сработала лучше, чем вот первый раз, да, там какое-то 8-е покушение на Александра, 2-го, последнее оказалось, да, и их арестовали, и тоже повесили, значит, есть такой советский фильм «Казнены на рассвете», значит, я даже, будучи пионером, плакал, мне было жалко Александра Ульянова, да, и вот помните, эта картина, не помню, там, кто автор, соцреализм, Ленин гимназист, обнимает сзади так вот маму, которая сидит на стуле и плачет, и называется «Мы пойдем другим путем», так сказать, значит,
4: ну, систематически фраза-то точно ушла.
3: Расшатывая вот эту Российскую империю. А, да, вот, и, значит, со слов президента он сказал, что это один из крупнейших государственных деятелей Российской империи, значит, 13 лет, значит, твердой рукой управлял, значит, империей, так сказать, его уважали, где-то на Западе даже некоторые страны боялись, так сказать. Вот, и... Кроме этого, через пару лет президент лично открывает памятник. Это летняя резиденция царской семьи напротив Ливадийского дворца. Кстати, там на пьедестале слова Александра Третьего золотыми такими буквами, значит, там это выгравированы. Значит, у России только два союзника, сказал Александр Третий в узком кругу, значит, в начале 90-х годов. Это армия и флот. То есть это подданные тогда, сейчас граждане Российской Федерации. Да? А вот. Вовсе не Трамп и, значит, и кто там еще, да, да, так сказать, вот, сегодня он сказал одно, завтра другое, так сказать. Да и Китай-то тоже вряд ли, наверное. Поэтому надеяться можно только на самих себя, так сказать. Он открыл памятник Александру Третьему в зимней резиденции. У зимней резиденции это Гатчина, райцентр, 40 километров к югу от Санкт-Петербурга, и тоже лично. А еще один памятник, более величественный даже, ну, полный рост, значит, это прямо у Кремлевской стены. Памятник Александру Первому Благословенному вместе с патриархом Кириллом они открыли, значит, не помню, там, ну, где-то тоже вот там 18-20 год. А Александровский сад, 300 метров, от могилы неизвестного солдата вдоль стены, так сказать, между манежем и у Кремлевской стены, так сказать. Так что вот, если кто не знает, значит, это... И сказал, что это тоже крупнейший государственный деятель, освободил не только Москву от Наполеона и оккупированные западные губернии российской, но и народы Европы от наполеонского нашествия. То есть, получается, президент задает тон, понимаете? Но у нас пока не видят этого.
4: Ну, то почему у нас говорят периодически про Александра Первого?
3: Открыли к 300-летию, что у нас открыли? Два бюста, снесенных. Да, да. Бюст бронзовый, это копия этих бюстов, да, так сказать, подлинники, не дошли до нас. На месте Павла Петровича Бажова, значит, Петр Первый, а на месте мамина сибиряка, бюста на плотинке, значит, Екатерина Первая. Что характерно, если будете гулять мимо стен архитектуры и дизайна, да, там, кстати, вместе с старым заводским оборудованием, там, разных заводов, а там они как бы, получается, на свалке истории. Мне это не нравится. Там написано, что основатель горнозаводского дела на Урале, то есть вот строитель всех заводов, в этом плане, понимаете? Поэтому я вот удивляюсь, почему у нас фигура Петра вообще недооценена. То есть, как бы, ну, никак, так сказать.
4: Ну, хорошо. Давайте вернемся к экспозиции. У нас времени немного осталось. Что дает экспозиция?
3: Я забыл сказать, вот я еще пару предметов. Значит, все-таки у нас тема предмет, да,
4: так сказать? Вот. Экспонат, да.
3: Значит, вот более значимый, еще больше, чем вот это, самый, считаю, это решетка расстрельной комнаты. Дело в том, что все туристы до сноса дома, кто был, ну, кто знал, кто интересовался этой темой, они фотографировались у южного фасада дома Ипатьева на фоне этой решетки, понимаете? Когда-то я, будучи 13-летним мальчиком, тоже сфотографировался на фоне этой решетки. Это случилось за месяц до сноса дома. Так вот, значит, представьте себе, маленькая комната 4,5 на 5,5, значит, полуподвальная. Почему? Потому что со стороны городского пруда с запада это 2 этажа, а со стороны Вознесенского проспекта, ныне улица Карла Либкнехта, это 1 этаж. Значит, вот такой, потому что Версетский горка, Вознесенская горка. Вот, и вот 4,5, 5,5, сводчатые потолки, такие, знаете, сводчатые подвальные потолки, и единственное окно, огромное, более 2,5 метра, 2 метра, значит, 68 сантиметров, понимаете? Значит, при свете электрической лампочки, последние секунды своей жизни, что они могли видеть? лица своих палачей, вспышки выстрела от этих пистолетов, направленных в них с близкого расстояния, и не могли не заметить, ну, слышали крики, плач, значит, друг друга, да, но не могли не заметить огромное окно с огромной решеткой, так сказать, вот. Поэтому я приглашаю всех людей неравнодушных и любопытных посетить и увидеть.
4: То есть это решетку. Точка входа такая для эмоционального восприятия.
3: Да,
4: того,
3: и вот всегда, это... вот я еще раз говорю, когда я посещаю какие-то музеи, да, ну вот это есть, вот это все видел, вот это все, так я понимаю, там есть уникальные какие-то экспонаты в Эрмитаже в крупных музеях, но вот я имею в виду такие вот областные города там, кстати. Вот, а здесь получается так, в мире миллионы решеток, а значит, и кованых там, и литых там, чугунных, но это одна. То есть нигде в мире нет. И когда вот так посмотришь, а так действительно получается, вот только здесь можно увидеть, да? И третий экспонат, тоже, на мой взгляд, достаточно важный, это камин со столовой, одна из четырех комнат, где они проживали, столовая Ипатьевского дома на втором этаже, вот камин, значит, такой же камин есть в Каслинском павильоне, это вот у нас значит, музей картинной галереи, значит, музей ЗО. Но это аналогичный. А вот наш, там есть даже фотография у нас, несколько фотографий, как сотрудники музея демонтируют из этой стены и камин, а из вот фасада южного, то есть южной части вот этого вот решетку расстрельной комнаты. То есть у нас все задокументировано. Акт приема передачи, там, 2 сентября передали решетку на хранение, камин, там, Маузер, там, да, это в 27-м году, и так далее. Ну и последнее, у нас есть результаты раскопок, вот, о которых я говорил, пули, значит, три пули, которые мы при промывке, значит, вот после вот уже обнаружения останков, пистолета «Браунинг», там 5,6 миллиметров, один, значит, это образца 900 года, 903 года, два «Браунинга» и две пули 9 миллиметров, тоже «Браунинг». В общем, эти пули были обнаружены, значит, в телах. Ну,
4: там тех,
3: да, которые... Да, да, да, то есть это ну, в костных останках, рядом с костной останкой. Этими пулями были убиты Алексей и Мария, так сказать. Вот. Где то вы можете увидеть? Только у нас.
4: Это прикосновение, еще раз, такое конечно, эмоциональное конечно. Прикосновение, чтобы
3: да,
4: было
3: ну,
4: понятно.
3: Человек, имеющий такое воображение, да, то есть некоторые не впечатляются ничем, так сказать, а некоторые сразу начинают, так говорится, воображать, и, так сказать, для них это действительно очень важно.
4: Так поэтому... что сходите на экспозицию, еще раз, «Дом Романовых и Урал» называется, она, в общем, в центральном отделении, да, в центральном корпусе Свердловского областного краеведческого музея. Спасибо большое, напоминаю, в гостях у нас был главный научный сотрудник краеведческого музея Неуймин Николай Борисович.
3: До свидания.
1: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
5: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алена Сергеевна, здравствуйте.
7: Добрый день, уважаемые слушатели.
6: Еще одна наша с вами тема, она вот относится к категории совсем таких деликатных, но самое плохое, наверное, в таких ситуациях подменять деликатность замалчиванием. Поэтому давайте говорить о дерматозах анагенитальной области. Вот что это за группа заболеваний, насколько вообще она дифференцируется сейчас?
7: Это группа заболеваний, которые поражают интимную зону. И действительно, именно из-за стеснения люди годами терпят дискомфорт в этой интимной области, могут заниматься самолечением или ходят по кругу от гинеколога к урологам, лечат несуществующие инфекции, бактерии, грибов, которые и в норме у нас присутствуют на этой коже. Конечно, важно обратиться к нужному специалисту. Это именно врач-дерматовенеролог, специализирующийся на дерматозах анагенитальной области. Лечить именно нужно кожу. Без правильного правильной диагностики и лечения эти заболевания хронические, кожные, они неуклонно прогрессируют и может приводить уже к более плачевным последствиям, тяжелым формам заболевания или даже быть предраковым состоянием.
6: Каким образом дошла медицина до того, что выделила эти заболевания в отдельную группу, у нас диагностика улучшилась? Или просто исследования какие-то начали проводить в этой области?
7: Улучшилась диагностика, потому что появились специалисты, дерматологи, которые прошли специализированное обучение конкретно только по этой зоне.
6: Насколько продолжительное лечение, насколько приходится долго возвращать здоровье именно в этой области?
7: На самом деле каких-то четких рамок здесь не существует. Надо смотреть индивидуально. В основном около месяца пациент ежедневно, часто в режиме даже 2 раза в день, наносит лекарственный препарат на эту зону. Далее смотрим на контрольном приеме динамику. Если пошли уже какие-то положительные эффекты от терапии, можем снижать кратность нанесения средств, период лечения. Если никакой динамики нет, то можем даже как-то и усиливать терапию. Но, как правило, здесь тоже не бывает какого-то быстрого лечения. Все-таки это обычно месяцы. 3 простых правила. Первое – это не терпите зуд, дискомфорт или высыпание в интимной зоне. Это не норма. Не занимайтесь самолечением, особенно гормональными мазями. Без назначения врача длительное применение гормонов могут привести к атрофии, истончению, и потом будем иметь очень негативные последствия от этого. Ну и третье – это идите к профильному специалисту. Ранняя диагностика и правильное лечение – это залог здоровья и качества жизни.
6: Спасибо большое. Мне остается напомнить, что в этой студии была Алена Рыжова, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог многопрофильной клиники «Здоровье 365».
5: Если хочешь быть здоров.
8: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
10: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
9: Выставки.
10: В круглом зале Ельцин-центра еще почти месяц, до 23 августа, продолжается фотовыставка «Непарадный портрет советской жизни». Это фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Островград-Свияжск», что под Казанью. Выставка открывает зрителю творческое наследие Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз и советских людей мир неофициального искусства. Переехав из Казани в Москву в 70-е годы, он завел дружбу со многими художниками-нонконформистами, среди которых Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг, Оскар Рабин и другие. Сычев стал одним из первых фотолетописцев, художников этого круга. Вход на выставку свободный.
9: А также...
10: Еще одна уникальная выставка проходит сейчас в арт-галерее Ельцин-центра. «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Она обобщает путь независимого сообщества неоавангардных художников и поэтов «Уктузская школа», которая стала значительным явлением андеграунда Урала и всего СССР 60-80-х годов прошлого века. Участниками группы были Анна Таршес, работавшая под псевдонимом Ры Никонова, а также Валерий Дьяченко, Сергей Сигов, Евгений Арбенев, Александр Голомага, Виктор Кикин и другие. Выставка знакомит зрителей с обширным корпусом работ Уктузской школы, а изучали участники группы сюрреализм и дадаизм, конструктивизм, футуризм, поп-арт, дизайн и кибернетику. В эту субботу, 25 июля, по выставке проведут экскурсию. Начало в 17 часов. На экскурсию нужно зарегистрироваться. Вход по билету в галерею, он стоит 350 рублей.
9: Кроме того...
10: А в воскресенье, 26 июля, по этой выставке проведут медиацию. Это форма разговора о выставке, предполагающая активное участие в нем зрителей. Каждая встреча на медиации – это новый маршрут, в ходе которого горожане вместе с искусствоведами, филологами, философами и медиаторами Уральской индустриальной биеннале попробуют охватить круг интересов участников андеграундного объединения «Уктусская школа» от кибернетики и дизайна до практик сотворчества и необычных способов общения в искусстве. Начало медиации в это воскресенье в 14 часов, участие также по билету в арт-галерею.
9: Мастер-классы.
10: И в воскресенье же, только в образовательном центре Ельцин-центра, состоится мастер-класс по созданию зинов. На выставке «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктусской школы» помимо живописи, графики и объектов представлены самоздатские журналы и книги художников Уктусской школы. В них собраны разные приемы уктусцев – от оригинальных способов коммуникации до фиксации повседневности с помощью газетных вырезок, билетов, фотографий и стихов. На мастер-классе его участники узнают о визуальных, языковых и поэтических экспериментах уктусцев и создадут свои зины, то есть рукотворные журналы. Проведет мастер-класс поэт, филолог и библиотекарь Александра Шаботовская. Начало 26 июля в 14 часов, билет 350 рублей.
9: И еще.
10: И последнее в этом выпуске. Все лето по субботам с 12 до 13 часов на стилобате Ельцин-центра проходят мастер-классы по уличным танцам под руководством директора школы «Танцуй с друзьями» Анастасии Андреевой.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают жаркую погоду. В субботу возможны осадки и температура воздуха 30-31 градус выше нуля.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Thank you.

Супергруппа Ultraphonics и Now the Day. Ну, как-никак, в пятницу все рассчитывают на предстоящие дни, которые должны получиться классными. Все-таки выходные у нас в перспективе. А это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего с пятницей. 24 июля на календаре. Жаркие дни наступили на Урале. Ну, а что касается жарких событий в рок-календаре, то 61 год тому назад Боб Дилан выпускает синглом песню «Like a Rolling Stone», которая затем становится визитной карточкой группы Rolling Stones. 59 лет тому назад The Yardbirds выпускает свой 4-й студийный альбом Little Games в своей американской дискографии в виде квартета с Джимми Пейджем, который заменил Джеффа Бека. Ну а еще в 70-м году американская группа James Gang с Джо Уолшем выпускают 2-й студийник, откуда выходит одна из самых первоклассных композиций под названием «Фанк» под номером 49. Ну, а что касается именинников, сегодня свой 79-й день рождения встречает британский музыкант, певец, композитор. Наибольшую известность получил как участник группы Electric Light Orchestra в 70-е. Это Майк де Альбукере. Я очень рекомендую заглянуть в его сольную дискографию, особенно если вы любитель музыки джаз-фьюжн. Ну, а я поздравляю всех именинников с днем рождения, как классно отмечать в пятницу. Electric Light Orchestra зажигает с песней Rock and Roll is...

веселое название себе придумали эти знаменитые артисты Pieces of Shit. Вообще это не группа, а коллаборативный кинопроект. Участниками были Дэвид Бирн из Talking Heads, Уилл Олдхэм писал тексты, ну а Майкл Брунок исполнял вокальную партию. Предложение, так сказать, на выходные «Откройся», «Open Up», «Рок-арсенал», здесь «Виолетта». По поводу итогов голосования чуть позже все это будет, так что держите ухо востро. Ну а сегодня в 9 часов вечера не пропускайте наш особенный полезный час. В программе «Полезные ископаемые» у нас будет постфутбольный драйв. Две отечественные группы, загадочка будет от меня. У нас будут артисты, которые мечтали быть футболистами. Ну и вот будут еще специальные музыкальные подарки для победителей чемпионата мира по футболу. Все будет интересно, все как в первый раз. В 9 вечера ждем всех желающих послушать. Люблю вас, дорогие археологи. Вступайте в наши ряды, желающие все. Тем более, что тема на следующую пятницу уже известна, потому что каждую последнюю пятницу месяца мы вращаем кавер-версии. Успевайте найти и прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Новинка очень скоро. Будут Depeche Mode, а сейчас концерт 91-го года. Именно 24 июля, 61 год тому назад, Боб Дилан написал эту песню, которую присвоили себе, конечно, они. Rolling Stones. Rock and a Hard Place.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Yeah.

достойной экранизации целого боевика. Песня «Twitter and the Monkey Man». Супергруппа «Traveling Wilburys», Джордж Харрисон, Джефф Лин, Боб Дилан, Том Петти и Рой Орбисон. Идея Боба Дилана – написать эту остросюжетную картину. Некоторые, кстати, усматривали даже здесь дань уважения Брюсу Спрингстину. В тексте встречаются названия песен Брюса. «Monkey Man», например, «Partman» и так далее. Отдельный привет тем, кто пятиминутное, оригинальное исполнение этой песни, может быть, имеет в своей личной фанатике. Так, полюбопытствуйте, тогда узнаете, о чем композиция. У нас впереди «Kiss», будут «Placebo» в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино», песня «Бездельник» в аккуратные выходные. Это будет версия 2021-го. Здесь «Виолетта», распрекрасного лета, а это «Beatles», «Twist and Shout».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах президента ФИДЕ. Он заявил, что после включения в санкционный список учитывает риски для Международной шахматной федерации. Также после принятия 23 июля очередного пакета санкций Евросоюза, Дворкович сообщил, что решение незамедлительно оспорит всеми возможными способами. Аркадий Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В четверг он объявил, что на время оставляет пост. Исполнять обязанности президента Международной шахматной федерации пока будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В Первоуральске назначили исполняющего обязанности главы города после отставки Игоря Капца. Распоряжением губернатора Дениса Паслера на эту должность назначен Денис Поляков. С осени 2019 года он занимал должность замглавы Первоуральска по вопросам ЖКХ. В статусе исполняющего обязанности главы города Денис Поляков будет работать до официальных выборов главы Первоуральска, пишет портал Е1. Добавлю, до перехода на госслужбу Денис Поляков возглавлял полицию Первоуральска. В Реже владельца майнинговой фермы приговорили к условному сроку. Иск в суд подали представители РЖД. По данным следствия, бизнесмен взял в аренду у одного из предприятий железнодорожников помещение, где установил оборудование для добычи криптовалюты. Чтобы оно работало, была организована система промышленной вентиляции. Огромное энергопотребление майнер снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов, однако исковые требования РЖД были на 3 миллиона снижены. Число отравлений поддельными БАДами в России выросло в 4 раза. Рынок различных пищевых добавок в стране существенно вырос после коронавируса. По словам врачей, большую часть контрафактных БАДов пострадавшие приобретают на маркетплейсах. Также медики предупреждают, что считать биологически активные добавки безвредными – серьезное заблуждение. Передозировка микро- и макроэлементов в организме не менее опасна, чем дефицитное состояние, пишет газета.ру. В Латвии запретили 8 песен композитора Раймонда Паулса. Парламент страны одобрил поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым радиостанции не смогут транслировать композиции, если они созданы лицами, находящимися под санкциями. Депутаты Сейма Латвии настаивают, что создателями песни выступают не только композитор и поэт, но и исполнитель. В это же время на YouTube произведения композитора будут в доступе. О каких песнях Раймонда Паулса или о каких российских исполнителях идет речь, не уточняется. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.44.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают жаркую погоду. В субботу возможны осадки и температура воздуха 30-31 градус выше нуля.
4: Информация на правах рекламы.
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
8: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Лучшая прелюдия восполнить все то, чего не хватало на этой неделе. Miss Your Kiss. Крис Ри в качестве вдохновения. На наших студийных начало четвертого. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Отлично провести предстоящие выходные. Будет жарко даже до 33 градусов. Вот так пророчат синоптики. Ну а что касается наших планов, погоду сделают лучше. С концертной площадки Эрик Клэптон будут Манфред Мансиус Бенд. Ну и уже сейчас заводные итальянцы Меноскин, Зити Бонни.

Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

к этому знаменитому прорыву из 60-х хочется еще вспомнить про оборону, контратаку, прессинг и все такое. Doors, Break On Through. Это я к тому, что сегодня в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые» будет постфутбольный драйв. Старались подобрать композиции с настроением, так что ждем всех желающих послушать в 9 часов, что интересненького. Все интересное будет и загадочка, да и вообще межконтинентальная музыка на эту тему для всех участников чемпионата. В любом случае, вступайте в наши ряды, все желающие, как это сделать, в группе ВКонтакте, адреса, пароли, явки. И все выпуски можно послушать. Ну и мой адрес не забывайте, vilka@rockarsenal.ru. Музыкальные раритеты всегда от нас жду. My Chemical Romance с новинкой. Эта композиция, кстати, про лето звучала в программе «Полезные ископаемые». Теперь в качестве новинки не пропускайте Михаилу из Кустанея, который предложил эту песню. Привет от меня. Будут Fleetwood Mac, Aerosmith. Ну а уже сейчас ловите ядреный металлический кавер на песню коллектива Cameo, группа Корн.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыбопила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон», 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.

кто ж не хотел однажды повторить былую заводную Касебиан про это их Let's Roll Just Like We Used It To. Ну вот, попытка вновь вернуть себе былую славу у них наверняка случится уже в начале сентября. Они собираются выпустить альбом под названием Act 3. Фанатам привет. Дождитесь. Рок-арсенал здесь, Виолетта. У меня есть итоги голосования этой недели. На этой неделе у нас ждали вашей любви малоизвестные артисты. И вот, по вашему мнению, итоги таковы. Покидают наш радиоэфир. Внимание, вдруг это ваша любимая песня. Группа Визер и произведение The British Are Coming, про британское вторжение. Кстати, это действительно был такой исторический момент еще в 20-м столетии, когда британская музыка завоевывала позиции в чартах. Ну а еще покинет наш радиоэфир Sneaker Pimps коллектив и композиция Postmodern Sleaze. Ну, а остальные песни остаются, это не может не радовать. Лучшие отметки, больше вашей любви получили Йорн Ланда, коллектив Йоно, композиция Nothing, очень сильная. И Amazons, тоже хорошие ребята, с песней «Мама». Ну, а новое наше голосование будет стартовать уже ближе к вечеру, но очень скоро. Это будут 10 песен из 80-х. Так что спасибо тем, кто уже начинает потирать руки. Если любите 80-е, точно пропустить невозможно будет. В группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Как всегда, ждем ваше мнение. Продолжение очень скоро. Red Hot Chili Peppers, Марк Нофлер, а в рубрике «Национальный продукт» Король и Шут. Здесь Виолетта, отличного лета, классной пятницы. Это White Snake.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают жаркую погоду. В субботу возможны осадки и температура воздуха 30-31 градус выше 0.
2: Информация на правах рекламы.

обыкновенная Бриттани Ховард берет ноты, которых даже нет в природе. И, ребята, это Alabama Shakes. Держись, hold on. Ну вот, держитесь, все фанаты, если хотя бы однажды полюбили их творчество 28 августа, наконец-то. После 11-летнего молчания, хотя концертируют ежегодно, но не выпускали альбомы, они в этом году собираются третий студийный альбом представить для всех. I Must Be Dreaming будет называться эта пластинка. Так что надеемся, верим и ждем, что окунемся в творчество этой очень колоритной группы. Рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим. На наших студийных начало 5 вечера. А впереди Pink Floyd, новинка не за горами. И уже сейчас парни, которые тоже обещают в этом году альбом.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

конечно, если для кого-то тихий ужас, это громкая музыка, то отсутствие вообще музыки — это смертельный ужас. Model Dread. Веселые ребята. Это группа Darkness, хотя назвали себя именно так. Darkness продолжает выполнять свою дискографию. И эта композиция вошла в их прошлогодний релиз. Рекомендую послушать. Критики уже заценили, фанаты точно знают. Dreams on Toast. На вечер даже сегодняшний подойдет вкусить. Джон Леннон, норвежская группа Half.

0: реклама. Внимание, друзья! Джойпа приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон», 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Джойпаб, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Конечно, не лишним будет напомнить каждому, зачем ты родился. I was made for loving you. Глэм-рок во всей красе. Kiss никогда не скрывали, что эту песню они писали в стиле диско. А того и кавер-версии на это произведение все практически танцевальные. Если кто-то найдет особый вариант, можете предложить, например, для следующего выпуска программы «Полезные ископаемые». Просто перепеть песню – это одно, а сделать круче, чем оригинал – это уже искусство, согласитесь. Вот к следующему выпуску программы «Полезные ископаемые» жду от вас такие кавер-раритеты, чтобы, в общем, все остались довольны и радостны. Сегодня в 9 часов не пропускайте наш постфутбольный драйв. Будет все как в первый раз. А у нас всегда так. С концертной площадки вот уже сейчас Брайан Эдамс. Знаменитое возвращение от одной к другой. Back to you. Впереди Эрик Клэптон. Будут Europe. Здесь Виолетта.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Россельхознадзор сообщила о новых ограничениях в отношении Армении. С понедельника, 27 июля, будет ограничен ввоз молочной продукции. Больше месяца уже действуют запреты на ввоз цветов, овощей и фруктов из Армении. В это же время представители республики заявили, что находятся в контакте с представителями Россельхознадзора и работают над исправлением ситуации. В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области. Так, в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки «Синара» и «Убрир» и «Медкомбанк» с регистрацией в Каменске. В европейский список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка». В 24-м году он оказался под санкциями США. Кроме того, в пакет попала АО «Техносвязь» из Екатеринбурга. Оно поставляет электронику Ижевскому заводу, в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге пешеход погиб в ДТП с мотоциклистом. На видео, которое опубликовала госавтоинспекция в соцсетях, мужчина выбегает на дорогу среди притормаживающих машин и пытается перебежать пустую встречную полосу. В этот момент его сбивает мотоцикл. Пешеход скончался на месте. Байкера с травмами доставили в больницу. Авария произошла в пятницу на улице Крауля. Садоводам в Екатеринбурге выделят 11,5 миллионов рублей на свет и пожарную безопасность. Глава города Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении муниципальных субсидий СНТ в этом году. Предельный объем поддержки для одного СНТ составляет 700 тысяч. Средства городского бюджета будут распределены по двум приоритетным направлениям. На ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства в дачных поселках город направит 7,5 миллионов рублей. Еще 4 миллиона садоводы смогут получить на проведение необходимых противопожарных мероприятий, пишет портал «Сигнал». Российские ученые выявили...

0: Разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, а клетки сердца и мозга практически не заменяются, и в них мутации, ведущие к старению, накапливаются быстрее. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают жаркую погоду. В субботу возможны осадки и температура воздуха 30-31 градус выше нуля.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

красивая метафора взаимопонимания. Прогуляешься в чужих туфельках и поймешь, как это бывает, когда тебе и там жмет. Depeche Mode, Walking in My Shoes. На этой неделе свой день рождения отмечал композитор этого сочинения, блистательный композитор Мартин Гор, у которого, кстати, имеется и сольная дискография. Так, если подкопнуть, услышите много очарований в его сольной деятельности. Всем привет, это рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных. Начало 6 вечера. Из Блова, Заводного, Элвис Пресли, будут Рамштайн. Ну а уже сейчас самая подходящая песня для сегодняшнего международного дня заботы о себе. Важность ничего не делания, тоже о себе позаботиться. Об этом Оазис. The Importance.

Да, специально для тех, кто в эти выходные готовится к тому, чтобы желания не опережали возможности, а совпадали. Пусть у вас все получается. Рамштайн про желания эти самые, а у нас новинка. Легенды про Грога Йез будут King Crimson. Сейчас концертные площадки, ирландская группа U2, их культурное посягательство на творчество Beatles. Конкретно на самую буйную песню «Helter Skelter».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней мне тут Билли кое-что сказал.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.
5: На

живописная гитара планеты. Всегда узнаваемый именинник этой недели Карлос Сантана, Evil Ways, про то, что не все пути жизненные бывают гладкими. Сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» ждите шик и шейк от Карлоса Сантаны не только у нас. Постфутбольный драйв в 9 часов вечера. Ждем всех желающих послушать, если что, и забить на пустяшные всякие дела. С нами быть в 9 вечера «Полезные ископаемые». Ждем всех желающих. Холл Оззи Осборна, еще Вольф Хоффман, его посягательство на творчество Моцарта, а в рубрике «Национальный продукт» бравый Валерий Сюткин. Вот такие планы. Здесь Виолетта, распрекрасного лета. Шотландцы Деламитри, предложение от которого сложно отказаться. Замутим, что ли? Roll to me!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама, не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале. 12.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают жаркую погоду. В субботу возможны осадки и температура воздуха 30-31 градус выше нуля.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

Немецкие романтики Реймон, летнее настроение в этой песне, немного солнечного света. Так хочется сказать, спасибо, у нас достаточно. A little bit of sunshine. На выходные, на понедельник в особенности, синоптики в Екатеринбурге обещают жаркую погоду до 34 градусов. Имейте в виду. Ну а у нас ловите на все 104,5 десятых. Порадуют парни из коллектива Анса, Эрик Клэптон, Джон Майер в тандеме, а уже сейчас Роберт Плант. О главном пока верит, человек живет, да ведь? I believe.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Вот как ни крутите, скорость рождает ветер не только в голове, особенно когда вокруг тебя кто-то крутится. Вот вам прекрасный выход, так сказать, из жаркого положения. Billy Idol Speed. Не сгореть на жаре, классных выходных. Заглядывайте в нашей группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Десятка для голосования уже имеется. Все это песни из 80-х. Если фанат этого времени, обратите особое внимание. От вас всегда зависит жизнь каждой. Спасибо тем, кто рванул проголосовать. Впереди Queens of the Stone Age, буду Depeche Mode. Ну а уже сейчас самые яркие сумерки планеты. Electric Light Orchestra с композицией Twilight.

0: Здоровье суставы дарит нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! Джойпа приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Джойпаб, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
5: Категория 18+.

Но эта песня однозначно для тех, кто, обольщаясь, готов верить на слово. Она любит тебя. She loves you, Beatles. Кстати, в этой песне в свое время копались музыкальные критики, нашли там американизм, жаргонизм, ввиду того, что Beatles использовали вместо английского «ез» американское «е». На что Пол Маккартни говорил, как же не поймут люди, что «ез» — это уже точка, а «е-е» — это продолжение песни. Ну, а у нас впереди «Ловите Райан Лэнгдон», будет «Металлика» с концертной площадки в рубрике «Национальный продукт» группы «Високосный год». Здесь Валета, распрекрасного лета, Queen в продолжении. Ты мой лучший друг. You are my best.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Добрый вечер. Россия ждет новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине, заявил в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что для разрешения украинского кризиса нужны новые идеи. В Свердловской области на сегодня более 400 человек эвакуировали из зон паводка, в том числе 98 детей, сообщили в региональном МЧС. При этом паводковая ситуация, по данным ведомства, уже стабилизируется. За сутки вода ушла с территории 10 частных жилых домов и 126 приусадебных участков в 15 населенных пунктах 13 муниципальных образований. Действует

0: снижал с помощью приложения на смартфоне. Размер ущерба превысил 8,5 миллионов рублей. Но исковые требования РЖД составили 5,5 миллионов. По всему Уралу из-за жары ввели ограничения на движение большегрузов по дорогам. Ограничения действуют в Свердловской, Курганской, Челябинской, Оренбургской областях и Башкортостане. Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку. 21-летний житель Череповца Даниил приехал на отдых в Турцию с друзьями. Во время экскурсии на байдарках услышал крики и не сразу заметил в воде девочку, которую уже накрыло волной. В реку она упала с берега, где в этот момент находилась с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около 10 минут и уже успела нахлебаться. Девочке около 3-4 лет. Даниил добавил, что после случившегося отец ребенка просто долго кричал на жену. За спасение девочки Данила никто не поблагодарил, пишет газета «Ру». Искусственный интеллект обойдет совокупный интеллект человечества к 2031 году. Такой прогноз дал Илон Маск. По его словам, через 5 лет ИИ сможет справляться с большинством задач лучше людей. Доллар 78.40, евро 89.44.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, на выходные синоптики в Екатеринбурге обещают жаркую погоду. В субботу возможны осадки и температура воздуха 30-31 градус выше нуля.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

если хотите, эта песня очень стимулирует написать как минимум на выходные сценарий личной жизни. Какой могла бы быть любовь? What could have been love? Вайру Смит. Всем привет. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 20:00. Oasis, Deep Purple с новинкой, еще Bon Jovi в продолжении. У нас на всю катушку стартовало голосование 10 песен из 80-х. Вся десяточка, вот не знаю, как кому, мне заходит, тем более, что исполнителей вы хорошо знаете, и Билли Айдол, и Дэвид Боуи, и Бон Джови, в общем, всех перечислять не буду. Десятка в вашем распоряжении в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Нравятся ли эти композиции? Вот главный вопрос до следующей пятницы. Спасибо тем, кто рванул поддержать любимые из 80-х. Уже сейчас гитарист Виртуоз Стиви Рэй Вон про то, что кто не рискует, тот не выигрывает.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Не знаю, как, кто, я просто балдею от этого гитарного рифа Ричи Самбура. Bon Jovi, Keep the Faith, одна из знаковых в дискографии коллектива. Кстати, одна из не менее знаковых песен группы Bon Jovi присутствует в десятке для голосования. Обратите внимание, особенно фанаты. Ну а у нас, ловите, очень скоро Rival Sons, будут Red Hot Chili Peppers и уже сейчас концертные площадки самые крылатые гармонии планеты Eagles. Лучшее, что можно пожелать на выходные. Расслабься. Take it easy.

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19.00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20.00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19.00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20.00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Вот тебе и король Шоу Крока, преданный муж, семейный человек Элис Купер, сраженный любовью, killed by love, нынче отметил со своей женой золотую свадьбу. Вот это, я понимаю, чувства и отношения высокие. Классно провести в гармонии предстоящие выходные. У нас для вас лучшая музыка впереди. Джо Сатриани в рубрике «Сделано на Урале», наш любимый Чайф. Ну а уже сейчас южная сторона в аккурат для Урала. Актуалочка от Moby South. Сайт. Композиция в версии с моей любимой пластинки «Resound New York Version». На этих великолепнейших нотах машевым кисточкой надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
1: Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон», 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Вот так сегодня раритетно, красиво и задорно открываю наш полезный час. Это была испанская группа Paretas. Представители панк-рока начинали в середине 80-х, и очень много их композиций посвящены футбольной игре. «Si nos dejas». Перевести можно как «Если вы нам позволите», многоточие, «забьем». Так ведь забили и стали чемпионами мира по футболу в 2026 году. Классно играли, несмотря на то, что я всегда за Месси и Аргентину поддерживала. Ну, что говорить, испанцы, они всегда молодцы. Для Месси, кстати, родные абсолютно люди, потому что Лионелюшка сколько лет забивал в составе Барселоны. Всем привет, это «Полезные ископаемые», здесь появилась Виолетта. Сегодняшний наш выпуск – это постфутбольный драйв. Спасибо, что откликнулись, от меня будут еще подарки. Вот эта композиция в честь победителей чемпионата мира. У меня будет аргентинский прок, да, раздобыла специально, вот прямо искала, так что не пропускайте, особенно Денис Чернышов, который не принимает участие нынче. Но не все же любят футбол, я лично фанатка. И сегодня еще будет для англичан от меня тоже специальный подарок. Все, умолкаю, потому что впереди ваши раскопки и мои, и не только. А сейчас слово отбирает наш зачетный, крутейший археолог из Кустаная Михаил. С напоминанием о том, что у нас стартовал чемпионат России по футболу. Вот критическая картинка. Михаил, привет.
1: Оля Фурия Рохас, оля искателям, копателям и им сочувствующим троекратной, оля Виолетти, как автору этой неподражаемой темы передач. Это Михаил из Кустаная, Казахстан. Не отношу себя к болельщикам футбола, поэтому не спать ночей в предыдущие 2 недели не приходилось, а результаты матчей были для меня не более одной из утренних новостей. Поэтому и предлагаю в эфир «Полезных ископаемых» песню подмосковной группы «Джин Тоник» «Пиво и футбол» 2012 года.

Вот такой холодный саунд северных берегов. Это была норвежская группа Stage Dolls и композиция Wings of Steel. Для любителей покрасивее и потяжелее. Это подарок и привет от нашего Валерия Трубина. Сорвал голос не потому, что смотрел футбол. Видимо, не давал смотреть футбол соседям, которые не спали. Может быть. Но Валерий обещает вернуться в нашу компанию уже в следующую программу. И большое спасибо. Эта композиция, мне кажется, самая подходящая для сборной Норвегии, которая за свою историю впервые попала в четверть финала чемпионата мира. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления, комментарии, постфутбольный драйв сегодня в программе «Полезные ископаемые». Вообще, вступайте в наши ряды. Вот к нам вернулся Артем. Очень скоро группа «Сылаева», его раскопка, клик, переходящий в бум. Чуть раньше у нас Дамир, наш новый археолог, протеже нашего Алексея Басова. Они тут вчера приходили ко мне на экскурсию. Ну, красавчики оба. Я надеюсь, и вместе тоже будут выступать. Молодое дарование. Я не думаю, что Дамиру всего лишь 16 лет, так шарит в музыке. Ну, а песня вам будет очень хорошо понятная и без перевода. Так что не пропускайте. А сейчас именинник этой недели, один из самых неподражаемых гитаристов планеты, узнаваемый с первой ноты. Вот эту композицию я бы, например, посвятила всем латиноамериканским футболистам, которые всегда украшают своим темпераментом матчи. Композиция, которая вошла в альбом «Сантаны» 2016 года, экспериментальная пластинка, где звучат даже синтезаторы, очень много фанковых линий, афро-латинские ритмы, блюз, психоделия и, конечно, его сногсшибательный соло. Карлос Сантана и друзья, которые с ним вместе начинали еще в 70-е, вернулись в 16-й год. Вокальную партию исполняет Грег Ролли, произведение «Shake It».

Доброго вечера, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемая Виолетта! Тема сегодня футбольная, поэтому хочу вам рассказать про песню андеграундной группы Dragly Cats из города Москва под названием «Красно-синие цвета». Группа исполняет музыку в стиле мощного рока и панка с электронными элементами. Сама песня представляет собой речевки фанатов футбольного клуба ЦСКА, переложенные на рок-музыку. В 2000 году песня вышла в рамках альбома «Соберись, тряпка» и принесла группе известность в фанатской среде. Итак, слушаем песню «Красно-синие цвета» в исполнении группы Dragly Cats и ее вокалиста Алексея Джобсона Федотова. 2000 год.

Всем привет, это Дмитрий, Петербург. Закончился мундиаль, было все. Горечь поражения, радость побед. Но это был хороший, местами неожиданный футбол. И все это на радость зрителям. По теме выбрал песню группы Cuban Bizzard «Just for Fun». Приятного послушания.

Да, перед выходными всем хочется получать только положительные эмоции. Отдельный привет всем, кто по тексту этой песни прошелся. Just for fun. Нидерландская группа Cuby and Bizards. Дмитрию огромное спасибо за эту креативную раскопку. Я сразу вспомнила величайшего вратаря, нидерландский футболист Ван дер Сар. В свое время играл в 90-е за сборную и в Манчестер Юнайтед. Привет всем, кто помнит. Программа «Полезные ископаемые» сегодня у нас постфутбольный драйв. От Глеба будет песня для молодых и безбашенных. Затем у нас выступит поющий артист, а сейчас еще один поющий артист. Всегда хотел быть футболистом, но стал именно артистом. Вот интересно, узнаете вы его в этой композиции? Песня, кстати, посвящается вратарям. The Gold Digger Song. Кто это? Черкните в чате на сайте rukarsenal.ru.

Приветствую слушателей Рок-Арсенала и Виолетту. В этом выпуске полезных ископаемых, посвященных футбольным переживаниям, я хотел бы представить коллектив Helix с альбомом Walking the Razor's Edge и композицией Young and Reckless.

Вот такое веселье с долей абсурда в этой песне 68-го года от нашего музыкального редактора Коли Гошина. Большое спасибо. Ну, копнул, да копнул. Песня французского певца Антуана и повествование о человеке, который работает в деревне. Он фермер, но мечтает о футболе и болеет за свою команду. Краткое содержание, так что прикоснитесь к творчеству, а если переведете текст, будет вам радость. Антуан только что. У нас продолжение очень скоро. Вадим говорит, ну, я откопал эту песню в сборнике лучших композиций о футболе. Вадим, спасибо, это Blink 182. Wish and Well будет называться композиция. Мартин МС не за горами. У нас Андрей еще впереди выступит. Ну, а сейчас еще один артист, который всегда мечтал быть футболистом. Андрею Микотину от меня прям большой пламенный привет. Писал еще на прошлой неделе. Род Стюарт такой молодец. Хотел быть футболистом. Знаменитая песня Sailing. Ну, мы ее крутим. Она у нас и в кавер-версиях вращалась в программе «Полезные ископаемые». Все время мне присылали еще на этой неделе песню группы «Чайф» Аргентина «Ямайка». Тоже крутим, если что, имейте в виду. Ну, а сейчас вот он, Род Стюарт. И песня, которую он написал в 1978 году к чемпионату мира по футболу. Специально для того, чтобы шотландская сборная выиграла. Так что именно ей посвятил свою песню под названием «Оле-оле». Жаль, что шотландцы проиграли. Зато песня осталась. Род Стюарт. Полезных.

Я Мартин МС, диджей. Если говорить об околофутбольной теме, то мне на ум приходит композиция All Together Now брит-поп коллектива Farm. Эта композиция была записана в 91 году. Кстати, альбом назывался «Спартакус». Привет фанатам футбола. И она снискала большую популярность. В 98 году при каком-то чемпионате мира по футболу сборная Англии использовала эту композицию в качестве своего гимна. All Together Now, The Farm.

Потрясающая ультразвуковая мешанина. Здесь есть и фанк, и психодели, конечно, рок. Все это композиция 92-го года, которая появилась благодаря шутке бас-гитариста Мани. Он решил во время саундчеков проиграть задом наперед риф из песни The Beatles Taxman. Дальше все случилось по-серьезки. Это композиция манчестерского коллектива Stone Roses I'm the Resurrection. Декларация самоуверенности в себе, не больше, не меньше. 92-й год. Обожаю эту композицию. Ну вот очень приятно то, что я ее нашла в личной фанатеке Дэвида Бекхэма, легендарный английский футболист. Ну и сборной Англии запросто можно посвятить. Программа «Полезные ископаемые». Ближе к завершению у нас Андрей. Еще будет прок аргентинского происхождения, я обещала. Ну а сейчас привет от Марины. Калифорнийский девичий коллектив «The Donnas». Предложение: лучше не шути, лучше сыграй, да по-серьезски. Please don't use.

Ну вот и закончился чемпионат мира по футболу. Такое яркое спортивное представление. Отличное зрелище. Всем привет. Предлагаю песню на эту тему. Группа New Tones. Песня называется «Кенраш». Можно перевести как «Быстрый удар ногой». Кенраш.

все это изящество прогрессив-рок с элементами джаза. Аргентинский коллектив Invisible и кольцо Капитана Бета. Композиция, которая вошла в их альбом 76-го года. Рекомендую послушать пластинку. Называется «Сад настоящего». Концептуальный альбом. Рассказ о человеке, который витает в облаках, но мечтает о космосе. Некоторые считали, что прообразом этого персонажа стал конкретный футболист Норберто Бето Алонсо. Ну, а для меня ассоциация одна. Лионель Месси. И Аргентине большое спасибо за игру. Всем спасибо за сегодняшний наш плейлист. Тема следующего выпуска, конечно, понятно, кавер-версии. Это будет уже последняя пятница июля. А сегодня в финале прозвучит композиция, ставшая саундтреком к чемпионату мира по футболу 2002 года. Авторы Дезмон, Чайлд, Паскаль Обиспо и другие. Кроме того, у этой песни есть видео-версия, где исполняют эту композицию легендарные футболисты из их числа. Зинедин Зидан, как я его люблю, Роберто Карлос и не только. Композиция называется «Live for Love United». Про то, что, ребята, а может, давайте жить дружно. Вот на этих позитивных нотах говорю еще раз спасибо за участие. Всех обожаю, люблю. Здесь была Виолетта.

0: Che, Love United Taiwan.
1: СМИ Радиофорум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: только здесь. Рамштайн. Только на Рок-Арсенал.
1: Ich habe euch etwas mitgebracht.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: аннулировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и

0: «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».
1: These are the reasons I drink.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе за мной.
1: Аудио Слейд.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.